0: куртка непромокаемая. Так, теплый свитер под куртку. Если будут водометы, на морозе мгновенно подхватишь воспаление.
1: Я надела термобелье, которое ты подарила.
0: Умница моя. Коктейль не забудь. Я тебе сделала 3 бутылки, надеюсь, хватит. Зажигалку взяла?
1: Да, вот, в переднем кармане.
0: Ты, главное, не простудись там, ладно? Будь аккуратней.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы. А с далеких путей, в ожидании зари, разлуки ревут по ночам паровозы. Человек начинается... Нет, подожди, никакие слова ничему не помогут. За окном тяжело, зашумели дожди. Ты, как птица к полету, готова в дорогу. А в лесу расплываются наши следы. Расплываются в памяти бледные страсти, эти бедные бури в стакане воды. И опять разрывается сердце на части. Человек начинается кратко, с плеча. До свидания, довольно, огромная точка. Небо, ветер и море, и чайки кричат. Из кормы кто-то жалобно машет платочком. Уплывай, только черного дыма круги. Расстояние уже измеряется веком. Разноцветное счастье свое береги. Ведь когда-нибудь станешь и ты человеком. Зазвенит и рассыплется мир голубой.
1: Белоснежное горло, как голубь, застонет.
0: И полярная ночь проплывет над тобой.
1: И подушка в слезах, как Титаник под

Прощаясь, уходит на полюс разлуки. Вьется мокрый платочек и пенится след, как тогда, но я вижу, ты все позабыла. Через тысячи верст и на тысячи лет безнадежно и жалко брицает кадила. Вот и все, только темные слухи про рай. Равнодушно шумит Средиземное море. Потемнело, ну что ж, уплываю, умирай. Человек начинается с горя.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще. Вот того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

0: Радио «Сахаров». Мы говорим о мире, о стране и о нас.
1: Либо-либо.
2: Привет, ребята! С вами Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи» и студия «Либо-либо». Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века. Революция, секс, наркотики и панк-рок в Российской империи. То, чего нет в учебниках истории.

Однажды молодой киевлянин Саша Вертинский, перелистывая номер журнала «Театр и искусство», обнаружил занимательное совпадение. Он читал состав артистов в труппе Симона Сабурова и наткнулся на одну фамилицу. Фамилия у него была редкая, и он решил написать письмо актрисе в Москву. «Милая, незнакомая Н.Н. Вертинская, у меня такая же фамилия, как у вас. У меня когда-то была сестра Надя, она умерла маленькой. Если бы она была жива, то она была бы тоже Н.Н., Надежда Николаевна. Я знаю, что глупо писать незнакомому человеку только потому, что у него такая же фамилия. Но у меня никого нет на свете, и я сделал это от скуки. Напишите мне, если вам не трудно». В ответ Саше Вертинскому пришло письмо, как он вспоминает, полное слез. Дело в том, что это и была его старшая сестра Надя. С ней его разделили родственники и говорили, что она умерла. А Надя, в свою очередь, тоже думала, что ее младший брат Саша умер. Так ей сказали. Вы, возможно, сейчас думаете примерно так же, как и я. Какого хрена?

Отцом Саши и Нади Вертинских был киевский адвокат Николай Вертинский. Матерью их была Евгения Скалацкая. И они не были женаты, хотя жили вместе. Женаты же они не были, потому что первая жена Николая Вертинского отказывалась с ним разводиться. Евгения Скалацкая, дворянка, судя по логике времени, жила во грехе. Не скрывала этого, еще и рожала детей. Просто позорище. И родители Евгении перестали с ней разговаривать. Ее фактически изгнали из семьи. Мужа ее, естественно, не признавали, считая его просто коварным соблазнителем. Родственники со стороны мужа считали ее, как бы это помягче выразиться, женщиной легкого поведения. С точки зрения приличия того времени, она, ну, если уж первая жена не дает развода, должна молча страдать, если уж полюбила женатого мужчину. Саша Вертинский потом писал: «Мать моя, самая нежная и кроткая из всех четырех сестер и самая юная, пролила много слез, расплачиваясь за свою первую и последнюю любовь». Официально по бумагам у Саши и Нади фамилии были Скалацкие. Отца у них не было по документам, и биологическому отцу пришлось усыновить и удочерить собственных детей. А когда Саше было 3 года, а Наде 8, их мама умерла. Отец страшно горевал и спустя 2 года тоже скончался от туберкулеза. После смерти отца их с сестрой разделили. Надю взяла на воспитание старшая сестра матери, Лидия Степановна, и увезла к себе в Ковно, сейчас это Каунас. А Сашу взяла себе другая сестра, Мария Степановна, которая жила в Киеве. Саше и сестры сказали, что он остался один, сестра умерла. Ну и, соответственно, Наде сказали, что ее брат умер. Жилось и Наде, и Саше в приемных семьях плохо. Когда брат позже спрашивал Надю о ее жизни в Ковно, она только плакала. А вот самому Саше говорили, что его отец негодяй, и держали его в ежовых рукавицах, наказывая за все подряд, и даже не отпускали играть с другими детьми на улицу. Впрочем, со своей стороны Саша не то чтобы радовал своих приемных родителей. В 8 лет он поступил в лучшую в городе гимназию, пройдя большой конкурс. Но во 2 классе вылетел из нее. Мария Степановна устроила пасынка в другую гимназию. В качестве мотивации она применяла розги и окончательно тем самым отбила желание Саши учиться. Он стал подделывать отметки, чтобы его не секли дома, и в результате вылетел и из 2-й гимназии. Вместо учебников он читал Майнрида, воровал из дома деньги и мелкие вещи, продавал их на толкучке, тусовался с таким же, как он, двоечниками и постоянно был голоден. Спал он на сундуке в прихожей и мечтал когда-нибудь облить дом тетки бензином и сжечь его. Ребята, у меня отличные новости для вас. О подкаст «Закат империи». Около 200 выпусков, и они, как вы знаете, не систематизированы. Причем это сделано специально. Но вот только искать нужный вам выпуск очень сложно. Я об этом знаю. Тем более, что названия у меня не говорящие. А в воспоминаниях людей обычно остается что-то вроде: ну, там была история, как Маяковский сначала встречался с одной девушкой, а потом переключился на ее сестру, или что-то в этом роде. Так вот, мы, как мне кажется, впервые в мире, ну, хотя я не факт-чекал, прикрутили AI-поиск к моему подкасту. Теперь вы можете буквально чат-боту специальному сказать: «Пришли мне все выпуски True Crime». Или «Пришли выпуск там, где какой-то поэт поехал в Африку». Или даже можно спрашивать у него, правда ли, что Ленин был немецким шпионом. Искусственный интеллект, наш чат-бот, знает все содержимое всех моих выпусков. Он ищет не по заголовку и описанию, буквально по содержимому. Ссылка на этот чат-бот в описании выпуска. И, кстати, если вы подкаст-студия или автор подкаста и тоже хотите интегрировать такой чат-бот в свой подкаст, то обращайтесь в CastBandit, в плотной связке с которым мы все это разрабатывали и тестировали. Ссылка в описании. Ну и в конце, да, чтобы 2 раза не вставать, спасибо Амстердаму за встречу на этой неделе. Лиссабон, Лондон и Милан. А дальше Лимассол, опять Амстердам, Париж, Валенсия, Барселона, Берлин, Белград, Будва. Приходите ко мне на лекции, билеты в описании. И еще, подписывайтесь на Boosty, Patreon, становитесь спонсором на YouTube или берите подписку либо-либо плюс. Ваша поддержка для меня супер важна, а взамен для вас я записываю специальные послекасты каждому выпуску и генерирую для вас разные бонусы. Ссылки на это все тоже в описании.

Саши Вертинского была одна страсть, и эта страсть была театр. Театр в то время был не то же самое, что сейчас. Для революционных жителей театр заменял YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, телевизор и даже телеграм-чаты. Ну, потому что в театр ходили в том числе для того, чтобы пообщаться. И как сейчас у властей вызывает подозрение Instagram и TikTok, то, что они дурно влияют на подрастающее поколение, конечно, так и театр обвиняли в том, что он прививает детям ценности, не соответствующие их нежному возрасту. Типа гимназисты начнут думать про девочек вместо того, чтобы думать про поступление в университет. И думать это как минимум. Была даже специальная должность – инспектор гимназии. И в задачи инспектора входило одобрять список дозволенных для посещения спектаклей. Естественно, гимназисты правдами и неправдами проникали на спектакли для взрослых, а инспекторы порой дежурили у входов в театры и вылавливали гимназистов. Запретный плод тем более манящий. Саша Вертинский не просто рвался в театр, он в какой-то момент смог устроиться в Киевский драматический театр Соловцова статистом. Ну точнее как, один двоечник, второгодник, старшеклассник и аферист из их гимназии устроился в театр старостой статистов и предлагал знакомым гимназистам места статистов в труппе, забирая в обмен на это их зарплату. Учитывая фанатизм гимназистов, бизнес был просто беспроигрышный, а за дополнительную плату можно было обеспечить себе небольшую роль. И Саша в итоге украл у тети 3 рубля и добился роли с одной единственной фразой за весь спектакль. Ну, точнее, даже с одним единственным словом. И слово это было «император». Саша должен был представить вошедшего Наполеона. Проблема была в том, что Вертинский картавил. И, услышав, как Саша произносит «импиатор», режиссер согнал его с роли, в общем, тетина трешница впустую ушла. Но зато в это же время Вертинский как-то пробовал себя в стендапе. На специальных вечерах рассказывал со сцены анекдоты про евреев. В этом жанре, кстати, он имел большой успех. А когда же он вылетел из гимназии и стал возвращаться с работы в театре слишком поздно, то тетка просто приказала запирать двери дома. Либо ты приходи пораньше, либо, знаешь, ищи себе другое место для жизни. Вертинский бросить театр не мог и ушел из дома, ночуя в сараях, подъездах, ну вообще где придется. Следующие несколько лет молодой Саша Вертинский вел жизнь беспорядочную и беспутную совершенно. Вы, думаю, все знаете таких чуваков. Они страшно самоуверенны, они харизматичны, производят впечатление, особенно на девушек младше себя. Они страшно убеждены, что будут знаменитостями, при этом у них нет работы, нет образования, зато есть скейт и аккаунт на SoundCloud. У Вертинского не было скейта и хип-хоп-синглов, потому что он был беден просто как церковная мышь. Он даже воровал книжки из квартир друзей, которые его вписывали, и продавал потом эти книжки на толкучке, чтобы поесть. Но зато на той же толкучке он купил еще себе фрак и разгуливал везде в нем. И выглядело это просто сногсшибательно. Вы просто поймите, на дворе век декаданса, кокаиновых теней под глазами, в моде чахотка и преждевременная смерть от невзаимной любви. Короче, Вертинский был в образе. Работал он при этом то помощником бухгалтера, то продавал открытки, то грузил арбузы на баржи. В самые удачные моменты писал короткие критические заметки о театральных спектаклях в газетках, которые обычно жили не больше 3 номеров. Жил он в то время то у знакомых, то снимал комнаты, то ночевал на полу в редакциях. При этом он никогда не был один. У него была целая компания таких же молодых, бедных, модных и никому не нужных нахалов с повышенным ЧСВ, от которых мамаши пытались держать подальше своих дочерей. Дочери, естественно, думали только о таких пацанах. Правда, замуж все равно предпочитали выходить за более надежных и более взрослых мужчин. Жизнь всей тусовки вертелась вокруг киевского салона Софьи Николаевны Зелинской. Там обсуждали постановки и новые книги, там читали стихи, там бывали проездом и петербургские футуристы-поэты типа Михаила Кузьмина или, например, Малевич захаживал. Почти наверняка этот салон был еще и левацким, в смысле, социалистическим по взглядам. Сам Вертинский в своих воспоминаниях упоминает только то, что Софья Николаевна была женой Николая Луначарского, а Николай Луначарский был младшим братом знаменитого большевика. Но я вот нашел полицейские сводки периода 1905 года.
И там упоминается одно из революционных собраний в Киеве. Я вам хочу его зачитать просто для того, чтобы вы оценили накал страстей в 1905 году. Итак, происходит собрание, и туда прибывает полиция. Лектор поставил на решение толпы следующие два вопроса. Следует ли подчиниться незаконному распоряжению полицмейстера и прекратить чтение с тем, чтобы публика в самой резкой форме выразила свое порицание действиям правительства, или не подчиниться, а жертвуя жизнью, сию минуту вступить с полицией в кровавую борьбу, памятуя, что понесенные жертвы послужат на пользу святому делу низвержения существующего порядка. Мнение публики по этим вопросам расходилось. Одни готовы были вступить в борьбу с чинами полиции, а другие настаивали на выражении протеста. Между тем, часть публики удалилась, а оставшиеся в помещении собрания кричали: «Долой самодержавие, долой правительство!» При этом особенно выделялись Василий Водовозов, Софья Николаевна Зелинская, Михаил Лепницкий, Иван Кириенко. Это как раз наша Зелинская, хозяйка салона. И там дальше в этом отчете вот что было. По приказанию полицмейстера оставшиеся в собрании 255 человек переписаны и по установлению их личности освобождены. Толпа оказала противодействие чинам полиции, бросала стульями в городовых, наносила им удары палками и руками, била окна и двери. Такое поведение толпы вынудило городовых обнажить шашки, которые, однако, в действии употреблены не были. Сам Саша активно в той революции поучаствовать не успел, потому что он тогда был еще молодым. Ну, по крайней мере, он не попал в полицейские сводки. А с Зелинской вообще познакомился спустя несколько лет. Впрочем, судя по его дальнейшей жизни, Вертинский был совершенно аполитичен. В смысле, политикой он интересовался ровно настолько, чтобы казаться своим в той среде, в которую он в то время вращался. И когда при случае высказывался как-то на политические темы, то получался обычно кринж, вызывающий недоумение. Но он особо и не высказывался, впрочем. В общем, к тому моменту, когда он стал захаживать в салон Зелинской, ему уже за 20. В какой-то момент один его рассказ взяли уже в приличную газету, затем и в другую. В их киевской компании, кстати, была пара человек, которые позже стали известными. Ну, например, художник-футурист Александр Осьмеркин. Короче, Вертинский начал смотреть на себя уже как на начинающего литератора. Но, с другой стороны, ему 24 года уже. Ни романа, ни рэп-альбома, прогремевшего на всю страну, он еще не написал. И в такой ситуации обычно есть два варианта. Первый — подумать, что, ну, не так уж я, видимо, и талантлив, и пойти в офис работать. Или второй вариант — посчитать, что в провинции его не понимают. Киев тогда хоть и очень крупный, важный город, но в плане культуры, конечно, отставал от Питера и Москвы. А значит, надо ехать в Москву, тем более, что там нашлась сестра. Это был город моих надежд. Здесь и только здесь я мечтал прославиться на всю планету, покорить весь мир, заставить умолкнуть все разговоры, кроме разговора обо мне, повернуть все взоры людей в мою сторону, чтобы вся вселенная восхищалась только мной одним и ни на кого больше не обращала ни малейшего внимания. А я буду стоять, высокий, гордый и прекрасный, в совершенно новом фраке. Не стал кучки, конечно, а от лучшего портного, и надменно улыбаться, скрестив руки. Первое время в Москве без знакомства и без денег Вертинскому пришлось туго. На работу его не брали, пришлось даже свой фрак продать. Но постепенно дела стали налаживаться. Из Киева подтянулись друзья, в первую очередь Осьмеркин, и стало возможно снимать комнаты на двоих или вписываться на ночь к знакомым. Периодически с гастролей в Москву приезжала сестра Надя, и тогда они жили вместе. Что делают в Москве нахальные, модные и бедные? Ну, они тусуются где только можно, заводят знакомства, стараются пробиться в место получше, пьют и употребляют наркотики. Все они нелепые художники-модернисты, непризнанные поэты, плохо знакомые с рифмой, мелкие репортеры, студенты, ну, короче, сами понимаете. Вертинский каким-то образом познакомился с сыном булочника Филиппова. Филиппов — это, если что, богатейший купец, поставщик двора его императорского величества, владелец сети кондитерских. До революции вообще слово «булка» и слово «Филиппов» были почти синонимы. Сыну Филиппова был, естественно, полный раздолбай, учился за границей, жил на Тверской в самом центре и денег, конечно, не жалел. Вот такая вот, в общем, туса. Да, и девушки, конечно. Вертинский постоянно был в кого-то влюблен. Тогдашнюю обстановку он описывал вот так. «Курсистки, приглашавшие к себе товарищей и подруг на чашку чая,
укутывали электрические лампочки красной кисеей, создавая интим, и читали стихи, до одыри надушившись пронзительным лареганом Кати или ландышем «Иллюзион драле». Принимали гостей полулежа на кушетках, курили папиросы из длинных мундштуков, стрелились под мужчин и кутались в пестрые шали. Стиль этот назывался «Сафо». Молодые актрисы пускали себе в глаза атропин, чтобы шире были зрачки, говорили унывными голосами, звенящими и далекими, точно из другой комнаты. Вертинский выступал по случаю в театральных кружках, писал заметочки, ходил в музеи и даже пошел вольнослушателем в университет. Ну, вообще, Москва, конечно, сбила с Вертинского спеть. Тут, в Москве, таких, как он, модных, харизматичных, непризнанных поэтов, можно было найти пучок на 5 копеек на любой площади. И его киевская самоуверенность быстро подиспарилась. Вот как вспоминал в то время Вертинского его приятель Лев Никулин. Среди этих молодых людей оказался тоненький, хрупкий блондин. Он явственно грассировал, был довольно застенчив, робко читал свои стихи. Но было в нем что-то привлекательное, добродушие, юмор, деликатность. Его упрекали в аристократичности, хотя было известно, что он вырос в семье железнодорожника из Киева. В это самое время Вертинский наконец начал выступать в настоящем театре, в театре одноактных пьес. Руководила театром актриса Мария Арцебушева. Театрик это был маленький, известных актеров в нем не было, а сама Арцебушева подрабатывала, давая уроки балетного мастерства. Она была женщиной деятельной, Вертинский ей чем-то понравился, и она его взяла к себе. Зарплаты, впрочем, он все равно не получал, зато Арцебушева кормила его борщом и котлетами. Она давала ему выступать, и даже, кажется, именно в этом театре Вертинский впервые пел со сцены. Про Вертинского даже кто-то как-то где-то написал пару строк в газете. Ну, это, конечно, повод для гордости. Можно в компании похвастаться. Но если серьезно, то камон. Тебе 24 года, нет денег, образования, профессии, квартиры. Ты считаешь, что ты достоин славы, но твой максимум — это театральные представления за котлеты. Кто тебя поддержит? Кто будет верить в твой гений до конца? Естественно, кокаин. Под кокаином нет сомнений в своем гении. В сущности, под кокаином даже и не надо ничего добиваться, потому что ты уже всего добился. Вот как описал это чувство Марк Агеев в своем романе с кокаином. Действие романа происходит ровно в то же самое время и ровно в том же самом городе, в Москве. Да и герой романа, как две капли воды, похож на чуваков из тусовки Вертинского. Пока я находился под действием кокаина, чувства, возбуждаемые им, были настолько могущественны и сильны, что моя способность наблюдения за собой ослабевала до степени, как это возможно наблюдать только у некоторых душевнобольных. Под кокаином до таких громадных размеров вырастало мое чувствующее «я», что самонаблюдающее «я» прекращало работу. Но лишь только кончался кокаин, как возникал ужас. Ужас этот заключался в том, что я начинал видеть себя, видеть таким, каков я был под кокаином. И вот наступали страшные часы. Тяжело опадало тело, в злобном отчаянии от невыразимой, неизвестно откуда взявшейся тоски ногти врезались в ладони, а память, как в тошноте, возвращала обратно.

Дяжиной. Кокаин тогда употребляли, или хотя бы пробовали, кажется, вообще все в богемной тусовке, от актрисы МХТ до Игоря Северянина. Вертинский сел на кокаин очень прочно. Дело дошло до того, что он видел, как бронзовый Пушкин сошел к нему с постамента и поехал вместе с ним на трамвае. Помню, однажды я выглянул из окна мансарда, где мы жили, окно выходило на крышу, и увидел, что весь скат крыши под моим окном усеян коричневыми пустыми баночками из-под марковского кокаина. Сколько их было, я начал в ужасе считать. Сколько же я вынюхал за этот год? И в первый раз в жизни я испугался. Мне стало страшно. Что же будет дальше? Сумасшедший дом? Смерть? Паралич сердца? А тут еще галлюцинации. Я уже жил в мире призраков. В общем, Вертинский понял, что надо с этим что-то делать.

Надо было искать замену кокаину. Не призрачную славу, которая существует только в твоей голове, а реальную. И тогда Вертинский решил, что он пойдет на прослушивание в МХТ. Московский художественный театр — это просто вышка. Круче нет ничего. Там всем заправляют Станиславский и Немирович Данченко, там ставят Чехова, Горького и Ибсена, там самые лучшие актеры и актрисы. Конечно, каждый, кто думал о себе как о великом актере, мечтал попасть туда. Порядки в Московском художественном театре были же такие, что, ну, если тебе давали роль пива, то ты должен был стоять на столе и пениться максимально искренне. Потому что желающих быть пивом в МХТ была очередь от дверей театра и до мытищ. Но, если прям совсем честно, то супермодным театр был лет 10 назад. Сейчас модернизм Чехова уже немного подотстал. В моде футуристы, кубисты, северянин уже начал собирать полные залы, рассказывая о бензиновых ландулетах и качалке-грызерке. Станиславский на прослушиваниях явно не врубался в новые стихи. Он ничего не знал ни про Цветаеву, ни про северянина. Вертинский прошел предварительный отбор и дошел прямо до Станиславского. Прочитал ему несколько стихов неизвестных Станиславскому поэтов. Станиславский поинтересовался, почему Вертинский не хочет прочитать Пушкина и что он думает делать со своей «Р», ну, точнее, с ее отсутствием. Про Пушкина Вертинскому нашлось, что сказать, про «Р» — нет, и он был отправлен куда-то в направлении мытищ. «Ну ладно, в театр не берут». Можно попробоваться в кино. Кино — жанр демократичный. За серьезное искусство его пока не считают. Ну, собственно говоря, кажется, за серьезное искусство кино не считал и сам Вертинский. Но есть большой плюс. В кино не нужно выговаривать «Р». Там вообще ничего не надо говорить, потому что кино немое. И той же осенью Вертинский впервые попал на экраны. Сыграл роль второго плана в ленте «Обрыв», а главную роль в этом фильме играла звезда тогдашнего кино, актер Иван Мазжухин. С ним Вертинский быстро подружился. Вскоре Вертинский стал сниматься в кино довольно много, чуть ли не каждый день. Вообще, если, конечно, читать его воспоминания, то он прям сильно высоко себя ставит. Он, например, писал, что это именно он привел в кино Веру Холодную. Вера Холодная тогда была самой знаменитой и самой высокооплачиваемой киноактрисой в России. Это, думаю я, он привирает. Примерно это как сказать, вот типа, знаете Сидни Суини? Это я ее привел в Голливуд. Хотя с Верой Холодной Вертинский дружил, даже близко, даже был в нее влюблен. Хотя Вертинский без конца был в кого-то влюблен. Учитывая темпы съемок в то время, Вертинский точно снялся в десятках фильмов. В некоторых даже играл главные роли. И все это время Вертинский продолжал сидеть на кокаине. Потому что кокаин так просто не отпускает. Тем более, что Вертинский в кино стал неплохо зарабатывать и тусовался со звездами. Да он и сам уже был звездочкой небольшой. А еще, кажется, именно в этот период Вертинский начал писать небольшие песенки. Иногда шуточные, иногда лирические, и исполнять их друзьям. В марте 1914 года ему исполняется 25, и, кажется, уже дела идут, ну, неплохо.

0: После начала войны в Москве, в узловом железнодорожном городе, стали во множестве появляться раненые, и Вертинский решил, что он не может оставаться в стране. Он стал понемногу помогать в госпитале, который устроила на свои деньги Мария Морозова, дочка знаменитого миллионера Саввы Морозова. И Вертинский пошел туда волонтерить. Работал в перевязочной, промывал раны и ухаживал за солдатами. Через некоторое время Морозова на свои деньги организовала санитарный поезд. Управлял поездом Земгор. Если помните, я рассказывал про эту организацию. Если не помните, не страшно. Но, в общем, это была такая общественная организация помощи фронту. И, что важно, работа в Земгоре обеспечивала бронь от армии. Вертинский, как медбрат, заведовал одним из вагонов в этом поезде. Он постоянно мотался на фронт и обратно. Когда поезд ехал с фронта, то работы было много, а когда ехал на фронт и стоял на станциях, работы не было совсем. И тогда Вертинский развлекал сестер милосердия тем, что пел романсы и еще свои песенки, которые сочинял тут же за работой. И там же, в санитарном поезде, он придумал себе псевдоним Пьеро. А еще за время работы санитаром он стал меньше употреблять кокаин. Хотя в санитарном поезде он был как раз более доступен, ну, потому что кокаин тогда использовали как анестетик. Видимо, Вертинскому уже стало немножко не до кокаина. Он работал в поезде до 1916 года. И где-то в течение вот этих лет, наполненных тяжелейшим трудом, ему передали, что сестра его, Надя, закончила жизнь самоубийством, приняв сверхдозу кокаина. Почему она покончила с собой, Вертинский так и не узнал. Вам, возможно, знаком образ Вертинского. Он такой худой, томный, жеманный, во фраке, цилиндре, с покрытым белилами лицом и с песенками типа «В бананово-лимонном Сингапуре». А теперь представьте, что Вертинский 2 года промывал гниющие раны, мыл полы от болевота и кала раненых и перетаскивал трупы. Тем, кому кажется, что война — это красиво, могу только сказать, что война — это по большей части кишки, кровь, говно, глина, грязь и вши. Так что Вертинскому, который 2 года во всем этом возился, можно выразить уважение. И вот 1916 год. Он больше не работает санитаром, ему 27 лет, и он все еще не очень понимает, что ему делать, но очень хочет быть знаменитым. И тогда Вертинский начал исполнять в разных кафе и артистических кабаре свои песенки, которые называл ариетками. Вот как его тогдашний знакомый Лев Никулин описывал первые выступления Вертинского. На сцене одного из модных тогда театров «Миниатюр» выступил в гриме и костюме Пьеро артист, исполнитель так называемых «интимных песенок» Александр Вертинский. Он сам сочинял стихи и мелодии. Экзотика его песенок пленила бездельников и бездельниц, которые в то же время рвались на поэзоконцерты поэта-эгофутуриста Игоря Северянина. В ту пору Вертинский выступал на эстраде как-то робко, неуверенно, у него по-настоящему дрожали руки, это было неподдельное волнение, он словно сам удивлялся своему успеху у публики. Послушайте, как это могло звучать. Ну, то есть, это, конечно, поздние записи из эмиграции. В 16-м году эта песня звучала, конечно, не так уверенно.
1: Пашут пальцы, пахнут ладаном,

0: Посветлый
1: рай. Эта песенка была, кстати, посвящена Вере Холодной, и она, услышав про лестницу и про рай, попросила посвящение убрать. Но, впрочем, посвящение оказалось пророческим, потому что через 3 года, уже после революции, Вера Холодная умрет от испанки, и Вертинский вернет посвящение назад. Итак, в начале 1916 года Вертинский под псевдонимом Пьеро начинает регулярно выступать в небольших артистических кафе и в театриках. В начале года он виднеется в программках где-то на разогреве и в каких-то совершенно забытых заведениях под громкими названиями типа «Павильон де Пари». К осени он уже гвоздь программы в довольно больших клубах, причем он выступает ежедневно, давая по 2 сеанса в будни и по 3 сеанса в выходные праздники. А к концу года он уже всероссийская звезда. На его выступление стоят очереди, фанатки забрасывают его цветами, о нем пишут газеты и журналы, а ноты его песенок продаются по всем магазинам. Это был почти вертикальный взлет. И это просто удивительно. При этом Вертинский не писал так же талантливо, как Маяковский. Он пел далеко не как Шаляпин. Артист он был жеманный и слабый. Музыкант он тоже был посредственный. Он был позер и сидел на кокаине. Но он создал то, чего до этого вообще не существовало. Он пел со сцены свои собственные песни. И именно так, как мог петь только он один. Ни один человек в мире не сможет спеть песни Вертинского так же, как делает он. Ну, то есть сегодня в этом нет ничего особенного. Мы привыкли, что у каждой песни есть не просто автор, а еще у автора есть свое собственное уникальное звучание. Ну, то есть Хаски поет как Хаски, Макс Корж поет как Макс Корж. И в том, как именно они поют свои песни, в этом не меньше значения, чем в тексте или в мелодии, или в музыке, или в звуке. До Вертинского и еще очень долгое время после тексты песен писали специальные люди, авторы текстов песен. Музыку к ним писали специальные композиторы. Исполняли эти песни третьи люди, тоже специально обученные, исполнители. А Вертинский стал исполнять свои стихи под свою музыку, своим голосом, и при этом еще и на сцене у него был свой особенный такой образ. И это сочетание стало сверхпопулярным. Но главное, он делал именно то, что нужно было в 1916 году. 2 года уже идет война, конца ей не видно, будущего нет. Прошлая довоенная жизнь кажется миражом. Ну, то есть ты читаешь довоенные новости и думаешь, это вообще с нами было. А еще все чувствуют себя максимально неуверенно, страна шатается, происходят какие-то великие события, а от тебя не зависит вообще ничего. И в это время на сцене стоит худой человек с белым лицом и в образе Пьеро поет. Что вы плачете здесь, одинокая, глупая деточка, кокаином распятая в мокрых бульварах Москвы? Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжеточка, облысевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Естественно, песни и поэзия Вертинского не понравились заумным критикам. Петь Вертинский не умеет, он еще и картавит. Куда он вылез на сцену со своим «Р»? Стихи у него паршивые. Аудитория у всего этого необразованные модистки, которые просто прочитали какой-то томик «Северянина» и думают, что что-то понимают в искусстве. Вот, например, Александр Амфитеатров, самый главный, наверное, тогда театральный критик, вывел в повести Марья Лусева таких вот фанаток Вертинского. Он снисходительно их именует «подвальные барышни». Кто такие подвальные барышни? У подвальных барышень нет образования. Они заканчивали шарлатанские пансионы с музыкой, в которых учатся невежды, которые хотят купить способность казаться образованными в течение 5-минутного разговора, и хамки, которые желают, чтобы их хоть на 5 минут принимали за интеллигенток. Ох уж эта чернь! Лезет, понимаете, в интеллигенцию. Но по Амфитеатрову распознать их довольно просто, потому что, несмотря на то, что они способны цитировать Брюсова и Бальмонта, они все же палятся, потому что рано или поздно скажут «тротуар» или «велосипед». Вот вам портрет этой самой целевой аудитории, так сказать, Александра Вертинского. Была подвальная барышня, как голь на выдумке хитра, знакомилась и дружила с хористками, статистками, швеями на театре, горничными актрис. А потому поискать, то у нее всегда найдется в сумочке театральная контрамарка. Она, что называется, легла и встала в цирке и кинематографе. Она торчала, как своя, за кулисами, была вхожа завсегдатайницей в плохонькие клубы. Она слышала Собинова, Шаляпина, обожала Северского, Вертинского. Над ее кроватью были пришпилены фотографические карточки Насти Вяльцевой и Асточки Нильсон. На вечеринках у подруг она танцевала танго и кайкок.
2: Ну, во-первых, хочется сказать, а минусы будут. Во-вторых, прошу обратить внимание желающих на замечательнейший феминитив завсегдатайница. Ну, а в-третьих, хочется добавить, что вам, уважаемый Александр Валентинович Амфитеатров, с такими взглядами скоро придется бежать в лодке через залив в Финляндию, потому что пришел 1917 год.

0: Для Вертинского 1917 год был прежде всего годом его славы. Свергались и устанавливались правительства, улицы митинговали, с фронта бежали солдаты, а Вертинский на пике популярности. В витринах магазинов стоят его фотокарточки. Ноты его песен печатаются тысячными тиражами и продаются по всей России. Сцену забрасывают цветами, а на выходе ждет толпа поклонников и поклонниц. Для революционеров, для социалистов, для либералов, для черносотенцев и сам Вертинский, его публика были просто символом эскапизма и полной оторванности от реальности. Творятся, понимаете, великие события, а они стонут от счастья, когда им поют про каких-то лиловых негров. Или вот, например, «Спи, мой мальчик милый, за окошком стужа, намело сугробы у нашего крыльца. Я любовник мамин, а она у мужа старого седого твоего отца». Киев, Одесса, Петербург, Тбилиси. Вертинский ездит по стране, и вся страна у его ног. Осенью Вертинскому предложили сделать большой концерт-бенефис. «Привет, Олимпийский!» Билеты были раскуплены за час. Вертинский дал подряд 3 выступления, а мог бы продать билетов и на 5. Все в фойе было заставлено подарками и цветами. Отыграв бенефис, Вертинский около часу ночи поехал на извозчике домой, завалив цветами свой экипаж. У Никитских ворот извозчик остановился и сказал, что дальше не поедет. На улице стояли юнкера с оружием и были слышны выстрелы. Бенефис Вертинского состоялся ровно 25 октября. Ту самую ночь, когда он давал концерт, в Петрограде отряды большевиков штурмовали Зимний, а Ленин на съезде Советов провозглашал революцию.
1: Я не...

Осторожные зрители молча кутались в шубы. И как...

Следующие месяцы все шло кувырком. В Москве большевикам не удалось сразу захватить власть, и на улицах шли бои. Несколько дней. Против большевиков сражались юнкера. Мальчишки, курсанты военных училищ. Но большевики победили. 13 ноября проходила публичная панихида. Похороны 200 юнкеров превратились в огромную демонстрацию. И под впечатлением от этих похорон Вертинский написал песню «То, что я должен сказать». Наверное, одной из самых пронзительных антивоенных песен, написанных когда-либо на русском языке. Впрочем, в тот самый момент, когда он ее написал, от него отвернулось несколько знакомых. Типа, Саш, если ты не знаешь, зачем эти мальчики бились на улицах Москвы с большевиками, то, извини, руку я тебе перестану подавать. Тут вообще можно, конечно, пообсуждать об уместности политических выступлений со стороны артистов, особенно от таких, которые предпочитают политику не замечать до тех пор, пока на улице стрельба не начнется. Но я вот что предлагаю. Предлагаю эту дискуссию перенести в послекаст. Слушайте дополнение к этому выпуску на Патреоне или на Ютубе. Ссылки в описании. Можно только сказать, что при советской власти выступления Вертинского закончились очень быстро. Уже в декабре одно из выступлений Пьеро прекратилось на третьей песне, потому что на сцену вышел рабочий красногвардеец и заявил, что концерт окончен, а все присутствующие должны приготовить свои документы. Уже в феврале 18 года Вертинский уехал. Сначала в Киев, потом в Крым, а потом в эмиграцию. Впрочем, кажется, в эмиграцию он уехал сам, до конца не понимая зачем. Это знаете, как в 2022-м были люди, которые ясно понимали, от чего они бегут, а были, как Вертинский, просто весь мой круг побежал, и я побежал. В эмиграции Вертинскому, как, в общем, и всем, пришлось туго, но он смог сохранить профессию. Как раз в эмиграции он превратился в настоящего артиста. Он пахал, как лошадь, бесконечно гастролировал и выпускал пластинки. Уже в 30-е он стал проситься назад в СССР, но ему долго не давали разрешения. В СССР Вертинский считался, конечно, насквозь буржуазным, декадентским певцом, чуждым рабочему классу. Приехал он в Советский Союз уже только во время Второй мировой войны, выступал на фронте и даже написал песню про мудрого вождя всех народов, товарища Сталина. Но это уж совсем другая история. Оставим Вертинского в 1920 году, когда он на борту парохода «Великий князь Александр Михайлович» смотрел, как за горизонтом медленно исчезают мягкие берега Крыма.

конец безобразию. И так уже скоро, мол, мы начнем голодать. И никто не додумался просто

даже светлые подвиги это только ступени. Бесконечные пропасти к недоступной весне.

С вами был Аксенов Андрей, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». Этот выпуск мне помогали делать редактор, звукорежиссер и фактчекер. Приходите ко мне на лекции по всей Европе, ссылки в описании. Очень жду встречи с вами. И до встречи через 2 недели.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я хотел бы найти себя утром под елкой, сильным, хорошим и добрым, в подарочной упаковке, с локтями ленты, прижатыми к ребрам, с чистой совестью, разумом, сердцем и легким, простым и глубоким, без жестких речей, с подоплекой, без глупости.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. В эфире Нота Бене, подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Прежде чем мы начнем, небольшое объявление. У меня появился канал на Бусти. Ну, не канал, а страничка. Оформлена она пока так себе, скажем прям. Я даже логотип не придумал. Но ссылочку оставлю. Я какие-то минимальные донаты поставил. Там, потому что больше 150 рублей за ничего просить мне как-то не хочется. В будущем организую там какой-нибудь дополнительный контент, телеграм-каналы, может быть, что-нибудь еще, не знаю, может быть, статьи, видео. Ну, честно, вот пока до лета времени у меня как-то не очень много свободного, но постараюсь как-то заниматься этим вопросом. Вот, а если вы готовы отдать мне свои кровные за просто так, то как бы большое спасибо, милости прошу, естественно, не настаиваю. И о чем сегодня у нас пойдет разговор? Первоначально мне очень хотелось сделать выпуск про такую музыку при диктатурах, притом вне зависимости от жанров, показать, что она очень разная, показать это на примере Испании времен Франко и Советского Союза. Казалось бы, да, диктатуры, но вот немножечко там отличается. Но в итоге поразмыслил я и несколько дней назад решил, что все-таки, наверное, маловато будет контента, и поэтому решил сделать такую обзорную экскурсию по странам Европы, поговорим про какие-то интересные закономерности, ну, грубо говоря, такой аудиогид, почему в разных странах музыка разная. Из неевропейских стран мы, наверное, затронем очень мельком Латинскую Америку, так просто проговорим, и США, но США, оно здесь будет затронуто в контексте Великобритании. Тоже надо понимать, так, в принципе, то есть никаких там диско-сцен в Камбодже или какие-нибудь там, я не знаю, конголезийские этнические мотивы, хотя вот последнее точно есть что послушать, но вот сегодня мы это трогать не будем, просто попробуем скомпоновать, что из себя представляет та или иная страна в музыкальном плане в контексте современной музыки, после 50-х, грубо говоря, и попытаемся разобраться, почему именно это она из себя и представляет. Так что давайте начинать. Начнем мы, наверное, с Великобритании и США. Почему с них? Потому что здесь довольно просто. То есть это такие законодатели мод, страны, где придумываются почти все жанры музыки. Это страны, которые, начиная с 55-го и до сих пор соперничают там с друг с другом, то теряя позиции, то приобретая. Соперничество, как вы помните, в выпуске про британское нашествие началось с Битлз, да, когда Великобритания появилась на музыкальной карте, и потом оно вот все продолжается. Чуть-чуть потом просело США в контексте музыки новой волны, ну, просто потому что в Европе этот жанр развивался довольно бурно, тут и новая Deutsche Welle, и новые романтики, и итало-диско, Европа прям за новую волну взялась конкретно. И США отстала. Притом отстала настолько, что там такие коллективы, как, например, Tuxedo Moon, давайте послушаем.

довольно известный коллектив, даже не какой-то там супер отрытый. А вот эти вот ребята, они вообще из США, но в итоге переехали в Европу, потому что посчитали, что культурная среда страны свободы и обители храбрых не совсем как бы им подходит в творческом плане. Хотелось бы развиваться, хотелось бы какие-то новые тенденции, быть вот в этом вот котле. И в итоге они приехали в Европу, и на мой вкус только выиграла международная музыка от этого вот замечательного переезда. Заканчивая разговор об этих странах, тут все довольно, ну, быстро. Как дела в их соперничестве обстоят сейчас? Ну, понятно, что после новой волны, там, джангла и так далее, США все-таки взяла пальму первенства, скажем так. На ее территории организовался хип-хоп, рэп, и до сих пор он, собственно говоря, жанр гегемонии. И в поп-музыке, и да везде, на самом-то деле. Здесь разобрались, идем дальше. Следующая у нас страна – это Германия. По Германии, на самом деле, тоже довольно просто. Был у нас выпуск про крауд-рок, частично касались их выпуски про постпанк, ввиду там определенных культурных и исторических событий. Немцы решили переосмыслить собственную культуру, придумали новый жанр в противовес рок-н-роллу по абсолютно другим стандартам. И хватило этого взрыва на Германию, на все страны Европы на полтора десятилетия. Потом из крауд-рока, если брать именно немецкую музыку, вышла Neue Deutsche Welle, потом вот эта новая немецкая тяжесть, вот слово последнее я, честно, боюсь даже произносить, техно, там, берлинская, оттуда же. Но проблема заключается в том, что, как-то мы это обсуждали, что в 90-х годах, когда вот крауд-рок уже в плане идей был на таком издохе, Германия ничего нового, к сожалению, предложить не смогла. Есть там интересные проекты и до сих пор. Классический пример, по моему мнению, это там группа начала нулевых «Кисограмм».

примеру. Там и дальше были. Долго вспоминать, поэтому название я вот их помню, а вот те, кто был попозже, уже сейчас мне проблематично вспомнить, поэтому мы их опустим. Ну, в общем, короче, ну, не немцев в смысле, а название. Страна, скажем так, не то что второго эшелона, такого полуторного, которая шла сразу вот за законодателями мод, вошла в эту гонку музыкальную, долгое время держала планку, к сожалению, пошла на спад. Надеюсь, что когда-нибудь немецкая музыка вернется с каким-нибудь там инновационным подходом к чему-нибудь. Но на данный момент, конечно, переживает она не лучшие времена, особенно относительно там 70-х, 80-х годов. Отдельное упоминание, так как уж мы говорим о музыке современной, здесь, наверное, будет ГДР, то есть Восточная Германия, которая находилась под контролем коммунистического социалистического блока. Там дела обстояли вообще гораздо хуже, чем в ФРГ. Это вот ФРГ, вот эти все, значит, там, крауд-роки и так далее. В ГДР там, ну, были какие-то группы в 70-х годах. Может быть, кого-то и можно было бы вспомнить, но чтобы прям какой-то феномен мирового масштаба, хотя бы локального, ну, такого нет. В сравнении уж с краудроком точно такая довольно местечковая сцена. Как правило, там какие-то прогроки играли, хэви-метал, что-то вот в этом роде. Но полноценно вкатились вот в эту вот немецкую, новую немецкую волну. В частности, например, Нина Хаген, о которой мы говорили вот в подкасте про постпанк, она вот как раз перебежчица из ГДР в ФРГ. То есть были вот такие вот перебежчики-музыканты, которые хотели реализоваться. Но по большей части все-таки до такого культурного слияния, до 80-х годов про ГДР особо сказать нечего. Ничем как-то они не отметились. Как и весь, до поры до времени, весь восточноевропейский блок, о нем чуть-чуть попозже. Все, с Германией тоже разобрались, так сказать. Я напоминаю, что мы довольно компактны. Я понимаю, что я очень много вещей опускаю. Какие-то обобщения. Мне здесь важно показать именно структуру музыки. Откуда есть пошла музыка в той или иной стране. Просто про Англию, США и Германию я либо рассказывал, либо это, ну, настолько известно, что довольно все очевидно. А теперь переходим к странам таким второго, скажем так, музыкального порядка. И начнем с Франции. Вначале я вам сказал, что упомянем мы немножечко Латинскую Америку, вот в контексте Франции, вот ее можно упомянуть, еще одной страны, о которой пойдет речь дальше. Почему? Ну, Франция в плане музыки, это всегда была такая, знаете, страна очень самобытной, ну, вообще французы очень большие националисты, они как бы там игнорируют английский язык в речи, стараются, ну, ввиду там столетней войны и многовекового конфликта с Англией, соответственно. Стараются за свою культуру держаться. Если интересно, в вопросе колоний, да, ну, можно сейчас возразить, сказать, да как же вот они держатся, вот там из колонии приезжают африканцы, допустим, алжирцы, например, да, бывшие колонии Франции. Здесь все очень просто, все не знают французский язык, потому что Франция из колонии ушла политически, но не ушла культурно. И вот насколько возможно офранцузить, скажем так, человека вне Франции с другим культурным кодом, с другим вероисповеданием, да, вот настолько они офранцуживают. То есть язык там у всех французский, там местных никто там не знает, я не знаю, там какие-то есть у них там диалекты. Я очень сомневаюсь, что в простонародье на этих языках говорит подавляющее большинство. Вот французский знают все, то есть эта страна ушла из колонии, скажем так, оставив за собой такой культурный бэкграунд. Собственно говоря, ввиду ее такой националистической, франкоцентричной культурной позиции, надо смотреть вообще на Францию через призму шансона. Да, шансон – это, ну, не круг, а, соответственно, Жак Брель. Да? То есть что такое шансон? Давайте опять же попробуем кратко. Первоначально это музыка, которую пели в кабаре. Исполнитель приходил там в кабаре, в варьете, и играли на гитаре, пели песни. В первую очередь там важна была составляющая именно поэтическая, на втором месте составляющая была музыкальная, при этом музыкальная она во многом основывалась на такой музыкальной традиции, вот еще времен, наверное, Великой Французской революции, то есть оттуда корнями музыка такая сохранившая, корни определенные, поэтому такое звучание специфическое. Когда вот вы слушаете шансон, то есть я вам вот давайте, ну, что-нибудь включим.

То есть вот начинается композиция, специально сначала ее включил, и вы уже понимаете, что вот сейчас что-то французское будет, хотя никто даже еще петь не начал. Вот этот эффект, он достигается именно благодаря такому специфическому музыкальному взгляду. Так, собственно говоря, вот французы, они вообще одновременно с тем, что они вот такие вот националисты, любители шансона и всего французского, они одновременно очень такая чуткая к музыкальным инновациям нация. Каждый раз, когда происходит какой-то музыкальный переворот, то французы тут же вот одни из первых, кто вообще вот влетает во всю эту тусовку. Панки, пожалуйста, новая волна, только рады. Когда пошли вот эти вот нововолновые постмодернистские группы, типа там Flying Lizard. Your love gives me such a thrill. But your love won't pay my bills, I want money.

которые так немножечко извращали текста, скажем так. Ну, первоначально брали кавер, все вроде поют как и положено, но как-то вот очень извращенно. А за счет этого песня становится другой абсолютно. Вот французы и тут сразу же полетели, и они прям вот готовы, готовы, готовы. Но при этом всегда вот эта вот призма шансона перед ними стоит, и все через нее прогоняется. И вот что-то французское всегда чувствуется в композиции. Поэтому вот в этом плане Франция страна довольно уникальная именно по своему звучанию. По форме восприятия музыки уникальна она не совсем, ну, потому что Латинская Америка, да, там латинский рок, да, а Сантана, конечно же, Сантана. А вот он играет вроде как рок, но с латинскими мотивами, на самом деле это все продолжается и там, и до сих пор. Именно в Латинской Америке и поп-музыке это касается, и всего другого. Вот, и еще что очень важно, что там, допустим, латинские группы, что Франция, они все пели на родном языке, как правило. Вообще, почему, там, такой вот секрет вам расскажу, почему все стараются петь на английском? Потому что англоязычная публика, которая долгое время являлась таким самым главным покупателем на музыкальном рынке, она не очень-то любит слушать песни на других языках. Давайте вот на английском как-то пойти, мы что-то разбираться не очень хотим. Классический пример, вот песня бельгийца Пластика Бернарда, всем вам известно.

И вот такие вот переводы, они имели место довольно часто. Французов это не останавливало. Там, конечно, часть пела там и на английском что-то пыталась, но очень многие и в 90-х, в нулевых, и до сих пор поют на французском, и вообще им все это неинтересно. Более того, даже когда началась новая волна шансона, так называемый новый шансон, да, вот так вот. Такие вот изобретательные французские господа. Значит, вот этот вот новый шансон, он чем отличался принципиально от старого? То, что старый шансон, он такой классический, а новый, он такой как бы рока-шансон, джаза-шансон. Там уже не просто идет прогонка жанра через призму шансона, здесь идет такое объединение. Классический пример — группа La Femme.

всем вам тоже известная. Вот типичный пример нового шансона. Может, кто-то найдется из таких особых знатоков, который будет сказать, что нет, вот это на самом деле не новый шансон, это, значит, что-нибудь другое. Вот, на самом деле, можно называть жанров там по 10, по 15, как там, допустим, на Википедии пишут или где-то еще. Но по факту это все из того же направления, это та же самая французская шансонная музыка, которая просто соединена там с какими-то электронными, электронно-психоделическими вещами. Особенно, кстати, это видно на их последнем альбоме, вот в 22-м году он вышел, в прошлом. Послушайте, это прям шедевр. Лучший альбом 22-го года, вот, по крайней мере, из всего того, что слышал я за этот год. Настоятельно рекомендую, очень круто. Теперь оставляем мы лягушатников, да, и переходим к макароникам, к итальянцам. А почему я объединил тематически Италию и Францию? Потому что на самом деле итальянцы действовали примерно по такому же принципу. Послушайте классические там какие-то рок-н-ролльные хиты, послушайте песни, которые пела Адриано Челентано. Вроде то же самое, но с каким-то вот таким итальянским. Он другой флер, но тоже есть свой. Повторяться особо не буду. Практически все то, что я говорил по отношению к Франции, если там заменить слова по отношению к Италии, также применимо. Единственное, что вот если французы прогоняли через эту призму, да, значит, какую-то музыку, то вот итальянцы, они скорее наоборот, они брали свою такую музыку, да, вот такую классическую итальянскую, и прогоняли через призму там рока, новой волны и так далее. То есть, условно говоря, если вы послушаете французскую новую волну, вы поймете, что это как бы новая волна, но вот с таким французским акцентом. А вот если вы послушаете что-нибудь из Итало-диско, давайте там Маттиа Базар послушаем.

вы сразу же почувствуете, что это скорее итальянская музыка, прогнанная через новую волну. Тяжело объяснить, но вы послушаете, там, допустим, какие-то французские вещи, итальянские вещи, вы поймете, о чем я говорю, такая тонкая грань, но она прям очень хорошо ощущается. Ну, просто надо слышать. С Италией мы тоже закончим, сказать мне здесь больше нечего, и переходим мы теперь к Испании. А на Испании мы остановимся поподробнее. Почему? Потому что не считается эта страна каким-то суперпередовым музыкальным, скажем так, экспонатом. Лентяи, меломаны там, конечно, роются, что-то там выискивают. Есть у меня даже несколько испанских групп 70-х, 80-х, которые я очень люблю. Но я сегодня о некоторых из них умолчу, о некоторых расскажу. Чтобы понять вообще, что такое Испания, и вот немножечко подвести к теме, которую я первоначально хотел рассказать, такая будет тема в теме, мы должны поговорить с вами о фигуре Франциско Франко. Потому что без понимания того, какую политику он проводил, что он вообще делал, почему рок-музыка была под запретом, почему после того, как он умер, она мало того, что оказалась не под запретом, а стала такой, какая она есть, вот все это кроется в, значит, фигуре господина Франко. Мы не будем, опять же, трогать гражданские войны, там, 36-й, там, 39-й, 3 года, да, не воевали. Вот это все мы трогать не будем, даже не будем трогать Вторую мировую войну. Мы сразу после нее начинаем свое повествование. Вот, значит, закончилось, осудили фашистские, нацистские режимы. Это, кстати, разные вещи, как-нибудь в другой раз поговорим об этом поподробнее. Осудили, значит, там Муссолини подвесили за ноги уже мертвого, там Гитлер застрелился, его тело сожгли. Японцы там своя замечательная история. Португалию, кстати, никто не трогал. Господин Салазар, да, он тут еще хитрюга, скажем так, его никто не трогал, он даже колонии сохранил после Второй мировой войны, что интересно. И на господина Франко сразу же вот после Второй мировой надвигались тучи над Испанией, и как-то их вроде и не осудили, с одной стороны, а с другой стороны осудили. Ну, настолько, что с ним вообще никто не имел дел, они были в полной изоляции там с 45 по 49, даже знаменитый план Маршалла, который там всей Европе, Америка помогал, на этом заработала, на Испанию он не распространялся. С фашистом Франко они не хотели иметь никакого, значит, дела. Плюс еще надо понимать, что гражданская война в Испании была между республиканцами и националистами. Республиканцы это были на самом деле такой союз левых сил. И, соответственно, многие из которых после поражения бежали в СССР. И, соответственно, СССР с трибуны ООН продвигал всячески гонения на Испанию. Страна вот эти 4 года до 49 года жила очень плохо, еда по карточкам, экономика там просто, то есть везде подъем, там разруха. Но началась холодная война, приходит Эйзенхауэр, как говорится, два боевых командира всегда договорятся. И на фоне, значит, антикоммунизма они сходятся, мол, Франко, ты, конечно, фашист и подлец, но вот коммунистов ты не любишь, мы тоже не любим, давай что-то делать. Ну и, соответственно, они начали там его финансировать, страна

общество, а одну палочку легко согнуть, прут об колено не сломаешь, все вместе идти в светлое будущее. А Франко, он был скорее не фашистом, а таким традиционалистом, потому что он, значит, верил в Бога, был очень набожный человек, коммунистов он любил, кстати, еще по той причине, что они церкви уничтожали. Мало кто знает, что перед тем, как умереть, он там отдал власть королю, да, то есть он назначил короля после себя, поэтому сейчас в Испании есть король, потому что Франко его послал, он не просто так из ничего появился. То есть он уважал все вот эти вот традиции, и для Франко, то есть, ну, чем отличие, условно говоря, между там Муссолини и Франко, да, Муссолини была важна фашистская Италия, вот именно так он ее видел, то есть главная идеологическая подоплека, а Франко, ему была важна, скажем так, Великая Испания. Именно поэтому, когда начались вот эти вот пертурбации холодной войны, Франко очень быстро поменял курс, рыночная экономика, хотя до этого она была плановой, как и там во всех почти фашистских режимах, открыл торговлю со всеми, потихонечку получал дотации, разместил там базу военную, вступил в НАТО, даже торговал с Кубой, когда Кастро господин пришел. Несмотря на то, что это коммунисты, как бы враги, он с ними торговал, потому что был такой, скажем, очень гибкий. Ну, уже не молодой человек, ему, кстати, было 60 лет, да, вот, то есть, ну, представьте, что политик старый, который, как бы, ну, не политик профессиональный, а военный, который, по сути, построил националистическую хунту фашистского образца с культом личности, ну, как положено. Он проявил гибкость и перестроил страну вообще на, значит, новые рельсы абсолютно экономические и политические. Это очень важно. Поэтому, когда вам пытаются представить Франко как какого-то фашиста-маразматика, который там только и делал, что расстреливал людей, да, он расстреливал не без греха, там, великим гуманистом он не был, но он был гибким политиком и, скажем так, думал в интересах Испании, как он их себе представлял. Важный для нас момент, помимо того, что он не был, скажем так, идеологически стоек, а был таким гибким парнем, это вопрос целостности Испании. Вы, наверное, видели все эти протесты там в Каталонии, в Андалусии, в так называемой стране басков, я не знаю, там Баскония, правильно? Ну, не готов тут. Давайте назовем ее страна басков, чтобы я не выглядел идиотом, не слышался, вы же меня не видите, да, не слышался идиотом, естественно. И вот эти все замечательные ребята, они-то поддерживали коммунистов на местах постоянно. Почему? Потому что коммунисты там говорили, вот сейчас Коминтерн, они такие, да-да-да, замечательно, вы, главное, центральную власть как бы свергнете, а тут мы уже сами разберемся. А вот Франко все это пресекал в зародыше, расстрелы за сепаратизм, запрет всех языков, кроме испанского. Чтобы вы понимали, во времена гражданской войны и вообще исторически очень много людей выступали за там отделение Каталонии, а вот, например, на референдуме, да, там голоса были более-менее равны. Я, честно, не помню, как он закончился, но я помню, что они были более-менее равны. И более того, почему они равны, потому что многие там не знают каталонского языка, каталанского, наверное, каталонского, короче, вот его. Все говорят на испанском. Это все сделал Франко. Соответственно, все эти замечательные сепаратисты Франко не любит, потому что он им, так сказать, подрывал крылья. Ну, а Франко руководствовался тем, что надо сохранять как бы под железной рукой целостность страны, и вот эти все нам страны басков, страны андалусов, страны каталонцев, страны там еще кого-то, нам вот это все вообще не интересно, будьте испанцами, меня вообще не интересует. И так уж совпало, что рок-музыку и вообще современную музыку Франко, он не то, что он ее целенаправленно как бы гасил, но ее так бы гасил в плане политики ограничения свободы слова, скажем так, ограничения свободы творчества. Там вот как митинги запрещали, так и петь запрещено. Большая часть, вот именно если брать не поп-жанры, большой процент среди этих исполнителей – это группы из Андалусии, так называемый андалузский рок или фламенко-рок. Он возглавлялся, да, то есть его такими флагманами были музыканты, которые имели четкую политическую сепаратистскую позицию. Послушаем андалузский рок группу Триана, к примеру.

чем вообще суть андалузского рока, да, в том, что это смешение старых андалузских, вот это вот фламенко, да, это старая андалузская то ли музыка, то ли танец, то ли и то, и другое. Культурные традиции именно конкретной территории. И именно там появился этот вот андалузский рок. Чтобы такое было при Франко, ну, это просто невозможно. Видя в этом прямую дорогу к сепаратизму, прямую дорогу к какому-то культурному отделению, вот тут мы, вот тут испанцы, Франко бы это не,

не испанец, наверняка как-то он там читается не Гугария или что-нибудь типа такого, без понятия абсолютно, не Гугуряк у нас она будет. Это буквально левые баскские националисты. Ну, вроде как левые националисты не стыкуются, но там, поверьте, все нормально стыкуется. И, соответственно, вот эти вот ребята, они все выступали за то, чтобы вернуться к корням своих земель, отделиться от этой чертовой Испании и, собственно говоря, своими силами что-то делать. Франко это не нравилось, Франко их подавлял. А после того, как пришли к власти уже леваки, сменив провоков, да, то вот это все дело, оно только обретало новую почву, потому что чувствовалось, что само государство, оно слабеет, а если оно слабеет, значит, контроль слабеет, расстрелов уже за это нет, вот мы как раз этим и воспользуемся и что-нибудь придумаем. Понятное дело, что не только все в испанской современной музыке ограничивалось там размышлениями о сепаратизме, были там и другие такие, скажем, аполитичные проекты, были там поп-проекты, например. Но если там, скажем так, о политичных испанских рок-группах, аполитичных в формате сепаратизма, да, то есть они там тоже были какие-то левые активисты, кто-то не был вообще никем, отдельно о них поговорим как-нибудь, потому что тема довольно большая, интересная на самом деле. Сегодня под конец вот блога про Испанию скажу вам про испанский поп, да, и здесь он обязан поп-музыке именно латинской, опять же, возвращаясь к ней. Почему? Потому что испанская поп-музыка, она исполняется, соответственно, на испанском языке. И, как мы уже с вами слышали, англичане, американцы не очень-то любят песни не на своем родном языке. Ну, условно говоря, там Мадонна, да, которая там мексиканка, она, по-моему, в 81-82 году дебютировала, вот, она пела на английском языке, там у нее пару песен только есть на испанском, в основном она пела на языке английском. И первый вот такой вот хит международный, скажем так, очень значимый, от которого пошла вот эта вот волна моды на именно испанский поп, испанский, ну, то есть вот ориентированный на вот эту вот латинскую, да, эту вот испанскую культуру, это была песня «Living Vida Loca».

Хотя тоже тут смесь языков, но вот от нее во многом пошло вот это вот увлечение испаноговорящей музыкальной культуры в нулевых годах, да и даже там сейчас, когда там песня «Диспозита» вышла, условно говоря. Вот это все пошло, на самом деле, от нее. До этого такого масштабного характера это не имело. Ну и, соответственно, испанцы, конечно же, они на этой почве свою поп-музыку продвинули. На этом на Испании мы закончим и идем дальше. А дальше у нас идет страна Швеция. Ну, на самом деле, она идет из Швеции, и Скандинавия. Здесь тоже поговорим поподробнее. Вообще, скандинавские страны, они отличались такой особенной формулой музыкальных групп. То есть, всегда можно было как-то их поделить на две части. То есть, это группа, грубо говоря, на экспорт. А почему Швецию я отдельно выделил, да, здесь важно сказать, потому что Швеция – это просто самый яркий пример. То есть, это группы на экспорт по всем поп-стандартам Европы. Ну, Абба.

классический пример. То есть это группа для Евровидения, для платиновых трижды, четырежды альбомов, международные хиты, они шведцы, вот какие они молодцы. А были группы, притом в довольно большом количестве, которые не были как бы рассчитаны на международную популярность, они были такие местечковые, с какими-то, не то что самобытными, потому что там самобытность, она началась вот чуть-чуть попозже, мы об этом поговорим, а с какими-то такими, скажем, скандинавским взглядом, что ли, да, то есть это не совсем то, как французы или итальянцы, да, с какой-то своей такой культурной особенностью, здесь скорее было такое что-то утонченное, нежное, северное, да, ну, то есть, например, группа Leather None.

такой хороший пример. И, соответственно, все остальные страны Скандинавии, они примерно по такому же принципу делили группы, да, то есть часть групп была всем известна, но такое максимально что-то неинтересное, что-то вот шаблонное, шлягерное именно в плохом смысле этого слова. Чисто под заказ современной музыкальной моды. А что-то делали, скажем так, для души, да, то есть как вот дизайнер, да, они там, или там сценаристы что-то пишут для денег, что-то для души. Вот скандинавские страны на самом деле примерно вот в таком диапазоне держались где-то до 90-х годов, а в 90-х годах что произошло? Вторая волна black metal, конечно, скандинавская волна, тут у нас уже и норвежцы, и шведы, и финны, датчане, тут все просто подключились, погнали играть, и тут пошли вот эти black metal, скандинавские metal, там викинг, кор какой-то там, то есть вот, вот это все прям валилось. И во многом сейчас именно с этим ассоциируются скандинавские страны, именно с такой музыкой. Можно сказать, что она такая у них стала практически национальная на самом деле, потому что они в этом абсолютно хороши, все у них получается замечательно. Как мне кажется, именно если там вот до этого времени было четкое разделение на экспорт и на внутреннего потребителя, на, скажем так, такую внутреннюю душевную такую составляющую там финских каких-то меломанов или даже международных, которые любят эту экзотику откапывать из стран скандинавских. Вот после такой скандинавской волны black metal эти группы уже совмещали. То есть они были одновременно довольно массовые в большей или в меньшей степени. Ну, рассчитанный на, понятное дело, определенного слушателя, да, на любителей металла всех сортов. Но одновременно там были и очень интересные какие-то проекты в плане, скажем так, такой изюминки, да. И они же стали законодателями мод в этом жанре абсолютными. И, скажем так, просто логически пришли вот к такой точке. Хотя, опять же, если брать жанры другие, то здесь ситуация зеркально повторяется с тем, что было тогда. Авичи, электронщик, он вот из Швеции, и можно вспомнить, если подумать, кого-нибудь такого более интересного, но, к сожалению, сейчас мне никто в голову не лезет, да, из таких утонченных северных музыкантов Скандинавии, кто и сейчас что-то выпускает. Так что вот самобытность Швеции, она и скандинавских стран, да, мы помним, что мы как-то их объединили, она вот именно в этом. Теперь переходим к Западной Европе, ко всем остальным странам, там Бельгия, Голландия, Румыния и так далее. Здесь коротко, там были шикарные группы. Это, в принципе, музыкальная периферия, уже гораздо больше, чем Швеция. То есть там уже выстрелы, скажем, на мировую сцену очень редкие. Есть уйма достойных коллективов, там, например, швейцарцы Young Gods.

например, румынское техно, про которое мы с вами уже там несколько выпусков говорили. Из Исландии есть группы, из Бельгии, ну, тоже Пластик Бернард, который у нас играл. Периодически что-то бывает, да, но в целом, скажем так, довольно периферийная музыка. Кто-то вбивается в люди, много чего интересного там есть, если порыть, но это не, скажем так, не музыка первой волны, вот первого и второго вышло, но это уже периферия. И на самом деле периферия примерно такая же, как, скажем, Азия, например, именно в музыкальном плане. Не такая экзотика, как многие страны, но, тем не менее, периферия. Здесь довольно быстро, потому что, опять же, во-первых, нас немножечко поджимает хронометраж, а во-вторых, потому что здесь нужно останавливаться на каждом коллективе поподробнее. Но все эти страны, в принципе, можно объединить в страны, которые в полной мере не смогли стать каким-то центром притяжения музыкального, в отличие от всех стран, что мы называли до этого. Теперь переходим в Восточную Европу. Тут у нас, соответственно, ситуация следующая. Также мы об этом говорили в выпуске, кажется, про конец 80-х годов, что до какого-то момента абсолютно никому эта Восточная Европа была не нужна. Мало что там было интересного. В основном играли какие-то постпанки, либо там очень много было кавер-бендов. Пытались кто-то делать что-то свое, но получалось все это дело с переменным успехом. Потом Восточную Европу открыли после падения, значит, социалистических режимов. К ней был большой интерес рекорд-лейблов, от продюсеров и так далее. Самое известное, это не то, что известно, вот культовая, скажем так, культовая группа, культовая композиция. Это группа Лайбах и их известнейший кавер на немецком языке на песню Life is Life группы Opus. Звучит он вот так.

целом, что здесь можно сказать? То есть, так как страны были в Варшавском договоре, в определенной степени были они ограничены от новейших веяний европейской и американской музыки, но ближе, чем Советский Союз, например, да, то есть, что позволяло им тоньше чувствовать какие-то музыкальные перемены, как бы обыгрывать музыкантские инновации Западной Европы, даже, наверное, позволяло своих каких-то более интересных музыкантов создавать, вот именно самобытных, я имею в виду, там тоже дисциплины кичме, о котором мы говорили. Это все было, естественно, да, но было и скука, и там какая-то абсолютная вторичность, третичность и уныние. Здесь, наверное, отчасти можно их отправить вот в, тоже в периферию, но периферию, скажем так, вот чуть дальше от стран Западной Европы, которым мы не назвали, и чуть ближе к странам Азии. То есть это такая периферия второй волны. Хотя на самом деле, запишите эти слова себе, думаю, что в ближайшие лет 10-15 вот в Восточной Европе, ну, будет просто музыкальный ренессанс, потому что очень многие коллективы, очень многие страны, люди в них нащупали вот эту вот фишечку музыкальной индустрии своих государств, да, своих территорий, и теперь они уже с помощью средств массовой информации могут более успешно себя позиционировать, продавать и так далее. То есть я думаю, что какое-то новое веяние музыкальное, какой-то субжанр 100% в Восточной Европе, ну, я имею в виду не просто субжанр, а такой мировой субжанр, он в ближайшее время в Восточной Европе родится и перенесет их, скажем так, поближе к Западной Европе в плане музыкального влияния. И последний у нас сегодня по списку, но не по значению, это Советский Союз. Та страна, с которой я хотел сравнить Испанию, да, то есть вот показать, что вроде как две диктатуры, но разные музыкальные судьбы. Понятное дело, что говорить там о русском роке, о русском рэпе, о том, почему все так плохо было и есть на самом деле, при том, что там культурный потенциал, он очень богатый, да, и талантливых людей у нас вроде немало, но вот как-то все вот мы не туда. Тема большая на самом деле, я вам сейчас попробую так немножечко в исторический аспект культурный посвятить вас, да, а рассказать, как это вижу я, ну, понятное дело, что это будет заголи по заголям, естественно, но какое-то понимание, думаю, сегодня я вам дам, по крайней мере, до того, как какой-то вот полноценный выпуск или какой-то текст, труд, да, по этой теме, с моей позицией по поводу того, что вообще там с русской музыкой происходит, что происходило с советской, на самом деле происходит во всем СНГ, что там вообще творится, ну, он будет позже. Но сегодня мы попробуем найти хотя бы причины того, откуда это пошло. Все вы слышали, наверное, такое слово «стиляги». Да, это вот и фильм был «Стиляги», ходили в красном, что-то танцевали под джаз, там что-то все у них там замечательно. Еще «Стиляг» называли «Папина Победа», была такая машина «Победа». А стиляги, они типа брали у своего отца эту машину и там кадрили девушек, там, с ними танцевали, пользовались благами привилегированного класса в бесклассовом обществе. Как-то вот у них получилось, интересно. Стиляги – это золотая молодежь 50-х годов. Дети высокочинных людей, да, партноменклатуры, академики, инженеры, там, архитекторы и так далее. Все, кому не ну, все при деньгах. Все при связях, все с определенными выходами, значит, на Америку, на Европу. И вот эти вот ребята, они так же, как рок-н-ролльщики, помните, мы об этом говорили, хотели отделить себя от родителей. Только стиляги хотели сделать это и от родителей, и вообще от всего советского общества. Делали они это также с помощью потребления. Вот эти вот замечательные господа, они ввозили в Советский Союз западную культуру путем ее копирования. А при том копирование, знаете, вот кто что слышал. Был популярен джаз, потому что там джаз как-то был завезен вот, значит, в СССР, был популярен у них свинг, одевались они там соответствующие, все это слушали, подражали там американским кумирам, вот как в журнале увидели, так оделись, что смогли достать, опять же, фарцовка и так далее, все это было. Тут важно нам не то, как они это доставали, а то, что все здесь было основано на вот таком бездумном копировании, то есть они видели картинку как там и хотели быть такими же. Ничего не производя. То есть, чтобы вы поняли, допустим, стиляги сами не писали песен. Не было групп стиляжных, а там рок-н-ролльных, джазовых и так далее. Не писали музыку, ничего. То есть, это уже начали делать чуть позже, когда у нас ребята начали активно, ну, типа там «Машина времени», начали активно осваивать наследие хиппарей и «Лето любви». Вот тогда уже пошли свои песни и каверы, значит, хотя бы каверы, да, на песни, скажем так, иностранные.
Тут вообще ничего, только танцуем, развлекаемся, веселимся, вообще никакого созидания, даже копирования нет. И надо понимать, что, несмотря на то, что не было никакого созидания, вот они как бы золотая молодежь, да, и они были культурным ориентиром для золотой молодежи следующего поколения, которая вроде как и начала уже создавать, но, ориентируясь на них, убеждалась, скажем так, ну, как я это вижу, убеждалась в ужасе советской культуры и не хотела иметь с ней ничего общего. А советская культура, в свою очередь, она пыталась создаться с нуля. Да? То есть, условно говоря, были забыты почти все музыкальные традиции там, Российской империи, потому что это империалисты, тюрьма народов, просто там только людей резали и насиловали, как вообще можно жить, и музыка там такая же. Мы создадим свою музыку, советскую музыку. И вот только-только там появилась вот эта вот советская эстрада, а надо сказать, что советская эстрада там где-то 50-х годов, 60-х годов, ну где-то вот до Аллы Пугачевой на самом деле, она была вообще очень высокого уровня, да, ну там понятно, что можно там смеяться над Кобзонами, над вторым Лещенко и так далее, вот это все, конечно, можно смеяться, да, но были там и был тот же Хиль, да, то есть были там интересные люди с поставленным вокалом, с какой-то вот такой фишечкой советского, значит, эстрадного пения, который также можно отличить. А вот новое поколение молодежи, которое позже уже, вот даже эти стиляги, чуть позже люди стали законодателями моды, в первую очередь музыкальной, мы сейчас о музыке говорим, они решили от всего этого советского полностью отказаться, соответственно, от наследия Российской империи и углубиться в копирование американской и европейской музыки. А так как они же полностью не были в этом поле того, какая там была музыка, это все копирование, оно происходило как бы вот по-своему, то есть через какую-то, ну, вот эту призму. Вот в пионерском лагере, да, в женском душе делали такие вот дырочки, куда все могли типа подсматривать. Вот наши советские стиляги и позже уже рокеры, они вот именно что подсматривали на европейскую культуру, что-то там записывали и делали на свой лад. Они там не гнушались просто все, что вы знаете, там, воровством песен, воровством стилей в полном объеме. Потому что для них их культура, советские, скажем так, наработки, они были ущербны по определению. А там было хорошо по определению. Соответственно, зачем вообще как-то что-то смешивать, если можно просто оттуда, значит, брать и все. Тем более, что, ну, как бы, people-то не знает, пластинки стоили дорого. Чтобы узнать, какая музыка на Западе, ну, нужно, во-первых, было узнать, где их купить, а во-вторых, иметь деньги, чтобы их купить. Соответственно, не каждый мог это сделать. А те, кто мог, они, соответственно, ну занимались там тем, чем занимались. И вот мне кажется, что вот такой отказ от культуры в целом, его последствия мы до сих пор разгребаем. Потому что понятное дело, что там были и в Советском Союзе там замечательные группы, типа там коллектива из города Харьков под названием «Коллежский асессор».

0: были коллективы такие очень самобытные. Был какой-то даже исполнитель в Туве, как тувинец какой-то, он там пел вот свои вот эти вот горловые песни. Там был востребован на этническом рынке, сейчас вот не помню, как его зовут. То есть вот что-то тут, здесь, там, опять же, что-то появлялось самобытное. Но корневая основа культуры, которая у нас как-то вот долгое время была еще и ограничена на вход, потому что не мог себе купить барабаны, гитару, порог вхождения был высокий, именно социально и финансово. И вот эти люди, которые это декларировали, они имели следующее понимание музыки. И вот это вот понимание музыки с полным отказом от собственной, значит, самобытности, то мы будем вторыми Битлз. Если там в Советской России это, конечно, проканает, то вот в Европе нет. Потому что зачем вам вторые Битлз, есть первое. Ребят, до свидания. Вот эта вот ошибка, бездумное копирование в угоду своему представлению о моде, без какого-то анализа, без добавления своего, оно нас привело в ту яму, в которой мы находимся. Когда у нас по факту самобытных коллективов, вот, ну, действительно самобытных, даже вот не берем какое-то снобистское понимание слова «самобытный», интересных коллективов, не похожих на другие, по пальцам пересчитать. Вы включаете наше радио, там звучит все одинаково. Вы включаете, я не знаю, рэп-подборки русского рэпа, один тоже трек играет на самом деле. Исполнители с интересным там флоу, с интересным исполнением, с интересным видением, их единицы. И это очень печально. А на сегодня у нас все. Вот на такой вот грустной ноте мы с вами закончим. Надеюсь, что ждет нас светлое будущее на музыкальном поприще. Потому что вот 10-е года дали нам шанс на то, что все-таки какой-то ренессанс музыки в нашей стране произойдет. Произойдет в ближайшее время в лучшую сторону. Я очень на это надеюсь. Буду держать вас в курсе по мере возможности. С вами был Анатолий Ярыльсков. Еще услышимся.
1: Добрый день, меня зовут Михаил Калужский, я автор подкаста «Закати сцену» и поздравляю всех наших слушателей с Новым годом. Слушайте наш подкаст о документальном и политическом театре. До встречи в Новом году!

0: эфире радио «Сахаров». Радио о стране и мире.
1: Либо-либо.
2: Всем привет, я Лиза Монеточка.
3: А я Витя Исаев. Это подкаст «Радио Монеточка», который мы делаем вместе со студией «Либо-либо».
2: В этом подкасте мы отвечаем на вопросы детей и подростков обо всем на свете. И если вы тоже хотите задать вопрос, присылайте его к нам в Telegram-бот. Ссылка будет в описании.
1: Пока!
2: Привет! Это приветствие!
3: Лиз, о чем будем говорить с тобой сегодня?
2: Я хочу говорить сегодня про творчество, не как про нашу работу, про то, как правильно или неправильно, а про то, как это влияет на нас с тобой и как это влияет на наших слушателей, которые тоже этим занимаются, пишут песни, занимаются танцами, сочиняют стихи, выкладывают видео в YouTube.
3: На самом деле это чуть ли не важнее всех остальных разговоров.
2: Ну что ж, Вить, ты готов уже наконец-то выслушать наших прекрасных слушателей?
3: Я готов, давай сюда руку.
2: Призываем.
3: Раз, два, три.
2: Малыш, звони.
4: Привет, Лиза. Меня зовут Катя, мне 15 лет, и я проживаю в городе Фастов, он находится в Украине. У меня такой вопрос: как побороть страх сцены?
2: Катя, привет!
4: Здрасте.
2: А расскажи, пожалуйста, чем ты занимаешься, в связи с чем ты уже выходишь на сцену?
4: Я вообще занимаюсь тем, что я пишу стихи. Понятно, хочется чуть-чуть продвигать это творчество. И было пару раз, что я уже выходила на сцену со своими стихами, да. Но все равно это сложно и очень страшно.
2: Слушай, классно. Ты, наверное, в школе выступала или где-то еще?
4: Я в школе выступала. Это был ужас, потому что у нас был конкурс талантов, и мы выступали не на сцене, а мы выступали в коридоре просто.
2: Ты переволновалась, да?
4: Да, было дело.
2: Но то, что ты все равно все выдержала, несмотря на волнение, выстояла и прочитала свое стихотворение, это уже очень круто, потому что я по секрету однажды эти чувства преодолеть не смогла, и очень стыдно рассказывать эту историю. Знаешь, я была чуть-чуть постарше, чем ты. Мне было, наверное, лет 17, и я тогда только начинала писать свои песни и подтвердила участие на одном выступлении. И я так переволновалась, что я просто сказала: «Простите, я заболела». И получается, что я потеряла какие-то деньги, которые я могла заработать. Я, в конце концов, подвела людей, и мне до сих пор за это очень-очень стыдно, потому что это совсем не взрослый поступок. И, честно, до конца понять, как справиться с волнением перед сценой, я так и не смогла, и я до сих пор каждый раз испытываю эти чувства. Единственное, что из-за того, что я это часто испытываю, я уже понимаю, что мне нужно это просто перетерпеть и переждать, и на сцене уже у меня есть какие-то способы расслабиться. Знаешь, кстати говоря, где меня этому научили? В актерской такой школе, когда я готовилась к съемкам в фильме, есть очень много классных актерских упражнений именно на расслабление своего тела. То есть мне кажется, бороться с таким стрессом лучше именно на физическом уровне. Например, я, кстати, никогда не пробовала, так не знаю, работает он или нет. Если ты волнуешься, нужно сжать каждую мышцу в своем теле. Каждый палец, спину, шею, все-все-все. Сконцентрировать это напряжение, усилить его и расслабиться. И это как будто бы тебе должно помочь. Но я не знаю.
3: Кать, а что ты чувствуешь, когда тебе нужно выходить на сцену?
4: Переживание — это в основном то, что сейчас ничего не получится, сейчас опять что-то слетит, что-то будет не то, что-то не то скажу. Это постоянно руки очень дрожат, тремор, что-то такое.
3: Я вспоминаю своего друга, одного прекрасного, Витю.
2: Я знаю этого друга, это один из самых замечательных барабанщиков.
3: Да, Витя до сих пор испытывает, я забыл, как это называется, синдром. В общем, ему нужно ходить в туалет каждый раз перед выступлением.
2: Это я! И это знают все, кто со мной работает. Чем ближе к выступлению, тем более часто надо бегать в туалет. И ты уже знаешь, что ты ничего из себя не выдавишь. Это просто психическое. Но все равно ты идешь туда.
3: Я когда учился в училище, в музыкальном, мои преподаватели как-то раз решили взять меня на работу с собой. А это были три взрослых мужика, ну, моего нынешнего возраста.
2: Пенсионного.
3: Да, так скажем, предпенсионного, прошу. И я должен был заменить их басиста. И не было никаких нот, это была джазовая как бы школа, я должен был играть на слух. Я не знал большинство вообще композиций. И, честно сказать, я подбирал их во время выступления.
2: Ну, то есть мы Это похоже на страшный сон.
3: Это был страшный сон. И после этого у меня случались еще выступления, к которым я был тоже иногда не готов.
2: Надеюсь, это не наше с тобой выступление.
3: Это в основном наше с тобой. Да нет, я шучу. И худшее, что может быть, это отсутствие просто реакции в зале. Просто зрители не понимают, что происходит, и на этом твой позор кончается.
2: Реально, когда ты выходишь на сцену, забываешь слова, не включается микрофон, когда ты не смешно пошутила, и ты так это готовила, ты реально, еще когда в самолете летела на этот концерт, ты уже придумала эту шутку.
3: Эту несмешную шутку.
2: И ты с таким гордым видом, и не засмеялся никто, и даже твои музыканты, типа, ну все, ты уже думаешь, все, конец карьеры, и просто ты реально привыкаешь к этому чувству стыда, и потом перестаешь бояться это испытывать. Я думаю, что ни один, даже самый профессиональный, талантливый и находчивый артист никогда от этого не избавится, потому что мы все равно все когда-то сталкиваемся с этим кринжом.
3: Да, в лучшем случае ты просто можешь посмеяться на сцене, просто быть искренним. Ты можешь сказать, что «Ой, я что-то волнуюсь, а зрители тебя поддержат».
2: Вот, кстати, простите, я все со своими буду актерскими советами. Мы просто актеров этому очень много учат, это основная часть их профессии.
3: А ты актер?
2: В некотором роде. Если вы приходите на любое собеседование, на любой концерт, или, как я, начинаете подкаст и испытываете волнение, самое худшее, что вы можете делать, его внутри копить и таить, потому что это все равно все услышит, у вас будет заикание, дрожание голоса, потение, краснение, бледнение, посинение иногда даже, и падание в обморок. И самое лучшее, что вы можете для себя сделать в эту секунду, сделать это тайное, стыдное чувство явным и сказать об этом всем: «Ребята, это мое вообще первое в жизни деловые переговоры, я вообще немножечко так переживаю, если что, говорите». Фух, и все, все выдохнули, все, потому что, знаешь, все в этот момент это испытывают. И даже зрители этого конкурса, которые смотрят и слушают твой стих в зале, тоже испытывают это волнение, и оно напряжение всех задевает. И как здорово быть тем человеком, который всем помогает выдохнуть. В общем, как всегда, я думаю, главное, не строить из себя какого-то великолепного, самого сильного и смелого человека, потому что никто из нас не такой. И как здорово этого не стесняться.
3: Может быть, ты что-нибудь нам прочитаешь?
2: О, это было бы очень круто, если ты не стесняешься.
4: Ну, да, я могу.
2: О, ура!
4: Допустим, первое, что я написала пару лет назад где-то, у него нет названия, да, ну, «Твои глаза, мои глаза», я пока еще не определилась. «Твои глаза прекраснее всех, я в них влюбился не случайно. Увидеть сильно их хочу, и встречу жду очень отчаянно. Тебя обнять, прижать к груди, сейчас об этом лишь мечтаю. Твои глаза прекраснее всех, и я об этом точно знаю». Вот так.
2: Слушай, первое, что я бы хотела отметить, это ритм. Прекрасно выстроено, рифмы, есть все, что надо для того, чтобы, знаешь, вообще задрать нос и с гордо поднятой головой выходить на сцену как королева, принцесса и победительница всех конкурсов талантов на свете. Очень круто. Спасибо тебе большое.
4: Спасибо, вам тоже.
3: Было так смешно, конечно, это первый тур наш. Помнишь его?
2: В первом туре у меня не получалось справляться со страхом. Скажу честно, я использовала какие-то не самые безопасные вообще методы для этого. И хватило меня ненадолго. И...
3: Ну, ты долго держалась. 21 концерт ты выдержала из 25.
2: А на последних концертах голос сорвался, потому что я пыталась за счет увеселения, радости, каких-то шампанских напитков просто избавиться от этого волнения. И это казался отвратительный способ. Я с тех пор никогда этого не повторяла больше вообще, потому что это потом дает тебе обратный эффект. Mm-hmm. На сцене ты чувствуешь себя легко, спокойно, а потом ты смотришь видео и понимаешь, что ты была совсем не такой королевой, принцессой, как ты думаешь. Конечно, я не падала, там ничего не, такого не настолько, как бы. Но какой-то седативный эффект все равно. И это не только шампанское, это еще какая-нибудь просто валерьянка. Я считаю, что все это mm-hmm. одинаково плохо влияет. И мне кажется, на сцену нужно выходить как можно более чистым.
5: Привет, Лиза. Меня зовут Рома. Я из Казахстана. Сейчас проживаю в городе Астана. А вопрос у меня следующий. Как ты пишешь тексты к своим песням, поскольку они получаются всегда такими душевными и, в принципе, очень актуальными?
2: Привет, Рома.
5: Здравствуйте.
2: Слушай, как мне приятно, во-первых, это слышать. Спасибо тебе большое. Конечно, у меня всегда на первом месте стихи, текст, смысл, и уже потом все остальное. И по секрету, я вообще последнее время практически не занимаюсь музыкой, все это перешло на Витю, потому что я просто разленилась. Ну, если честно, я в основном подбираю все в реальном как бы мире. И считаю, что вот эти все золотые сокровища, самые гениальные мысли, самые классные образы, они растворены здесь, в нашей повседневной жизни. И их не надо искать в каких-то умных книжках или где-то там во сне. Это точно не что-то высокопарное, далекое. Но я предпочитаю буквально подслушивать разговоры людей. Когда я пишу альбом, я превращаюсь в крипового типа, типуху криповую, которая просто везде берет с собой блокнотик, садится рядом в автобусе, знаешь, спиной вот так вот к людям и просто слушает, о чем они говорят, какие-то меткие, смешные, колкие фразы или нелепые. Также я могу в кино услышать какую-то интересную фразу, особенно если это хорошее кино, или тем более документальное хорошее кино. Обязательно беру с собой тетрадочку, ручку или просто заметки в телефоне. И даже у меня в диктофоне на телефоне есть несколько записей разговоров просто из реальной жизни. Когда мне нужно какое-то вдохновение, и я вижу, начинается спор. Я просто тихонечко включаю телефон. Я это никому потом не показываю, никуда не передаю, но могу реально из этого потом сплетать свои песни.
3: Можешь привести пример какой-нибудь, как что-то пошло в песню?
2: Ну, первое, что приходит в голову, это песня Гоша Рубчинский, mm-hmm. которая была, ну, реально сделана просто из разговора в маршрутке, когда я ехала в школу. Я училась очень далеко от дома. 1.5 часа надо было ехать на маршрутке. И я подслушала вот этот разговор, где они обсуждали, что за одежда, почему так дорого. У меня, у дедушки в комоде, в чулане лежит такие же вещи, еще и в сторону.

0: И все, я это как-то себе подметила, в телефончике записала какие-то фразочки. Пришла в школу, и мы с одноклассниками уже это разогнали на задней парте. Песня каждый раз началась с того, что я увидела на стене в каком-то московском баре. Ведь ты не помнишь, что это был за бар? «Сосна и липа».
1: Да, «Сосна и липа».
0: Там на стене просто, ну, маркером кто-то написал, типа того, что я бы там, да-да-да, если бы мне платили по одному рублю каждый раз, та-та-та. И я такая, да, оу, ес.
2: Если бы мне платили каждый раз, когда я думаю о тебе, я бы бомжевала, ползлеталась, я бы стала самой бедной.
1: Я даже помню, как ты на лестнице там тусила и, и писала песню.
0: Ну да, у меня такая техника, но знаю, что она подходит не всем. Слушай, ты так профессионально говоришь, у тебя такой хороший звук. Мне кажется, что ты точно уже пишешь свои песни.
3: Большое спасибо, но на самом деле я не пишу песни, я просто учился ораторскому искусству и иногда веду линейки в школе. И у меня есть к тебе еще один вопрос. Мне очень интересно, как долго ты пишешь свои песни? Получаются ли они у тебя быстро или затягиваются на несколько месяцев?
0: Всегда по-разному. Есть такое популярное мнение, которое, в общем-то, в итоге правдивое, о том, что самые лучшие песни пишутся за 5 секунд. Ты просто едва успеваешь шевелить ручкой за этим потоком, и песня у тебя готова буквально за несколько минут, и это действительно, ну, на практике чаще всего так. То есть песня каждый раз была написана за один вечер, за там 40-50 минут, просто, знаешь, потому что между этим надо было заварить чай, надо было ответить на смс-ку. Но бывает, конечно, не так. Например, песня «Гори» очень долго ждала своего момента, и я ее писала в общей сложности года 3.
2: И свет погас, и гром готов, и мне клауд грустно. В стране есенинских стихов закончилось искусство.
0: Очень часто у меня бывает такое, что появляется сначала куплет, и он реально там 6-7 лет ждет своего припева. Или наоборот, припев ждет своего куплета. Это очень распространенная ситуация. Но на практике, когда вот так уже в тяготу, у меня это означает, что песня будет так себе, скорее всего.
3: Спасибо за ответ.
0: Пожалуйста.
1: Спасибо тебе.
0: Я, конечно, много знаю про твой творческий процесс, потому что наблюдаю за ним просто ежедневно. Но на самом деле не так-то много я знаю о том, как это у тебя внутри происходит. Расскажи, у тебя похожий на мой вообще подход?
1: Абсолютно. Ты можешь написать куплет, и это может лежать у тебя несколько лет. А потом ты найдешь какой-нибудь припев, и все сложится.
0: Но я просто всегда тебя воспринимала как автора, и в музыке, там, и в своих текстах, больше основывающегося на чувствах, эмоциях. И мне всегда казалось, что я такая, знаешь, холодная, ледяная, снежная королева, которая играет в шахматы, играет в игры в бисер вот эти. А ты такой живой, понимаешь, с горячим сердцем такой автор.
1: Ну, могу сказать только одно, что взаимодействие с тобой, у меня есть такая подсознательная цель сделать то, что ты делаешь, более эмоционально.
0: Оживить,
1: да.
0: Согласна.
4: Привет, Монеточка. Я Нина. Мне 13 лет. Я из города Ростова-на-Дону. И моя проблема в том, что я очень стеснительный человек. И я мечтаю открыться миру, показать свое творчество. Буду безумно рада услышать свой голос и твой ответ на мой вопрос в твоем подкасте. Спасибо.
0: Нина, привет!
5: Здравствуйте!
0: Как я поняла, ты занимаешься творчеством. Расскажи об этом подробнее.
5: Я занимаюсь рисованием. Профессионально я им занимаюсь где-то с 10 лет. Ну, хожу в художественную академию, все дела. Также я, ну, хорошо плету украшения и хожу на робототехнику.
0: Может быть, ты хотела бы показать свои рисунки или что-нибудь такое?
5: Так, хорошо. Я могу сейчас показать свои рисунки.
0: Жалко, что слушатели нашего подкаста-то ведь не смогут увидеть твои классные рисунки. Просто у тебя действительно очень красивые картины.
5: Мне очень приятно это слышать от своего кумира.
1: Слушай, а можно тебя спросить, а что тебя останавливает обычно от того, чтобы делиться своими картинами с другими людьми?
5: Ну, критика, то, что они как-то не так посмотрят на меня, не поймут меня. Как-то посчитать странный.
1: У тебя были такие ситуации уже?
5: Да, было очень много. Примерно полгода назад я присутствовала в блокнот в школу, чтобы на большой перемене придумать новые идеи. И сидела, листала. И моя лучшая подруга попросила посмотреть. мои наброски, мои рисунки. Я, конечно, ей дала, потому что я ей доверяю. Вот, но это увидел мой одноклассник. И он начал смеяться над этим, то есть спросил, что это за бред. Вот, и даже же вырвал эту страницу, ну, которую он увидел, и повесил на доску. Начал смеяться над этим.
0: Иногда себя ужасно ведут, конечно, подростки, и потом вырастают, и, мне кажется, всю жизнь об этом жалеют. Вы знаете, я вспомнила одну историю. Причем у меня таких историй очень мало, потому что среди всех моих знакомых, вот этих всех рэперов, которых чморили, унижали за их творчество, у меня достаточно легкий путь, и я очень быстро нашла свою аудиторию через интернет, и не было такого момента, где я упорно добиваюсь, годами не получая никакого фидбэка. Нет, и тем не менее, я на всю жизнь запомнила одну неприятную ситуацию, когда я ходила на танцы, мне было, наверное, лет 12, и я тогда все время пела в школе, на танцах в этих кружках, у себя дома, в семье. Просто я была таким человеком, который ходит и постоянно... И я помню, как однажды одна девочка на танцах сказала: «Господи, Лиза, ты можешь уже перестать петь». И все вокруг девочки такие: «Да, наконец-то Аллилуйя. Кто-то это сказал». С тех пор я прекратила что-то напевать. Это для меня стало табу. Я быстро переучилась, несколько раз себя так одернула, типа: «Тихо, не надо ничего петь». И мне понадобилось действительно несколько лет для того, чтобы снова это начать делать. И получилось это все восстановить только когда я перешла в другую хорошую школу и прекратила заниматься в этом кружке танцевальном. И, конечно, мне кажется, очень важна аудитория и твои одноклассники. И это очень круто, когда учителя это понимают, не допускать. Главное, ну, не сдаваться, беречь внутри себя это творческое классное семечко маленькое, чтобы из него потом обязательно вырос прекрасный, красивый дуб. Цветочек. Или дуб, я не знаю. Может быть, ты что-то еще хотела у нас спросить? Какой-то у тебя вопросик созрел.
5: Ну, я бы хотела спросить, с чего начать вести свои социальные сети, ну, где я могу выкладывать свое творчество, с чего начать?
0: Я не СММщик, но мне кажется, что сейчас больше шансов получить популярность с нуля именно в ТикТоке. Просто потому, что там алгоритмы работают лучше именно для тех, кто с нуля начинает искать свою аудиторию.
1: А как бы ты ввела свой канал по рисованию в ТикТоке?
0: Ну, во-первых, я бы попробовала какое-то взаимодействие с подписчиками первыми, когда они появятся, какие-то интересные челленджи, или просто выкладывать свои работы, рассказывать. Но для этого нужна действительно определенная смелость, знаешь, такая немножечко безбашность.
1: И стараться, это уже другой разговор, но я могу посоветовать, что любые отзывы, они хороши в виде статистики. Например, попытаться прочитать между строк, когда ты будешь выкладывать что-то в ТикТоке, что нравится людям больше, что меньше нравится. И не обязательно делать всегда то, что им нравится, но просто знать эту информацию для себя и использовать ее для своих будущих каких-то работ.
0: А мой совет главный, наверное, вот именно такой. Это вообще касается всех, кто нас сейчас слышит. Те, кто делают аккаунт для какого-то бизнес-проекта, те, кто пытаются продвинуть свою музыку, свои картины, что угодно, в социальных сетях сейчас точно не время делать идеальный контент. Ребятуль, я знаю, какие творческие люди критичны, это просто ужас. До тех пор, пока они доведут свое произведение до совершенства, они уже состарятся, и уже мы с ними давно попрощаемся. Поэтому вместо того, чтобы делать идеальные видео, сделайте лучше плохие. Мы видели твои картины и знаем, что ты чисто технически не сможешь сделать ужасное, и получится что-то как минимум среднее, а скорее всего даже очень хорошее. Вот. Главное ничего не бояться.
1: И вот не так. Останусь.

0: Алло.
1: Полина!
0: Привет!
1: Мне кажется, что я не смотрела твои видео, но какие бы видео ты ни снимала, конечно, это пишут только очень странные люди, которые таким образом решают свои какие-то внутренние проблемы.
0: Да, я это понимаю, то, что я не должна обращать внимание на это все, но все равно как-то немножечко это задевает.
2: Это вообще сильно на тебя влияет? Что ты чувствуешь от таких комментариев вообще?
0: Один день я могу сидеть просто снимать там в день по 2-3 ролика, а второй день я просто сижу, читать комментарии, все, больше никогда снимать видео не буду.
2: Ну, да.
0: У меня уже.
1: Господи, как же жизненно! И Витя свидетели этого. Но, может быть, ты найдешь какие-то способы не допускать это вглубь себя? И скажу тебе, может быть, в помощь, я обойдусь без фамилий, без конкретных имен, но вот все. Знаешь, люди 30-40 лет на сцене, у них там залы на 10, 20, 30 тысяч человек. И представь себе, они заходят в Инстаграм, в комментарии под своими фотографиями, они смотрят плохой комментарий, переходят на страницу этого человека, смотрят, в какой он учится школе, сколько ему лет, и разозленные на него ходят весь день. Ну, то есть...
0: Это очень странно.
1: С этим действительно сталкиваются все, и это не говорит... Ну, вот с тем, что это людей касается. И людям это причиняет боль, несмотря на то, успешные или неуспешные со стороны, классные или не классные.
2: Потому что это очень личное все. Лиз, вот ты запомнила какой-нибудь обидный комментарий?
1: Я помню самый первый обидный комментарий, ну, потому что он был самым первым. До этого у меня была маленькая аудитория, и когда у тебя мало подписчиков, мало зрителей и просмотров, никто тебе не пишет плохое, потому что там всего 10 человек, из них половина твои одноклассники, твои родители и сестры и братья. Но когда приобретается первая популярность, приходят первые хейтеры, и я запомнила, как один парень написал: «Ой, что-то я не...» Я помню его тон, знаете, мне в голове представился его голос такой. Ну да, конечно, та-та-та-та-та. Ну, мы уже видели такие истории. Ну, где они, кто? Меня раньше все время сравнивали, ведь Олег Рыбы, помнишь?
2: Да.
1: Был какой-то блатной такой чувак на гитаре, Олег Рыбы или Рыба.
2: Это не Рыба Амура, альбом у него был, а он был Олег... какой-то, типа...
1: В общем, мне его все говорили, вот это ты... Ну, это понятно, это второй Олег... Это вторые рыбы Амура. И где они будут через полгода?

0: И я, ну, просто рыдала, просто взахлеб, как будто бы меня, знаете, во втором-первом классе бросил мальчик, которого я влюбилась, и я просто опозорилась перед всеми. Это был ужас, потому что до этого я убеждена была, что меня все на свете любят, и мои песни, они, может быть, не такие гениальные, но они точно не способны вызвать негатив. Оказалось, что способны. Это было жестко. Но с каждым разом все легче. Нужно просто понять, готова ли ты с этим дальше жить и, как, например, как я, просто не читать. Вот я знаю, что есть такие социальные сети, где точно будет жесткий негатив. Я ни за что в жизни не прочитаю. Если ты готова сквозь это проходить, мы тебя всегда будем поддерживать. И вообще адекватная сторона интернета. Мы все альтушки. Мы с тобой.
1: Вообще,
2: спасибо большое.
1: Относись как к статистике к этому к всему. Мне кажется,
2: да.
1: Это объективный подход.
2: Я еще хотела сказать насчет того, что Лиза сказала, то, что не нужно думать о будущем, нужно проживать моменты, которые сейчас. Я с этим полностью согласна, то, что жизнь не завтра, она не вчера. То есть не через год, не через полгода. То есть вот сейчас я сижу с вами, общаюсь, я проживаю эмоции, я радуюсь, я общаюсь. И это нужно ценить, вот и все. А то, что
0: ну,
2: вот
0: конечно.
2: Это... Да, и то, что это писали, где вы будете через год, какая разница, где вы будете через год, об этом вы думаете, вот и все.
0: Ну вот, Полина, мы так, значит, подытожим, что говорят крысы за спиной у кисы.
2: За спиной у кисы.
1: Мяу.
0: Вить, слушай, что ж ты им всем говоришь про эту статистику? Я вот здесь не совсем...
1: Так ты что же самое сказала?
0: Ну, я считаю, Вить... Если эти прекрасные малыши, юные, вдохновленные, начнут тем, чтобы собирать статистику, изменения вот этих педофилов и маньяков и просто нездоровых людей в интернете...
1: Кто же этим будет заниматься?
0: Это им не сильно поможет, понимаешь? И это в любом случае будет сложно. И знаешь, я еще так думаю, вот честно... Вот я сколько эту критику не слушаю, не воспринимаю, мне никогда никто не сказал чего-то того, что я сама про себя не знаю.

0: и никогда не получилось у меня хорошей песни, один раз получилось только, когда Дмитрий Быков сказал в своем интервью: «Лиза Монеточка, конечно, такая сякая, но у нее суховат язык». Язык у нее суховатый.
1: А он откуда знает?
0: И в этот момент я не разозлилась, не расстроилась, а я решила: ах так, Дмитрий Быков, я сейчас тебе докажу обратное. И я просто на этой волне, на этих эмоциях реально писала раскраски для взрослых, постоянно держа в голове его мысль.
1: Так в какой-то мере именно подошла к этому как статистике.
0: Видно. Ставьте нам, пожалуйста, лайки везде, где это возможно. Пишите нам комментарии, посоветуйте нам что-нибудь. Нам очень интересно сделать этот формат для вас наиболее классным, чтобы вы могли под него кататься на велосипеде, засыпать, просыпаться, чистить зубы, внимательно слушать или включать на фон. Скажите, чего вам не хватило, чего вам надо?
2: Вместе с нами этот подкаст делают продюсерки Лика Кремер, Леся Бутенко и Ксения Красильникова, редактор Андрей Борзенко и редакторка Полина Агаркова.
0: А еще звукорежиссер Ильдар Фатахов и оператор Вася Азаров. С вами была Лиза Монеточка
1: и Витя Монеточка.
3: Поздравляю всех с Новым годом и Рождеством. Слушайте наш специальный праздничный эфир.

0: Здравствуйте, друзья! Это новый подкаст «Медузы» под названием «Атлантида». Меня зовут Андрей Перцев, я политический обозреватель «Медузы». И когда-то, возможно, вы слышали мой голос в подкасте «Перцев и Гази».
1: Меня зовут Андрей Першин, я занимаюсь анимацией, видео, и еще я веду подкаст под названием «Земля».
0: В Андрея, причем даже фамилии в чем-то похожи. Не путайте нас, пожалуйста. Мы будем встречаться с вами и разговаривать о стране, которой нет, которая, как Атлантида, погрузилась в волны прошлого. Мы будем говорить о России. В наших, наверное, рассуждениях вы не увидите и не надо ждать от нас какой-то экспертности. Возможно, это такие своеобразные медитации, подкаст-сон, подкаст-грёза. Можно сравнить это с рассматриванием семейного альбома. Мы будем говорить именно о том, что помним мы, и то, что это значит для нас. И мы надеемся, что наши воспоминания будут что-то пробуждать и в вас.
1: Подкаст «Атлантида» будет выходить на «Медузе» каждую неделю по средам. Слушайте нас на сайте и в приложении «Медузы». Подписывайтесь на «Атлантиду» там, где вы слушаете подкасты, чтобы не пропустить премьеру и новые выпуски.
2: В 2025 году вышло множество отличных музыкальных альбомов. Не все из них можно послушать на русскоязычных площадках. Какие-то были удалены, где-то были добавлены сокращения, поэтому на радио Сахаров вы можете послушать их целиком и без всякой цензуры. Слушайте хорошую музыку на радио Сахаров.

я не умру. И разве может быть, что без меня

оказались совсем не там. Отвлекались на споры и на волшебную сажу. Может быть, можно произнести что-то или наколдовать что-то и стать как раньше, нормальным. Но я бы все оставил

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: ни царскосельских парков, ни Москвы, припадок атомической истерики все распылит в сиянье синевы. Потом над морем ласково протянется прозрачный всепрощающий дымок, и тот, кто мог помочь и не помог, в предвечном одиночестве останется.
1: Мне как попить воды

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Я такое дерево. Я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево, дерево, дерево, дерево. Ты хочешь, чтобы я был как ель зеленый, всегда зеленый зимой и осенью. Ты хочешь, чтобы я был гибким, как ива, чтобы я мог, не разгибаясь, гнуться, но я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое дерево. Если рубанком содрать со ствола кожу, распилить его, высушить, а потом покрасить, то может подняться мачта океанского корабля, корабля, корабля, корабля. Могут родиться красная скрипка, копье, крыша или белая палуба. А я не хочу. Я не хочу, чтобы с меня сдирали кожу, чтобы меня строгали рубанком, чтобы меня сушили или красили. Нет, я этого не хочу. Не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, а просто. Просто. Просто я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое, другое. Другое. Говорят, если деревья долго лежат в земле, то они превращаются в уголь, в каменный уголь. Они долго горят, не сгорая, и это дает тепло. А я хочу тянуться в небо. Я хочу тянуться в небо. Нет, не потому, что я лучше других деревьев. Нет, нет, я этого не говорю. Нет, а просто. Просто. Просто я такое дерево. Я такое дерево. Такое дерево. Такое, такое, такое, такое. Я другое дерево. Я другое дерево. Другое, другое дерево. Другое, другое. Такое дерево.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахар». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло. А Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

0: Надвигается осень, желтеют кусты, и опять разрывается сердце на части. Человек начинается с горя, а ты простодушно хранишь мотыльковое счастье. Человек начинается с горя, смотри, задыхаются в нем парниковые розы.
1: Радио Сахаров. Нас много. Давайте держаться вместе.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Вы знаете, уважаемые господа, я вам хочу сказать, что вы говорите страшные вещи вообще-то. От того, что вы говорите, мне становится страшно. Почему? Вы предлагаете передать власть фактически в руки населения.

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет, так как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.

Трепещет флаг над горизонтом, и под вспышки пушек бодро вьется.

я не умру. И разве может быть, что без меня

Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет

Приходят и уходят люди, приносят улыбки, приносят посуду и любят, каждую минуту любят. Так оно и будет. Мышцы, кости, кожа и миллион атрибутов

Это поет Антонина Михайловна Ножина. Ее семья перебралась в Маньчжурию под самый занавес в 1931 году. Они тогда зимой на санях махнули до приграничного китайского города Цицикара. По пути пережили нападение хунхузов, ну и прибыли в Маньчжурию буквально к японской оккупации. Вот то, что она сейчас спела, это китайский гимн «Маньчжоуго». Так японцы назвали новое государство, которое создали в Северном Китае весной следующего года. Этот гимн она выучила уже в школе, в те времена, когда Харбин был уже совсем не таким, как в 20-х. На всякий случай напомню, что было в первых двух сериях. После гражданской войны Харбин, который был просто колонией Русской империи, превращается в вольный город. Он довольно далеко от границ Советского Союза, поэтому большевики не могут установить здесь свою власть. И сюда просто сотнями тысяч начинают валить беженцы. СССР, в свою очередь, не хочет терять контроль над местной железной дорогой, поэтому держит границы как бы открытыми и шлет в Харбин советских специалистов буквально тысячами. Все 20-е Китай и Советский Союз бодаются за Маньчжурию, даже воюют, но в 31-м году сюда вторгается Япония, и спор кончается сам собой. Вскоре Сталин продает советские активы новым хозяевам региона и объявляет для всех харбинцев из России добровольную репатриацию на родину. В 1935 году в СССР уезжает разом 20 тысяч харбинцев. Граница закрывается буквально у них за спинами, и разлученные семьи могут поддерживать контакт только по переписке. А после 1937 года и письма приходить перестанут. О том, что там случилось по другую сторону железного занавеса, можно услышать в прошлом эпизоде. Его действие происходит целиком на территории СССР. Сразу скажу, что некоторым разлученным харбинцам еще предстоит встретиться. Но от момента воссоединения русскую диаспору отделяет то, что я расскажу в этом эпизоде. В нем начинается мировая война. Русские фашисты крадут детей. Японский военный обнажает меч. Последний император Великой династии возвращается на трон, и русские бабушки кричат «Бонзай!». И я должен сказать, что еще в этом эпизоде погибнет не столько народу, сколько в прошлом, но смерти будут, и они будут с описаниями. Считайте это за дисклеймер. Это подкаст «Харбин». Меня зовут Семен Шишенин, я из студии «Либо-либо». Привет. Кстати, пока не начался эпизод, в тему о тех, кто уехал и пока не возвращается. У студии «Либо-либо» есть подкаст «Новая волна» с Ильей Красильщиком и Сашей Поливановым. Они там осмысляют, в частности, опыт нынешней волны эмиграции. Послушайте, сравнить потом, что поменялось за 100 лет.

0: Если вы помните, то во втором эпизоде я говорил, что японцы не просто захватывают Маньчжурию, но и объявляют ее новым независимым государством. Оно получает с их подачи сначала название Маньчжоу-го, а потом Маньчжоу-ди-го, что означает «Великая Маньчжурская империя». И во главе этого как бы нового государства встает Айсингёро Пуи, последний монарх в истории Китая. Некоторые наши герои даже видели его в лицо.
1: Машина какая-то необыкновенная была, тоже, по-моему, белая. Сопровождали его мотоциклы красные, красивые, в два ряда.
0: Это Антонина Михайловна Нажина описывает визит императора к ним в ЦЦКАР.
1: Перчатки белоснежные на них. Он тоже в перчатках, он стоял в машине. Открытая карета машина была. Музыка играла. Все кричали «Бонзай!» по-японски, а по-китайски сейчас помню, что же кричали тоже. Мы «Ура!» кричали. Японцы «Бонзай!» А китайчата кричали. Ой, дай бог памяти, забыла. Тоже кричали что-то такое.
0: Кстати, для Пуи это было как бы уже вторым сроком на троне. Дело в том, что до 1912 года Китаем правила династия Айсингёро, и называлось их государство империя Цин. Это с ней Российская империя договаривалась о строительстве КВЖД, с ней были все соглашения. Айсингёро, они были как такие китайские Романовы, что ли. Они тоже пришли к власти в 17 веке, и их тоже свергли в начале 20-го, когда в 12-м году случилась Синьхайская революция. Пуи был на тот момент императором уже 4 года. Правда, самому ему было 6 лет, а правил 7 регент. Ну, короче, когда империя Цин рухнула, к власти в стране пришли республиканцы. Но добиться стабильности в Китае им очень долго не удавалось. Практически всю историю их правления в стране была жуткая смута, междоусобица. Нигде новое правительство ситуации до конца не владело. Отчасти поэтому, кстати, вытеснение советских с КВЖД заняло у китайцев так много времени, больше 10 лет. Ну, и пока они боролись за Харбин и железку, в Маньчжурию пришли японцы. Республиканскую армию они, как вы помните, смели просто в два счета и для видимости восстановили во главе государства уцелевшего Пуи. Власть он тут имел, в общем, никакой. Только ездил в перчатках белых по стране и легитимизировал положение вещей. Кажется, русская диаспора к нему относилась с пониманием, потому что сама была в сущности в таком же положении.

0: Я когда отправился следить за судьбой репатриантов в СССР, обещал, что мы вернемся к главным героям из первого-второго эпизодов. Так вот, послушайте, как дочь пермских крестьян Валентина Александровна рассказывает о жизни под японской оккупацией.
1: И идет вот по городу японочка. Они же ходили эти вот на высокой, причем этих деревянных, вот этих идет носочки, этот красивый кимоно, оби этот вот
2: пояс.
1: Широкий пояс повязанный, прическа эта высокая. И несет она ребятенка, они их впереди носили вот так. Сейчас у нас стали так носить. И идет и еще вяжет на ходу. Успевали, они очень рукодельницы. Многих-многих, видишь, идет и вяжет обязательно. И эти япончата маленькие, но они все одеты только в вязаном.
0: Валентина Александровна тут будто наблюдает за всем со стороны, будто все это ее не очень, что ли, касается.
1: Мы не ценили вещи их, это не наши и не наши. Мы русскими интересовались, хотя нас окружали красивые японские вещи, китайские вещи. Нам это было неинтересно.
0: Игорь Владимирович Абрамов родился вообще в 1935 году и фактически рос во время оккупации. В Нахаловке у них соседями были две японские семьи, и одни были гражданские, а другие из военных. И вот однажды семья военного выставила на улицу свой фикус, чтобы он постоял под дождем.
3: Мы держали в сарайчике козу. Считалось, что я был ребенком слабого здоровья. Мне было полезно козье молоко. Бабушка сама козу доила. И вот коза отвязалась, не знаю уж каким образом, и под дождь выскочила. И весь этот японский фикус она обглодала. Это увидел в окно господин офицер японской армии. Он пришел в такую неописуемую... Я видел эту картину, она мне запечатлилась в детстве. Я видел эту картину в окно. Окно у меня выходило из детского двора. Он выскочил в одной рубахе с шашкой наголо и помчался за этой козой. Бабушка, услышав вопли козы и мой крик, выскочил на крыльцо. Коза, увидев родное русское лицо, бросилась к бабушке на крыльцо. Японка, жена гражданского, выскочила и бросилась на перерез к этому японцу. Схватила его и стала умолять его не позорить, наверное, себя, как офицер. В общем, офицер плюнул, ушел.
0: Вот так Игорь Владимирович увидел, как японец в бешенстве с вакидзаси или даже с катаной идет под дождем на козу, а японская женщина эту козу спасает. И, в общем, все. По воспоминаниям Игоря Владимировича, дети у них во дворе говорили на смеси русского, китайского, японского, и отношения у всех были вроде как хорошие. Как-то несерьезно выглядит эта оккупация, но это только если смотреть на нее глазами малолетнего сына белогвардейца. Надо понимать, что не у всех в этом городе были такие привилегии.
4: В одну ночь, значит, ну это был у них, видать, секретный приказ, и они добрую половину жилья в первую же ночь выловили. И началась пальба. Ну, не пальба, а уничтожение вот этих всех. Это был стадион, значит, «Локомотив». Мы были на трибунах, пришли смотреть на казнь.
0: Это Александр Левченко, тоже урожденный харбинец, рассказывает про то, как они пошли смотреть на казнь китайцев из 8-й армии, которых поймали в Харбине во время одной из зачисток.
2: Вот. Прямо на трибунах?
4: Заранее они оповещали на белом, значит, там, черными иероглифами, и, значит, красная птичка, это все к расстрелу. И вот они, значит, интересно связывали, вот руки свяжут, веревка здесь, так? Затем веревку пропускают сюда, через горло и туда. Если, значит, голову вниз опускаешь, ты руки себе выворачиваешь. Если ты руки начинаешь опускать, ты себе горло давишь этой веревкой.
0: Восьмая армия – это китайское повстанческое движение, по крайней мере, на тот момент. В нем было много китайских коммунистов, и, возможно, поэтому Левченко называет их жульем. Я уже говорил, что это в целом довольно типично для белогвардейцев Харбина. Они не любят левых.
4: Кирпичная стена была на стадионе. Они, значит, их расставили на коленях, связанные руки на коленях, лицом к забору. И, значит, идет с маузером, так, первый. В второй идет доктор вот с такой вот трубкой слушать. И где-то, ну, с расстояния, может быть, метра. Я тоже помню эту картину, все хорошо. Он подходит ему и в затылок, значит, прицеливается, и с расстояния метров в затылок. Бах! А у маузера, надо сказать, патроны очень сильные. Выстрел, и смотришь, пол черепа нету. Он заваливается, подходит врач, слушает. И вот на одного врач показал только. Показал. Во второй, который с маузером подошел, ему еще в голову патрона 3, наверное. Бац, бац, бац. И вот они, значит, всех перестреляли.
0: Рассказ Левченко о расстреле китайцев – это, честно говоря, один из самых неприятных фрагментов архива. Он звучит как рассказ о небывалом зрелище, а не как об акте устрашения. И это кажется потому, что им с друзьями действительно не страшно, что ли? Они не могут себя представить, будто бы на месте этих китайцев. Ну или почему-то считают, что это все их на самом деле не касается.
5: А арестов не было среди русских? Японцы не забирали русских?
1: Это мы слышали только. Вот Сучков, вот на фотографии с краю, он у нас исчезал дня на три из дому, но вернулся жив-здоров. Где он был? Что говорили, что его забрали японцы, но отпустили. Потом вот и до нас, не знаю, когда дошло, что был этот какой-то пинфан, как его называют, где вакцину там эту...
0: Японцы нередко устраивали расправы над китайцами. Они отнимали у них бизнес, дома, подвергали пыткам. Но вот пинфан, о котором говорит Валентина Александровна, это прям другая история.

Пинфан – это городок примерно в 20 километрах от Харбина. В 1935 году японцы построили там огромную лабораторию по разработке биологического оружия. Эксперименты там ставили в том числе и над людьми. До сих пор неизвестно, сколько именно жертв унесли эти исследования. По разным подсчетам, от 3 до 10 тысяч человек. Их заражали чумой, морили голодом и жаждой, буквально резали заживо и разбирали на органы, чтобы понять, как долго человеческий организм может жить без селезенки. Или там без воды, еды, отравленный цианидами или зараженный тифом. Японцев также интересовало, как на это все влияет расовая принадлежность испытуемого. Поэтому среди них были и выходцы из Российской империи. По некоторым данным, их было до трети от общего числа жертв. Исследования проводились в строгой секретности. Сотрудники лаборатории в разговорах с посторонними говорили, что работают на лесопилке. Видимо, по той же причине испытуемых в Пинфане называли бревнами. До сегодняшнего дня достоверно неизвестно ни об одном выжившем из их числа. Почти все, что нам известно об этих экспериментах, рассказал руководитель проекта Сиро Исии и несколько его подчиненных, которые попали в плен к американским военным. Вряд ли в самом Харбине тогда многие знали о происходящем в Пинфане. По большей части русская диаспора занималась вопросами собственного выживания. Очень многие в прямом смысле работали на оккупационную администрацию и вообще старались не высовываться, потому что особенно во второй половине 30-х деваться им было уже просто некуда. —

После того, как из города уехало 20 тысяч человек в 1935 году, русская диаспора Харбина сокращается до примерно 60 тысяч человек. Еще примерно столько же рассеяно по разным станциям КВЖД и хуторам. Это вроде немало, но для сравнения, китайцев в Маньчжурии на этот момент 33 миллиона, а японцев как минимум 1300, и становится только больше. Русская диаспора больше не контролирует КВЖД. Также она не контролирует сунгарийский флот из барж и пароходов, потому что они тоже на самом деле обслуживали КВЖД и являются как бы его инфраструктурным подразделением. От Белой армии на тот момент остаются только несколько тысяч казаков в станицах, которые, конечно, хороши на конях и с шашками, но не на танках и не на самолетах. Остаются еще какие-то ветераны белогвардейского движения, но им уже всем как минимум лет по 50. У них тут дети, работа, рассада. Короче, к 1935 году они все уходят на покой. С другой стороны, когда из города уехали все коммунисты, жизнь стала будто бы попроще. Тем более, что есть еще немаленькая русская колония на Шанхае и в Гонконге. Многие харбинцы ездят туда отдыхать, учиться, работать. Товары из магазинов не пропадают. В культурную жизнь японцы не лезут, церкви не закрывают. Вроде бы все настолько налаживается, что в 30-х Харбин начинает приезжать с гастролями настоящие звезды.

0: Во-первых, приезжает певец и поэт Александр Вертинский. Он дает здесь много концертов и собирает аншлаги. Чуть позже он вообще переедет на Шанхай, но это ничего, потому что в Харбин с концертами приезжает аж сам Федор Шаляпин. Он, правда, приехал с ларингитом и поэтому пел в полсилы, но все равно событие. Выступали они оба, кстати, в концертном зале The American на 1500 мест. И были, в общем, не единственными гастролерами. Белые в Харбине тогда были еще при деньгах и могли себе много позволить. Вот эта песня, которую вы слышали в предыдущих эпизодах, она называется «Харбин Папа». Ее записали как раз в 1935 году.
1: Харбин – прелестный город, Харбин – веселый город, далеко Манчуго, теперь Манчуго.
0: Короче, жить стало привольно, хоть и далеко. Никакого тебе сложного баланса сил, конкуренции с советскими, геополитики – ничего такого, просто потому что теперь все зависит только от того, какие у тебя отношения с японской администрацией. И вот наладить их очень здорово получалось у русского фашистского клуба. В 30-х их в городе было уже прям много. В основном это сыновья и дочери бывших белых офицеров. От родителей они усвоили идею исключительности всего русского и одновременно травму поражения в гражданской. Поэтому они, понятное дело, ненавидели большевиков, но и монархизм считали, что ли, уделом неудачников. В общем, ролевыми моделями для них были сильный лидер Бенито Муссолини и одновременно Столыпин. Они мечтали о новом порядке, но при этом, чтобы он был построен без участия вот этих замшелых дедов-белогвардейцев. И уж тем более без богомерзких леваков. Им нужен был кто-то такой сильный, современный, но при этом традиционный, такой типа беспощадный, но и тоже еще и идейный. Короче, когда японцы вошли в Маньчжурию, их тут встретили молодые русские фашисты. И они прям сразу очень друг другу понравились. То, что начиналось как кружок на юрфаке, с приходом японцев превратилось в полноценную партию с прямой поддержкой от оккупационной администрации. Японцам нравится милитаризм и антибольшевизм тусовки Радзаевского. И фашисты получают карт-бланш на пропаганду в русской диаспоре. Они постоянно проводят собрания, занимаются типа воспитанием молодежи и хвалят режим Маньчжоу-го. У них множество подразделений. В приграничном с Советским Союзом городе Маньчжурия русский фашистский клуб занимает целое здание, над которым по ночам светится огромная электрическая свастика, 2 метра в поперечнике. У фашистов есть дочерние организации, женские клубы и даже детское подразделение для самых маленьких. Оно называется «Союз фашистских крошек», и туда можно записать детей от 3 до 10 лет, как в такой кружок. В 1937 году оно даже выпускает газету под названием «Крошка», и там можно прочитать основные пункты устава. Крошка-фашистка верит в Бога. Крошка-фашистка любит Россию. Крошка-фашистка почитает родителей. Крошка-фашистка уважает труд. Долой коммунистов. Слава России. Потом там появились правила еще более, что ли, прикладные. Крошка не валяется долго в постели, а встает сразу, как Ванька-Встанька. Умывается чище всех и каждый день чистит зубы. Никогда не капризничает. Ну и под конец там крошка-фашистка никогда не играет с евреями. Не берет ничего от евреев и не разговаривает с ними. И есть очень немного фотографий этой стрёмной газеты, и вы, конечно, хорошо знаете, где их искать. Все у нас есть в Телеграме по ссылке в описании. Звучит это, конечно, как полная туфта и просто разбазаривание оккупационного бюджета. Но было что-то и похуже печатной продукции для самых маленьких.
2: В свое время у нас в городе очень было много всяких партий. Чернорубашенники, там «Черное кольцо», русские фашисты, Радзиевский, значит, которыми командовал.
0: Рассказывает Георгий Александрович Домодедов.
2: И вот эти творили, особенно вот русские фашисты, они творили, им деньги нужны были. Вот они этого сына пианиста похитили, который это модерном владел Карс, фамилия, выкуп просили, потом отрезали ему сначала палец, потом ухо, и потом все-таки убили.
3: Так это. Так они просто антисемиты, вульгарные?
2: Нет, им деньги нужно было, а они же были в гостинице «Модерн» владели.
3: То есть, да.
2: Они
3: то есть,
2: это же грабили они вот народ это простой. Под видом вот этих хунхузов они устраивали эти набеги.
0: На момент похищения сыну Иосифа Каспе Семену было 24 года, и он был уже довольно известным в мире пианистом. Семье Каспе принадлежала гостиница «Модерн», и они вообще считались одним из самых богатых людей в городе. Но выкуп в 300 тысяч долларов отец платить отказался. Понадеялся на помощь полиции. Сначала ему прислали уши сына пианиста. В коробке была записка, что в следующей посылке будут пальцы. Потом в ходе следствия выяснилось, что похитители хотели таким образом как бы свалить вину на хунхузов. Когда те похищали детей китайских купцов, посылки с пальцами были обычным делом. Но старик Каспе не сдавался. Он поднял всю полицию и всех частных сыщиков города. Им удалось задержать нескольких похитителей, но оставшиеся на свободе почуяли, что дело плохо, и убили Семена Каспе, чтобы замести следы. Его тело со следами избиений и пыток нашли в какой-то землянке на выселках через несколько месяцев после похищения. В итоге полиция задержала всех похитителей, и ими оказались боевики РФП, русско-фашистской партии. В частности, как минимум один из них работал на японскую жандармерию. Это все было очень громкой историей, но не единственной в своем роде. Незадолго до похищения Семена боевики РФП похитили харбинского аптекаря Мейера Кофмана. За него потребовали выкуп в 30 тысяч долларов, но жена смогла собрать только 18. Похитители, среди которых, кстати, были и японцы-жандармы, сначала согласились на эту сумму, но потом в хижину, где держали Кофмана, приехал Константин Радзаевский. Это вот лидер русских фашистов и секретарь фашистской партии. Он уверил всех, что над Кофманом надо еще поработать, и будут у них все 30 тысяч. О том, что было дальше, мы знаем из воспоминаний легендарного итальянского наемника и разведчика Амлето Веспе. Он работал в Харбине по меньшей мере, сюрприз-сюрприз, 1922 года. Тогда он помогал китайской охранке и знал всех русских фашистов лично, потому что сам был большим поклонником Муссолини. А когда в Маньчжурию пришли японцы, они оценили его опыт и тоже взяли к себе на работу. В общем, в какой-то момент начальство срочно вызвало его в жандармерию, потому что с Кофманом что-то пошло не так. Из жандармерии его отвезли в какую-то китайскую избу в Мадягоу. И вот дальше он пишет, что внутри он застал двух японских жандармов в гражданском и троих боевиков РФП, в частности, Радзаевского. Веспа спросил его, а что тут, собственно, произошло? И тот ответил:
4: «Я не вижу необходимости составлять полицейский протокол по поводу смерти этого еврея. Он не желал говорить или написать своей жене и получил по заслугам. Я его немножко припугнул, а он взял и умер. Мы тут ни при чем».
0: Тело лежало в углу избы под старым одеялом. И дальше Веспа описывает, как он поднимает это одеяло, и избу наполняет запах горелого мяса, потому что Радзаевский просто сжег Кофману лицо и руки во время допроса. Тело Кофмана потом нашли во рву, куда в Харбине сваливали неопознанные трупы. Никто из похитителей не понес никакой ответственности. Но с Семеном Каспе все случилось иначе. Во-первых, город уже насмотрелся на похищение и зверство. Во-вторых, его отец оказался достаточно могущественным человеком, чтобы часть задержанных похитителей посадили, а часть даже приговорили к смертной казни. На похороны его сына вышел весь город, и поминки превратились в стихийный митинг харбинцев всех наций, на котором люди в какой-то момент стали кричать «Смерть японским милитаристам!». И вот это, конечно, говорящая деталь. Попытки притвориться хунхузами и использование русских фашистов в своих целях никого в Харбине не обманывали. Все были в курсе, что за террором против еврейских коммерсантов стоит японская администрация. С богатыми китайцами они поступали ровно точно так же. Просто с российской диаспорой им было проще действовать через РФП. К середине 30-х все прекрасно понимали, что русские фашисты — это просто кучка подментованных

0: Демонстрации на похоронах в город стянули кучу жандармов со всей Маньчжурии. Евреи сначала закрыли свой бизнес в городе, а потом почти все общины уехали из Харбина в Шанхай. В общем, РФП была таким инструментом террора и пропаганды для японцев. А вот всякими хозяйственными делами российской диаспоры занималось Бюро по делам иммигрантов. Вы, может, помните это название из первого эпизода. Это вот там работал отец Игоря Владимировича. Эту организацию сокращенно называли БРЭМ. И она была главным переходником между русской диаспорой Харбина и японской администрацией. Абрамов-старший работал в третьем отделе, который занимался учетом населения. А Константин Радзаевский работал во втором. Он был главой отдела культуры. И хотя Абрамов был скорее бюрократом, он в фашистской партии тоже состоял. Мы не знаем почему. Возможно, членство в РФП просто было обязательным для сотрудников БРЭМ уровня среднего руководящего звена. Но, как бы то ни было, его сын Игорь Владимирович об этом ничего не рассказывает. Для него вообще больше имело значение, какая обстановка была дома.
1: В моей комнате висело 3 портрета. Я не помню, чтобы их мне повесили. Я их сам отобрал из того, что дома нашел. У меня висел портрет адмирала Колчака. У меня висел портрет Петра Первого. Ну, знаменитый портрет, где Петр в керасе написано обо мне. Ведайте, что мне жизнь недорога, жила бы только Россия во славе и благоденствии. И портрет маленького курчавого Пушкина.
0: И у Игоря Владимировича, и у Валентины Александровны детство было таким спокойным и каким-то словно изолированным от того, что происходило в городе. Они не знали про расправы над евреями, не знали про эксперименты над людьми. Массовые казни китайцев для них тоже были словно незаметны. Ну, и неудивительно, наверное. Напоминаю, Игорь Владимирович только родился в 1935 году. Когда началась Вторая мировая, он ее практически не заметил.
1: Войны как таковой в Харбине в принципе не было.
2: Понятно. Но вы знали о том, что она идет?
1: Мы знали, естественно, что война идет.
2: Это как-то вас затрагивало?
1: Оно было как-то там, где-то.
2: И не волновало?
1: Меня нет.
2: А родителей?
1: Родители, вероятно, да, но в домашней атмосфере.
2: Это не обсуждалось?
1: Это, ну, может быть, среди взрослых и обсуждалось. Но я как-то в этом не участвовал.
0: И надо сказать, Игорь Владимирович был не один такой. Харбин вообще с самой гражданской войны словно шел по какому-то своему собственному маршруту в истории. Японцы аннексировали Корею и разделили Китай на несколько лет раньше, чем Гитлер проделал то же самое с Австрией и Польшей. Они даже успели повоевать с Советским Союзом в Халхин-Голе еще в 1939 году. Они устраивали эксперименты над людьми, занимались откровенным геноцидом, заключали союзы с фашистами. Короче, все то, чем Вторая мировая отличалась от войн прошлого, в Маньчжурии к 1939 году было уже просто в порядке вещей. Остальной мир был просто сфокусирован на Европе и пользовался возможностью игнорировать происходящее в Азии. Как бы делать вид, что это никого не касается. Но мир очень скоро нагонит Харбин. Осталось совсем чуть-чуть. Я могу рассказать вам эту историю, потому что харбинцы очень подробно описали свою жизнь исследователям, которые в нулевых брали у них интервью для архива «Мемориала». В этом эпизоде в дело пошли интервью, которые брали Ирина Островская и Алена Козлова. Всего в архиве таких записей около 70. Это десятки и даже сотни часов разговора. Разобраться в них помогли участники практики, которые архив «Мемориала» устроил в 2019 году. Это Анастасия Родионова, Ольга Родина, Сергей Ларин, Степан Немцов, Екатерина Усанова, Ирина Яковлева, Анастасия Медведева. А руководили этим процессом Никита Ломакин и Евелина Руденко. А вот собрали из этого подкаст в студии «Либо-либо» вот эти люди. Продюсерка Олеся Бутенко, звукорежиссерка Нина Мамотина, композитор Кира Вайнштейн, музыка из библиотеки Blue Dot Sessions. А обложку нарисовала Карина Езелян. Ресерчерами были Егор Сенников и Алексей Захаров. А редактировал это все дело Андрей Борзенко. Ведущий автор сценария — я, Семен Шишенин. Пока.

Всем привет, меня зовут Самат Галимов. Я бывший тегдир «Медузы» и веду подкаст «Запуск завтра». О технологиях, которыми мы пользуемся каждый день и не замечаем их. Мы разбираемся в сложных технических штуках простым и понятным языком. Я беру интервью у программистов и основателей крупнейших IT-компаний планеты. А еще мы находим технологии там, где их, казалось бы, нет, но где они очень важны, например, в медицине. Подкасту уже 3 года, и у нас накопилась огромная библиотека эпизодов практически по всем темам в IT. Новые эпизоды выходят каждый четверг. Подписывайтесь там, где вы слушаете подкасты.

Я приветствую всех любителей музыки. Меня зовут Анатолий Рыльсков. С вами Нота Бене. Подкаст о музыке в формате нон-фикшн. Долго мы не выходили с последнего раза, ну вот, наконец-то вышли. И сегодня мы с вами поговорим об такой СНГ-сцене 10-х годов, 2010-х, соответственно. Во-первых, две ремарки скажу. Это, так скажем, выпуск по многочисленным просьбам трудящихся, по трем, если быть точным. Вот. Ну, написали люди, попросили что-то посовременнее сделать, про отечественную сцену, давайте попробуем. Значит, во-вторых, сразу заявлю, что никакого отношения к ныне очень агрессивно по такому, вот те, кто в игры играет, знает такой агрессивный польский маркетинг, да, вот у нас сейчас какой-то агрессивный русский сериальный маркетинг идет, одного сериала. Не смотрел, не знаю, как он крут, не будем мы упоминать его название. Вот, в общем, к нему никакого отношения выпуск не имеет. Я сразу скажу, а то там как-то не хочется продаваться за ноль. Вот, поэтому... Ну, вообще не хочется продаваться, но за ноль совсем обидно как-то. Вот, поэтому просто поговорим сейчас с вами о том, как что есть и как будет отечественная сцена уже прошедших десятых годов, что там было интересного, как так получилось, что у вас сцена была именно такой. Сразу скажу, у нас будет сегодня 4 группы и 4, скажем так, One Hit Wonder. Я сознательно игнорирую какие-то очень популярные коллективы, которые все вы и так знаете, как-то о них говорить, ну, зачем там по десятому разу одно и то же рассказывать, плюс к некоторым коллективам, к некоторым направлениям, там, скажем, новая поп-музыка, вот этот нео-поп, который у нас пошел там где-то с 2012 года, и вот апогей, там были всякие монеточки и так далее. Вот к нему у меня очень много вопросов, скажем так, к творческой составляющей данного жанра. Те, кому там вопросов нет, о них вы и так все знаете. Поэтому сегодня мы попытаемся поговорить с вами о группах второго, третьего, четвертого, там, 17-го эшелона, то есть это коллективы, которые вы либо не знаете, либо знаете их очень чуть-чуть, либо, ну, если вы всех знаете, я уж тогда не знаю, кто вы, респектосы сразу вам залетают. С прелюдией закончили, мы начинаем. Если брать такую неакадемическую, скажем так, музыку Советского Союза и постсоветского пространства, в первую очередь, там какие-то вот страны типа Россия, Украина, Белоруссия, да, то складывается там все примерно следующим образом. Считается как-то такой золотой век расцвета нашей музыки. Это вот 80-е годы, когда там уже пошла вот эта новая волна поп-музыкантов после такой советской революции Аллы Пугачевой. Классический рок, там все вот эти вот герои. Там потом вот это вот, когда где-то конец 80-х, там начало 90-х, когда вот до нас начала доходить вот эта вот новая эстетика в полном объеме, тоже там появлялись интересные коллективы, вот это как бы такое золотое время нашей такой сцены, в первую очередь рок-сцены, ну и поп на самом деле как-то тоже вот там много чего интересного можно послушать, ну поп там скорее уже в 90-х, но тем не менее вот оттуда идет прям вот корень этого замечательного успеха. Я с этим категорически не согласен, я не считаю, что там 80-е годы Советского Союза прям уж такое там великое музыкальное время в истории нашей страны. Да, были там достойные коллективы, там, если таких брать, скажем так, по людей попопулярнее, это Наутилус Помпилиус,

0: с украинского СССР. Были, конечно, коллективы хорошие, но в основном это какая-то калька была постоянная, это какие-то вот эти очень закрытые тусовки типа ленинградского рок-клуба, там московский какой-то тоже был рок-клуб, вот эти вот всякие там екатеринбургская музыка тоже очень специфическая, как ее называли, ну, не готов я о специфике екатеринбургской музыки сейчас рассуждать. Ну, в общем, не кажется мне это время каким-то прям уж очень интересным. Естественно, были там знаковые, крутые, культовые коллективы, очень самобытные коллективы, там музыканты, там типа того же Башлачева, например.
1: Карма — забота общая, доклад — задача длинная, удой с дисциплиной, карма и вновь карма. Пошла чесать губерния, эх, мать моя целинная, как вдруг конвертик с буквами не русского письма. Президиум шушукался, сложилась точка зрения. Депеша это с запада, тут бдительность нужна. Вот в Тимонице построен институт.
0: Но в целом, послушать там на самом деле, вот если вот, ну, серьезно подходить к вопросу, без каких-то там ностальгических воспоминаний и без того момента, что в современной музыкальном журналистике, музыкальной критике принято просто-напросто всячески хвалить героев прошлого без какого-то вообще намека на какое-то критическое осмысление, я с этим активно стараюсь бороться, может быть, пассивно, но стараюсь бороться как-то, поэтому мы этого делать не будем. В общем, вот закончились 80-е, начались 90-е. Для отечественной культуры вообще было время очень такое, с одной стороны, хорошее, потому что огромное количество творческой свободы, огромное количество разнообразнейших там и музыкальных коллективов, и там каких-то кинокартин, да, то есть вот эта вот цензура была снята, и просто, ну, люди делали буквально все, что хотели, минус был в том, что бюджет был примерно как бы две бутылки водки, и это в лучшем случае, иногда была всего лишь одна. И все это сказывалось на звучании, на, соответственно, конечном продукте. То есть очень много лоу-фай коллективов, такой, знаете, вынужденный лоу-фай. Был такой коллектив, по-моему, из Ижевска. Стук бамбука в 11 часов.

Вот эти вот ребята. Ну, это, конечно, очень интересный какой-то такой классный эмбиент, очень изобретательный, но это видно, что просто, ну, там, я не знаю, ну, на коленке это они были бы рады на коленке написать, но я не знаю, на чем они это делали, но получилось как бы убедительно, но, соответственно, на каком-то хай-фае, да, речи и не шло абсолютно никакой. Тем не менее, время было довольно изобретательное, появлялись разные там радиоплатформы, типа там нашего радио, русское радио, и тогда еще это вот были не вот сейчасшние вот эти вот замечательные музыкальные фрики, а такие очень, я бы даже не назвал их прилизными, я вообще не знаю, что там происходит, ну знаю, мы об этом чуть-чуть попозже поговорим, но не происходит там ничего хорошего. А тогда это действительно были какие-то свежие, очень идейные издания, которые старались как-то вот дать площадку, продвинуть, чтобы вы понимали, там, допустим, человек, который, наверное, для отечественной музыки сделал больше, чем кто-либо другой, это музыкальный критик Артем Киевич Троицкий, у него была такая программа «А» на Первом канале, куда он там Дэвида Боуи приглашал на интервью. Вот настолько серьезный музыкант там, появляется на Первом канале, и вы слушаете какой-то его экспериментальный альбом или что-то такое. То есть, ну, это вот... Ну, сейчас чуть попроще представить, ввиду того, что там... Я забыл, как его зовут, по-моему, Мудрик его фамилия была, это вот новый был редактор в свое время на «Вечернем Урганте», который там начал всяких монеточек, лун приглашать и так далее. А вот до этого момента, вот до того, как он пришел, значит, Челси играл хорошо. Нет, в смысле, там просто тоже есть футболист Мудрик. Так, для пяти человек, которые интересуются футболом, такая была небольшая шутка. До того, как господин Мудрик пришел, значит, к «Вечернему Урганту» и начали звать того каких-то музыкантов, таких инди-направленности, ну, более-менее интересных, скажем так, разной степени, конечно, но более-менее. До этого там, ну, кто давал интервью, какие-нибудь Кобзоны и так далее, то есть, ну, совсем какие-то уже несостоятельные музыканты. Ну, состоятельные в смысле, как бы, статусные, естественно, но несостоятельные, как бы, не входящие в эпоху времени уж точно. Там, о статусе Кобзона можно, конечно, как-то спорить, но вот то, что он в 2010-х годах там был неактуален, но это, я думаю, довольно очевидно. А вот в 90-е все вот эти вот, возвращаясь к нашему разговору, все вот эти вот замечательные ресурсы, они как бы были очень идейными и старались какой-то новые площадки, новые платформы создать. Соответственно, там, ну, из коллективов какие там самые интересные были, наверное, «Химера» Старкова.

Это такой наш, вообще одно из наших главных достояний. Это такой русский арт-панк, такой прям вот, вот русский. Очень такое интересное музыкальное действо происходило. Ну и все, кого вы там знаете. То есть это вот всякие там от Земфиры до там, Ленинграда. Все это примерно вот в этом времени появляется. Опять же, не будем мы на них подробно останавливаться и культурные статусы их обсуждать. И там, ну просто вы и так о них все знаете, а там мое мнение об этих музыкантах, конкретно вот в нашем сегодняшнем разговоре, оно, наверное, ну, просто не нужно. Дальше пошли нулевые. Нулевые годы – это вот начало какого-то такого прокисания такого русской культурной волны, да и на самом деле СНГ-шной всей культурной волны, потому что более-менее уже с 90-х годов появилась такая плеяда продюсеров, которая захватила рынки музыкальные, поп-рынки, соответственно, во всех странах, и продвигали они исключительно там какие-то свои очень скудные и ущербные представления о том, как музыка должна выглядеть. Поэтому там, если вы включите там русское радио, видите, там одним и тем же людям постоянно дают одни и те же премии, да, ну и не только русское радио, почти везде так происходит. Ничего свежего, интересного, там просто музыка застыла и все. Поэтому как бы здесь говорить уже о каком-то изобретательности нет, то есть люди просто делали бабки, и как бы на то, что там происходит в культуре, их монарх это не интересовало, как говорится. Тем не менее, там появлялись какие-то, значит, альтернативные ресурсы, типа там канала A1, мы с ней о нем еще поговорим, в контексте одной из групп, о которых я расскажу. Появлялись там какие-то музыканты, рэп-сцены, там зарубежные рэп-сцены, мы об этом тоже говорили вот в выпуске про немецкий рэп в эмиграции, скажем так. То есть, ну, что-то было, ну, и засилье там всякого пацанского рэпчика, пацанского рока. Наше радио тогда еще тоже что-то пыталось оно делать. Где-то, наверное, до вот середины, конца, значит, нулевых годов, то есть тогда еще поехать на фестиваль нашествия в надежде, ну, то есть это тогда еще, если вы ездили на фестиваль нашествия в надежде услышать какого-то нового свежего исполнителя и об этом заявляли всем окружающим, на вас не смотрели как на идиота, скажем так, то есть вот тогда еще такое было замечательное время. И, собственно говоря, вся вот эта, ну, давайте кого-нибудь тоже из 90-х, ой, из нулевых кого-нибудь я вам посоветую, это, наверное, давайте будет группа «Адаптация пчел».

Это такой коллектив из, по-моему, из Санкт-Петербурга. Они очень там специфический вокал, играют кибер-рок, да, вот как есть киберпанк, вот это кибер-рок, типа такого какой-то там жанр. Они там одни из амбассадоров, о жанре, понятное дело, никто не слышал. Но, тем не менее, группа очень достойная. Вот первый их альбом «Меланоя» называется, очень рекомендую послушать, прям не пожалеете. Кстати говоря, вот, да, заходя немножечко в сторону, группа «Адаптация пчел» — это была одна из тех, которая начала сотрудничать с нашим радио и просто скатилась. Потому что послушай про второй их альбом, не буду его вставлять. Это просто уже какой-то постный ужас. Вот, то есть это все то, что потом начало делать наше радио. И, соответственно, входим мы в 10-е года после вот этого всего. Я понял дело, что очень краткий экскурс, заголи по заголям, много мы что пропускаем. Это я осознанно делаю, потому что в формате часового подкаста каждый раз вам буду это повторять, но просто невозможно обо всем рассказать подробно. Ну, в целом, вот как я приблизительно вам рассказал, так примерно и было. Про нулевые, что еще можно сказать, было куча таких гаражных музыкантов. Я в то время уже начинал потихонечку ходить, это вот в конце нулевых было, я уже начинал потихонечку ходить на концерты. Вживую слышал я такие замечательные коллективы, как, например, Evil Not Alone, это пензенский эмо-рок-бэнд. Вообще не уверен, что кто-то за пределами там вот Центральной России слышал хотя бы об этой группе. Вот, ну то есть были там какие-то вот Тени Свободы тогда выступали. Сейчас они, как я выяснил, года два назад стала довольно популярной группой, когда были они у нас на концерте, они там пели песни, потом такие, так, ребят, сейчас будет шокирующая новость, у нас есть еще один альбом, и вообще никто не знал, то есть все думали, что у них там, по-моему, у них был, типа, «Клуб здоровья», что ли, альбом вышел, вот, на тот момент, а до этого у них был еще какой-то альбом, начали с него песни играть, их вообще никто не знал. Ну, то есть те, кто, при том, что тогда, если вы там жили в провинциальном городе, и к вам приезжала какая-то неизвестная группа, вы, как правило, покупали билет и где-то там за две недели до концерта слушали, что они, на кого вы вообще идете, то есть, ну, чтобы как-то там подпевать что-то, как-то веселиться, вот вообще никто не знал, но, тем не менее, сейчас они какие-то популярные ребята, и вот таких групп было очень много. То есть, прям абсолютно неизвестно, каких-то там, которые разваливались, что-то пели, ну, выступали в всяких малоаппетитных заведениях за 150-200 рублей билет. Поэтому на них кто-то там, конечно, приходил. Вот, но в целом, ну, интересно, там на самом деле было мало. То есть, ну, это какие-то панки были, либо там и Марии. Там, да, кстати, вот нулевые года, конечно же, расцвет эмо-кора у нас в стране. Всякие там стигматы, аматори и так далее. Но тоже как-то типа, потом о них пообщаемся. Вот. Ну, то есть, в целом, как бы, скажем так, мейнстрим, он был вообще очень нежизнеутверждающим. Прям все было очень плохо, тоскливо и так далее. И вот начинаются 10-е года, и вот, ну, ничего не предвещает, как бы, какого-то разворота в сторону интересной музыки. Вот что сейчас сцена просто взорвется. Вот, ни одной предпосылки не было. Тем не менее, там у нас 11-й год, у нас выходит альбом Ивана Дорна, дебютный, выходит «Вечный жит» Оксимирона, потом, соответственно, вот эта наша рэп-сцена развивается, поп-сцена развивается, канал A1 тогда еще альтернативный, там разных музыкантов тоже тиражирует, у них была передача «Парный прогон» такая, где они скрещивали двух как бы музыкантов, и, ну, в общем, происходили всякие ужасы, ну, иногда что-то хорошее, иногда просто, ну, просто ужас как-нибудь, если вам нечего делать, послушайте как-нибудь «Парный прогон», совместный альбом, это группа «Дистемпер», группа «Тараканы», как они песни друг друга перепевают, ну, это вот просто, ну, это вот в качестве юмористического такого номера можно послушать, но, естественно, ничего серьезного там не ждите. И как-то вот постепенно там бац-бац-бац, то есть хоп и рэп-сцена у нас развивается, притом она не как обычно, когда там что-то уже вышло из моды на Западе, и у нас только-только начинается, вот прям мы вот буквально там на пару месяцев отстаем всего лишь по времени, там какой-то инди-сцена у нас развивается, мы сейчас говорим о количественном в первую очередь, про качественные изменения, это, ну, немножко другой разговор, но тем не менее, то есть у нас прям очень много свежей музыки появляется, прям трендовой музыки, там, вот этот нео-поп, о котором вот я уже как-то упоминал, типа там «Монеточки», «Луны», вот эти все ребята, вот это все тоже у нас заходит, и как-то вот к концу уже можно констатировать, что вообще 2010-е года были, наверное, самыми лучшими в истории такой, скажем так, русскоязычной, СНГ-шной музыки, такой неакадемической. Как так вообще получилось? Все вот эти процессы, которые я вам
немножечко описывал, пока подводил вас, они, собственно говоря, все сыграли. Во-первых, интернет. Интернет здесь мало того, что позволил очень быстро понимать, что вообще популярно там на Западе, какие тренды, что вообще происходит, наладил коммуникацию, естественно, между музыкантами, естественно, там слушатель новый за счет там всяких стримингов, ВК и так далее. Убил он, соответственно, окончательно все вот эти вот радио, потому что сейчас слушают, мне кажется, только в машине и на работе. Я вообще не представляю, где еще сейчас слушают радио, если честно. Ну, такие вот классические. Более того, это вот где-то, когда, где-то, я не знаю, ну не соврать, там года где-то седьмые, ну может быть там чуть пораньше, конечно, там седьмые, восьмые, там уже очень были популярны всякие имиджборды, там всякие обсуждения, где всякие гики, фрики и так далее друг другом обменивались там всякими музыкальными находками, такими группами, которые у нас как-то исторически не были известны до этого времени. Там, скажем, я помню, как... Еще молодой, довольно худой Юрий Хованский у себя вот в своем вот этом вот комьюнити продвигал группу Bloodhound Gang, например.

были какие-то тут, здесь, там, вот как-то все вот эти находки, они приходили к слушателю так или иначе. Во-вторых, про радио мы с вами уже поговорили, что они все как-то загинались, превращаясь либо в какие-то продюсерские вещи, откровенно, либо в просто в что-то очень постное, либо, там, как в случае, например, нашего радио, они стали, ну, слишком форматными. Почему я именно наше радио выделяю? Потому что наше радио, оно первоначально выступало как такое, вот, значит, мы там за русский рок, там, значит, вот мы сейчас всем покажем, как наша сцена, а потом вот это вот все, скажем так, как бы нерв такой, да, нашей музыки. Они просто его вынули и делали, ну, какой-то там групп там появлялись, типа там Томы Накеры какая-то была там. Ну, то есть совсем какие-то уже фрики начали появляться там где-то вот в 10-х годах. Я вообще не понимал, как бы, что они там делают. Вот. Ну, что они там-то делают, понятно. Что они делают, в принципе, в каком-то там медийном пространстве. Я, честно, не знаю, что там происходило. Плюс к этому, да, начали выходить какие-то у нас уже... Тут, здесь, там какие-то музыкальные, скажем так, находки. Здесь начали появляться какие-то независимые лейблы уже, независимые продюсеры, которые делали такую культуру параллельной той, что делали продюсеры оригинальные, и за счет интернета они могли это делать. В принципе, музыка также, вот тоже немаловажный момент, где-то вот тоже года там 8-9, начался у нас такой какой-то политический рассвет, скажем так, когда, ну, как-то, ну, вот, ну, люди в диапазоне от Дмитрия Интео до, там, до Навального, вот когда он еще был русским националистом, то есть он, вот, вот такое как-то у нас было очень широкое политическое поле, и, соответственно, музыка тоже начали появляться всякие политические музыканты, типа этого... Как же его, как, вот он пел «Поганенький у нас народ», а зовут его, как я забыл, к сожалению. То ли Обломов, то ли Вася Обломов. Во, Вася Обломов. Вот он. Мы не будем его вставлять, естественно, эту композицию. Но вот таких вот ребят было очень много. И как бы, то есть, в такой вот тусовочке, модной политической тусовочке того времени музыка тоже стала какую-то роль играть. Потом вот, соответственно, вся та музыка, которая сейчас там, допустим, протестный пласт, он почему так популярен? Ну, оттуда это пошло, потому что как-то до этого, вот, в 90-х, в нулевых как-то все это погибало, а потом опять возродилось. Соответственно, и до сих пор это как бы ввиду того, что спрос на эту музыку есть, она ее продолжает выпускать, и, соответственно, такие люди, они тоже как бы свой такой подиум получают. Более того, я вам скажу, что были... Мы не будем сейчас называть эти коллективы, но вот просто поверьте, ну, потому что они, скорее всего, все запрещены. Было очень много националистического какого-то рока, там, песни про всяких Евпатиев, Коловратов и так далее. Там, ну, просто вот все, кому не лень просто выступать, там, коммунистические какие-то группы тоже были. Именно такие вот, то есть не какие-то такие левацкие, как говорится, да, там, что-то вроде, там, Dead Kennedys каких-нибудь. А нет, вот именно, то есть вот песни там про Ленина и так далее, то есть все вот это тоже было. То есть, ну, достаточно было всякого рода такого политической музыки, и тоже это все как-то влияло. Ну, культура стала просто более открытой. И вот в такой вот смеси, то есть тут, здесь, там, как-то все это пришло к тому, что начался просто большой взрыв, и очень много музыкантов очень разных направлений, не связанных друг с другом вообще никак, они начали как-то вот появляться и что-то делать. Я вам тоже так немножко забежим в другую тему. Вот сейчас у нас так развивается вообще музыкальная журналистика и музыкальная критика, музыкальная, ну, что угодно там, да, про музыку. То есть у нас есть очень много людей, которые как-то вот друг с другом абсолютно не коммуницируют и никакого желания не имеют это делать. У кого-то из них получается делать что-то интересное, у кого-то не получается, но тем не менее там разные направленности, то есть вот это все тоже сейчас присутствует. И, кстати, наверное, не только в музыкальной, наверное, вообще в культурной журналистике. Потому что есть там очень много интересных людей, которые про кино что-то рассказывают классно. И так, я не говорю сейчас про вот эти скрытые смыслы, а про там постановку кадра, там, про то, как там свет правильно располагать и так далее. В общем, все это тоже у нас сейчас примерно по такому же принципу развивается. Тоже все это в 10-х годах, соответственно, началось.

Теперь, наверное, давайте уже наконец переходить к коллективам, которые я сегодня для вас выбрал. И первый коллектив у нас будет называться, ну, он называется, у нас он будет КПСС.

Кто это такие? Это музыкальный проект господина Сергея Бабкина. Он вам известный по группе «Пятница». Не будем вставлять, опять же, музыкальное сопровождение, все знаете. Значит, вот это Сергей Бабкин, у него помимо вот этой «Пятницы» было много довольно проектов, всяких разных групп, групп однодневок и так далее. Вот одна из таких групп была группа КПСС. Выпустили они в 2011 году, вышел альбом «Свинец». Это такой как бы поп-рок, такой поп с большим закосом именно в поп, то есть это такое, такая вот индюшатина нулевых, вот что-то вроде Arctic Monkeys, только более, скажем так, мелодично, что ли. Вот без такого ухода, вот когда они уже там в электронику начали уходить, вот без такого вот их звучания. А вот такие, первый альбом, скажем так, Arctic Monkeys, только мягче гораздо. Вот что-то вот, вот в это вот, это было уклон. Про саму пластинку, да, единственный альбом у них вышел, соответственно, «Свинец». Потом группу что-то там они покатались по турам, развалились. Но в интернет помнят, группа очень хорошая. Вообще, Сергей Бабкин лично меня удивил. С группой я, кстати, познакомился как раз на канале «Иван». Там, значит, ну, соответственно, помимо всяких передач, они крутили просто музыку, и там был клип вот на песню, которую мы с вами прослушали. Песня «Звезда» называется. Очень такой, кстати, бодренький клип. Мне как-то вот в свое время очень зацепил. Сейчас пересмотрел, тоже довольно классно. При том, что там просто они выступают на сцене. Такая, как, может быть, отсылка на «Папа Роуч», по-моему, у них был такой тоже клип, где «Last Resort», по-моему, песня была, где они тоже пели. Может быть, не «Папа Роуч», но, по-моему, «Папа Роуч». Готов признать сразу, что я ошибся. Сам альбом очень разнообразный. Прям очень много сменной такого настроения. Такой довольно меланхоличный, где-то экспрессивно-меланхоличный. В общем, крутая пластинка, послушайте, не пожалеете. Это прям очень-очень-очень рекомендую. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем и идем дальше.

Я бы это описал как вот если бы Дэвид Линч снимал бы какой-то фильм в своей такой манере, но его действия бы происходили в веке в 18-м. Вот что-то вот отличное для этого был бы саундтрек от Мутафори Лили. Это какая-то такая эксцентричная неоклассическая музыка, которая сделана как-то на эйфельке. Очень какой-то, даже ну, тяжело описать. Это вот были замечательные слова Фрэнка Заппе, который говорил, что говорить о музыке — это как танцевать об архитектуре. Не совсем я с ними согласен, конечно, но вот в данном как бы случае соглашусь, описывать это очень тяжело. Такой проект, кстати, на удивление, снискал какую-никакую славу. Там где-то даже о нем упоминал, какие-то он там давал концерты, интервью. Я просто был удивлен, что кто-то наткнулся на это и решил продвинуть этого замечательного человека. Первые два альбома слушать прям рекомендую. Дальше уже, соответственно, так как музыка эксцентричная и довольно такая замкнутая в себе, дальше уже он исписался, и там совсем все очень плохо, постно и невразительно. Но первые два альбома прямо очень рекомендую. Мутафори Лили, еще что-нибудь послушаем и двигаемся дальше.

0: покачивает десны.
1: История группы «Прыгай, киска» такая. Они, в общем, группа зародилась там что-то году в 13-м, в 15-м году они уже распались. Сейчас они, кстати, возродились. И к ним, ввиду того, что они возродились, у них, конечно же, тур сразу нужно дать, потому что это такое довольно серьезное культурное явление было в свое время. Соответственно, везде у всяких таких не очень порядочных журналистов, музыкальных обозревателей сразу же повыходили хвалебные очень разборы с интервью, с рекламой этого самого тура, как его надо посетить обязательно. Что это вот то, вот прикоснуться там к истории, все дела. Ну, наверное, чтобы какие-то снискать лавры, ввиду того, что следующий коллектив замечательного Петера Мартича, это солист «Прыгай, киска», он вам, наверное, известен по коллективу «Пассаж», что это самый «Пассаж», довольно такая занятная вещица, тусуется, значит, ну, занятная имеется в виду не для меня, я считаю, что «Пассаж» это очень посредственный проект, особенно в сравнении с «Прыгай, киской». Но, тем не менее, значит, о какой-то там музыкальной тусовочке все это находится, и как-то хочется свои какие-то лучики, интервьюшечек, эксклюзивчиков пополучать, поэтому всячески тур продвигается. Я вам, значит, на тур «Прыгай, киска» идти не советую, потому что история должна оставаться в истории, а вот послушать «Прыгай, киску» я вам очень рекомендую. Это такое, как бы, поп-сатира, если хотите, вот я даже не знаю, как это описать. В общем, нам очень сейчас неинтересно, что там записывались треки за 15 минут, все вот это вот текст писался там как-то, лишь бы написать, это все не нужно. Суть в том, что это абсолютно незамысловатая музыка, абсолютно, абсолютно кичевая, вот прям в своем максимальном просто выражении. Это одновременно попавшая, наверное, во время, попавшая в какие-то тренды, попавшая в настроение вот этой вот публики 14-15 года, ну, 13-14-15 года, прям вот в сердца молодежи, особенно те, кто вот на всяких там таких вот сомнительных концертах тусовались, там рейвы, не рейвы, вот это все дело. Очень такой важный исторический, скажем так, памятник, очень интересная с точки зрения простоты музыки вообще группа, и надо сказать, что вообще в жанре поп-сатиры, я считаю, в такой именно китчевой музыке, но «Прыгай, киска», ну, наверное, одна из лучших за всю историю, просто вот чего-то подобного именно в том формате, в каком сделали это они, представить очень тяжело. Следующий проект, соответственно, да, «Пассаж». Не рекомендую вам слушать, но вы, наверное, его слышали, но я не рекомендую, если вдруг не слышали. А вот «Прыгай, киску» прямо настоятельно, настоятельно требую вас ее послушать, потому что ничего подобного вы не слышали. Я вам просто гарантирую.

И последняя группа из... У нас сейчас такие будут вот 4 группы, грубо говоря, в формате полноценных групп, и 4 будут таких ван-хит-вандера. Вот последний коллектив из таких полноформатных в нашем сегодняшнем разговоре — это коллектив под названием Glint Shake, или сокращенно GSH.

коллектив из Петербурга. Солистка там была Екатерина Шелоносова, кажется, вот что-то такое. Кейт НВ у нее еще есть псевдоним, она под ним такую играет. Менее интересно, чем ГШ-музычку. Но, тем не менее, вот она там солистка. Ребята играют такое, как бы... Вот они тоже играют арт-панк, если можно. Такой вот только арт-панк с такой после появления неопсиходелической музыки формата... Может быть, вот знаете все эту тусовочку типа Elephant Six лейбла. Вот что-то вот после этого какой-то такой очень легенький, утонченный, при этом довольно безумный. Вышло у них, вначале они начинали, естественно, как гаражники, как и положено. Были у них какие-то там, вот под названием Глиншейк, какие-то там мини-альбомы, не очень интересные. А потом у них вышел полноценный альбом, который называется «Оэш Макзиу». Вот это вот «Оэш Макзиу» — это, наверное, ну, один из лучших альбомов в истории русскоязычной музыки. Ну, кроме шуток. Это прям... Очень. Давайте что-нибудь еще оттуда послушаем. Вот первый трек, которым мы знакомились, был тоже оттуда. Давайте что-нибудь еще послушаем.

трек, там просто один лучше другого. Не, ну, текста довольно бессмысленные, музыка на высшем уровне. Можете видеоклип их посмотреть, такой там продакшн тоже довольно интересный. Классные ребята. Дальше, к сожалению, после этого альбома куда-то они туда свернули. Вот на альбоме «Польза», кажется, 2017 года. Они пытались как-то повторить вот этот вот успех у Эш Макзиу, но это все выглядело очень вторично. А дальше там, ну, все еще хуже стало. Но вот этот альбом, он прям мое почтение, как говорится. Очень крутой коллектив, очень рекомендую послушать. Может быть, кстати, вам и более поздние вещи зайдут их. В любом случае, как бы не стыдно за то, что вот на нашей такой инди-сцене, мы их то, что к инди-сцене отнесем, появляются вот настолько самобытные музыканты. То есть это не просто, они как бы вот в этой всей вот этой вот тусовочке, которая шла по пути такого звучания, такого дрим-попа 90-х, да, вот они куда-то вообще в другую стезю отошли, и получилось гораздо лучше. То есть я вам ответственно заявляю, что вот ГШ это лучше, чем там всякие, не знаю, там Акуджавы и так далее. То есть это группа, которая абсолютно в другом, на другом уровне просто находится. Опять же, настоятельно рекомендую ознакомиться. Из примечательных фактов наткнулся на статью про них, еще давно было, где их там сравнивали с какими-то авангардными музыкантами там 20-х годов 20 века, что-то там. Ну, вот ничего подобного в творчестве у них нет, но мне просто очень смешило, как люди какие-то ищут аналогии, просто потому что, наверное, просто не о чем больше писать. Страшно немножечко от этого, ну и немножечко смешно. А мы двигаемся дальше к One Hit One.

теперь у нас, скажем так, группа одной песни. Здесь вы, ну, там, знать можете, наверное, только одну. Все остальные это, ну, очень неизвестные ребята. Первый трек, о котором мы поговорим и сразу же его послушаем, это исполнительница под названием «Девочка нового века» и ее песня «Авангард».

история здесь такая. Без имен попробуем, потому что я историю так довольно из первых уст знаю. В общем, одной замечательной даме из Санкт-Петербурга выдали, значит, деньги на образование, чтобы она оплатила вуз. Вместо того, чтобы оплатить вуз, она решила закупить, скажем так, известных веществ на у мифических персонажей, с которыми там дрался Геракл. Вот, и, соответственно, записать песню, снять клип. И вот это вот, соответственно, «Девочка нового века» с треком «Авангард». Веселейшая песня. Я считаю, что это вообще лучшая протестная песня из всех, что когда вот были написаны на русском языке. То есть вот все остальное, это какое-то вот серьезные, нудные какие-то треки там, какие-то такие полумогильные, которые там что-то вот... Все у них как-то там плохо, и вот срочно нужно там нам как-то всем. А вот это опять же, кич. Я очень люблю кичевую музыку, а политический кич я люблю вдвойне. Я не знаю, сколько времени понадобилось «Девочке нового века», чтобы, соответственно, написать эту композицию, но звучит она очень круто. Я неиронично вам ее рекомендую к прослушиванию, неиронично вам рекомендую видеоклип, который просто божественный. И я очень рад, что вот такие музыканты у нас появляются, которые вот они появляются и исчезают, так и должно быть. Но оставляют такой след. И с одним треком уделывают там все политические потуги, ну, музыкально-политические потуги всех на самом деле. Поэтому еще раз запоминаем «Девочка нового века» «Авангард», обязательно слушаем. На Ютубе там две версии есть, одна цензурированная, другая нет. Вот вам нужна, которая не цензурированная, она очень классная. И двигаемся дальше. Следующий коллектив с одной песней, которую я вам порекомендую, называется «Катины слезки». И песня у них называется «Туристический мираж».

кто такие группа Катины слезки? Это, в общем, группа из Якутии, из Якутска. Они играют такой гаражный рок. Прям вот гаражный-гаражный. Ну, вы, наверное, могли послушать. То есть там лоу-фай на лоу-фай. И играют они его довольно однообразно. Ну, я бы не сказал, что группа... Знакомься я с ним, соответственно, на фестивале «Боль». Там они выступали. Как-то вот все у них очень монотонно. Ну, вот ничего вроде как особенного в их творчестве я не заметил. Потом я послушал какие-то мини-альбомы у них. Тоже ничего как бы выдающегося я не нашел. Кроме песни «Туристический мираж». Потому что мне казалось, здесь какие-то вот нотки серфа идут вместе вот под этот вот проигрыш. А эта песня, она, мне кажется, очень хорошо бы подошла в фильм типа «Криминального чтива». Прям просто бы как влетая вошла. Не знаю, как у Катиных слезок получилось это записать. Песня идет там, 1.5-2 минуты, но это прямо очень великолепно, и вдвойне великолепно, что группа из Якутии, и мы все расширяем и расширяем нашу такую музыкальную географию. Поэтому послушать очень рекомендую. В принципе, можете и другую дискографию послушать. Вполне себе средняя гаражная группа. Возможно, если вы прям такой большой упоротый любитель гаража и лоу-фай, возможно, что-нибудь еще вы у них обнаружите. А мы двигаемся дальше. И переходим мы к последней на сегодня группе. Это группа Meltdown Boys и их трек «Паранойя».

0: Это уже джаз-квартет. Он анонимный полностью. То есть там у них есть мистер Purple, мистер Orange, мистер Green и мистер Digital. Читаю по бумажке, пришлось выписать. Я так понимаю, что это какой-то референс в сторону группы The Residents, да, которая тоже была анонимная в таких вот смешных шляпах в виде глаз. Они выступали. Вот это, значит, коллектив, он играет, соответственно, такой dark jazz. Вообще, я небольшой любитель джаза, и уж тем более там каких-то его направлений, скажем так, слишком тяжелых в плане насыщения, да, композиционно сложных. Потому что мне кажется, вот такая музыка, она больше, как в известной фразе, больше для тех, кто играет, а не для тех, кто слушает. Тем не менее, вот Dark Jazz, там действительно есть что послушать. И вот наш этот московский коллектив, у него вышел альбом Inner Feelings. Это альбом концептуальный, 2018 года. На их альбоме каждый трек, он называется в честь какого-то психологического заболевания. И вот этот альбом открывается треком, соответственно, «Паранойя», который мы с вами послушали. Это лучший трек на альбоме, остальные мне понравились гораздо меньше, они какие-то, ну, заунывные, что ли, не знаю, как еще сказать. А вот этот трек прямо то, что нужно, и если всегда хотели с каким-то таким авангардным российским дарк-джазом познакомиться, то вот Meltdown Boys, я думаю, это отличные просто ребята для того, чтобы начать с ними знакомство. Еще скажу про них последнее. Ходил у меня один знакомый на их концерты в какой-то подвал, и вживую они выступают даже лучше. Поэтому, возможно, имеет смысл, как с группой Short Parish, не слушать их студийно, а ходить слушать на концерт. На сегодня все. Спасибо большое за внимание. Надеюсь, что какой-то интересный вам подборку подобрал, кого-то нового вы сегодня узнали, какие-то интересных музыкантов. Следующий выпуск у нас будет большой, скорее всего, больше часа, и, возможно, в нем будут ответы на вопросы, если вопросы наберутся, поэтому, если вдруг какие-то вопросы есть ко мне, по музыкальной или по какой-то другой части, я обязательно отвечу. Как обычно, в описании здесь будет мой телеграм прикреплен, туда пишите свои вопросы. Если будет вопросов мало, я отвечу вам лично. Если вопросов много, соответственно, сделаем отдельный блог. В следующем выпуске я отвечу уже на них в формате подкаста. Всем спасибо, слушайте хорошую музыку. С вами был Анатолий Рыльсков, Нота Бена. Еще услышимся.
1: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете Радио Сахаров.

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Здравствуйте, меня зовут Левинсон Алексей Георгиевич. Я работаю в аналитическом центре Юрия Левады, преподаю иногда в Высшей школе экономики в Москве. В сферу моих занятий входит проведение интервью и групповых интервью с жителями Российской Федерации. Кроме того, я участвую в большой работе Левада-центра по проведению всероссийских репрезентативных опросов, и это другая часть материала, на который я могу опираться. Мне приходилось заниматься темами, связанными с войной, военной службой, и у меня на памяти, в частности, период 90-х годов, когда авторитет армии и военной службы резко упал. Тогда нежелание молодых людей идти в армию служить, в общем, встречало понимание в довольно широких слоях общества. Ну, а сегодня мы наблюдаем картину во многом совсем иную. Вот я хотел бы что-то сказать и об этой эволюции, и посмотреть на проблемы армии, милитаризма как общественных явлений в такой более широкой исторической перспективе. И начнем с воспоминания о том, что армия — это один из важнейших институтов российского общества, но с достаточно древних времен. Усилия российских государей, тех, которых мы вспоминаем чаще прочих, там Ивана Грозного, Петра Великого, Екатерины, во многом были связаны именно с военным делом, с созданием армии, с руководством армии. И в обществе армия была очень важным институтом. Ну, по сути дела, дворянство — это оно же в большой степени и офицерский корпус. Состоять на военной службе в этой части российского общества было нормой. Это важно. Для массовых частей российского общества, для крестьянства, служить в армии — это было повинностью. Хотя, в общем, солдаты, в особенности отслужившие солдаты, пользовались определенным авторитетом. Но если думать о теме милитаризма как черты нашего общества, то об этом в 18-19 столетии применительно к широким слоям российского общества говорить, наверное, не приходится. Неудачная для России война с Японией способствовала тому, что авторитет российской армии упал. Война 14-го года вызвала, как рассказывают, прилив такого энтузиазма, патриотический подъем. Но война затянулась, война превратилась в очень неудачную для России и закончилась, ну, мы знаем, чем она закончилась, тем, что правительство пало. Сначала царская власть, а потом пало временное правительство. Произошло то, что получило название Октябрьской революции. И я хотел бы подчеркнуть, что советское государство, оно возникло не в результате революции. Оно возникло в результате того, что большевистской властью была выиграна гражданская война. Оно родилось из войны, оно родилось не из революции. Гражданская война была войной очень тяжелой, массовой, охватившей, ну, практически все российское общество. Часть воевала на одной стороне, часть на другой, часть сочувствовала одним, часть другим. Несусветные беды и разрушения причинила эта война. Война россиян между собою, России как стране. Что очень важно, в этой войне фактически не участвовала та армия, которая имелась у России. Ну, потому что те, кто воевали на стороне красных, в общем, отчасти состояли из солдат, призванных на фронты империалистической войны, отчасти состояла из тех, кого так или иначе мобилизовали, или те, кто сами пришли к красным уже после октября, в начале новой, так сказать, политической эпохи. Со стороны белых это было несколько армий, тоже состоявших из разных составных частей. Ну, плюс там внутри России действовали и военные части иностранных государств. Я хочу подчеркнуть, что преемственность российских вооруженных сил, которые далее там возникли после этой гражданской войны, по отношению к армии императорской России, ну, была очень ограниченной. Часть людей перешли, известно, там часть офицеров стали военачальниками в Красной армии. Но, в общем, как институт, это была совершенно другая армия. Она отвоевала победу в гражданской войне, и дальше произошло событие, о важности которого просто очень нужно помнить. Те, кто в годы гражданской войны были так называемыми красными командирами, выходцы они из военной среды или, что очень часто, из среды рабочих, части крестьян или интеллигенции, городских служащих, вот они после окончания гражданской войны, после демобилизации, они образовали основной корпус советской бюрократии. Это очень важное обстоятельство. Бюрократия сформировалась из командиров. Командиров разного уровня, но это были люди, которые пришли руководить тем, чем им приходилось руководить, как это говорится, на местах, с опытом, который у них сформировался в ходе именно военных действий, с армейским и военным опытом. И если их опыт, так сказать, ведения боевых действий пригодиться в этих условиях не мог, то их опыт руководства людьми, командования, вот он не то что мог пригодиться, но только он у них и был в распоряжении. Так сложилась система, которую через много десятилетий, по-моему, Юрий Николаевич Афанасьев назвал административно-командной системой. Советская бюрократия, она усвоила некоторые приемы руководства, которые сложились именно в условиях боевых действий. И вот какие принципы здесь оказались очень важны. Опять вернемся к эпохе 19-го столетия, когда существовал класс дворянства, существовала его субкультура, которая была, в общем, отчасти субкультурой офицерства, в том числе гвардейского офицерства, дворянская культура служения и ориентации на то, что давайте назовем словом «подвиг». Что требовалось от офицера, от военачальника, от командира? Это добиться победы в данном сражении или в войне. Добиться каким образом? Ну, в общем-то, любой ценой. Есть цель, и для достижения этой цели он не щадит собственной жизни и жизни тех, кто под его началом. Я не хочу сказать, что никто никогда не жалел солдат, никто никогда не жалел человеческой жизни. Нет, это не так. Я хочу сказать, что ценностное обоснование деятельности людей на войне, оно именно таково. Надо победить, а жалеть себя, жалеть свое, ну уж не говоря о том, чтобы жалеть противника, при этом не полагается. Наряду с этим сословием в России было сословие другое, купеческое, и из его среды, и из среды там других социальных групп сформировалось русское буржуазия или русское предпринимательское сообщество. Каковы ценностные основания деятельности людей на этом поприще? Ну, известно, что там капиталисту нужно получить выгоду, но самое главное, что капиталист соотносит свои цели со своими средствами, производит, так сказать, калькуляцию, и это совершенно другая установка, в том числе, так сказать, человеческая, нежели установка на подвиг. Но будем называть эту установку установкой на дело. И, в общем, российское общество произвело, так сказать, две таких культурных модели. Одна с ориентацией на подвиг, другая с ориентацией на дело. Они, в общем-то, не конкурировали между собой, они сосуществовали как части российского общества. Российская буржуазия была уничтожена в ходе революции и последующих дней гражданской войны. Российская армия, Красная армия, родилась как бы заново, но вот это ценностное основание подвига, оно перешло, трансляция состоялась, трансляция этих культурных норм и ценностей из прошлой культуры до советской, в советскую она произошла. Ну, в каком-то роде и Трансляция этих ценностей дела, ценностей, так сказать, калькуляции, рачительности и так далее, в общем, тоже присутствовала. Но вспомним, что советская власть первое, что сделала, она ввела режим так называемого военного коммунизма. Ну, много ли там было коммунизма, это сейчас обсуждать не будем, но чтобы в его названии фигурировало слово «военный», это было очень важно. И уже в 1918 году было издано постановление, говорящее, что Советская Республика превращается в военный лагерь. Ну, а если это так, то это значит, что именно ценности вот эти воинские, ценности, которые там связаны со словом «подвиг», а главное связано с идеей, что нечего, так сказать, считать наши там потери или затраты, нам главное победить. Вот эта идеология, она, безусловно, стала господствующей и господствовала практически всю историю гражданской войны. О гражданской войне нам надо еще раз вспомнить вот почему. Гражданская война, она на то гражданская, что там воюют не военные. Военачальниками Красной Армии зачастую были люди штатские. Ну, достаточно сказать, что главнокомандующим наркомвоенвором был Лев Троцкий, который не был военным. Я не хочу этим, так сказать, бросить какой-то укор ему, хотя на совести этого человека много чего, что заслуживало бы укора, но не в том дело, что он был не военный, а указать я хочу на то, что вот это была, так сказать, типичная ситуация. Воевали не военные. Но на войне как на войне. На войне есть правила, которых надо придерживаться, есть приемы, которые, если ты воюешь, ты с неизбежностью используешь. И вот корпус командиров Красной Армии, вот он образовал не только Красную Армию, о ней речь впереди, но он образовал и, как я уже сказал, вот этот корпус в российской бюрократии, которая таким образом и в мирные условия не могла иначе действовать, как перенести усвоенные ею принципы руководства людьми на мирное поприще. А что за принципы руководства людьми? Принципы простые, беспрекословное подчинение. Есть очень широко известная формула, на ней построен многое в уставах и действующей нынешней армии. Приказ начальника — закон для подчиненного. Обратим внимание на слово «закон». Вот здесь слово «закон» оказывается у нас в переносном смысле. То бишь закон — это то, что писано, то, что принято там законодателем. Приказ начальника имеет совершенно другое происхождение. Но он оказывается в условиях войны или в армии, он и есть закон. То бишь закон, так сказать, гражданский, ну, если не отменен, то, по крайней мере, оттеснен вот этим пониманием закона. Мы много знаем о том, как Сталин управлял наркомами, как наркомы управляли там директорами заводов, как директора заводов управляли начальниками цехов, начальники цехов мастерами, мастера рабочими. Ну и всего, что мы знаем про советскую индустриализацию или коллективизацию, мы знаем, что во всех этих случаях огромную роль играло вот это насилие и приказ. Приказ как то, что необходимо исполнить, ну а насилие как то, что обеспечивает исполнение этого приказа, если он не исполняется добровольно. В реализации вот этой административно-командной системы очень велика была роль такого парамилитарного полувоенного ведомства, каким являлись органы государственной безопасности, как их теперь называют. Ну, чрезвычайная комиссия, эти органы назывались при своем создании. Это очень важная часть российской культуры, в том числе российского милитаризма, о котором мы говорим, потому что вот наряду с армией у нас существовала, ну, там существовала милиция или в дальнейшем полиция, то есть такие военизированные образования для поддержания порядка внутри общества, но существовала еще и специальная служба, которая была устроена частично как армия, то есть она имела там звание, имела те же правила подчинения младшего старшему и так далее, приказов. Но у этой службы еще была определенного рода автономия, та, которой не имела армия. Что касается вот этой службы, которая в других государствах называлась когда-то тайной полицией, то там с постановкой целей для нее существовала всегда очень сложная ситуация, потому что зачастую эти цели она выбирала, ставила сама себе или предлагала руководителю, а руководитель соглашался. И определенный смысл есть в том, что эта служба очень часто меняла название, их, наверное, по-моему, 8 было за всю историю, не меньше. Но одно из названий, мне кажется, очень важным. Когда-то место там ВЧК, эти службы получили название «Главное политическое управление». Вот я думаю, что это вообще-то самое лучшее название для этих служб. Они действительно являются политическим управлением. Были всегда на положении, так сказать, власти номер 2 в советское время, где властью номер 1 была коммунистическая партия. Но искали возможности стать властью номер 1. Видимо, к этому стремился Лаврентий Берия, к этому стремился, видимо, Шелепин, но этой цели вроде бы достиг Андропов, но его жизнь была слишком коротка. Ну, а вот теперь, собственно, из рядов этой организации не только вышел президент Российской Федерации, что всем известно, но и, в общем, в значительной мере сформирована управляющая страной элита. Или одна из элит, управляющих страной. Российский милитаризм в этой связи имеет несколько таких незаурядных черт. Я уже сказал, что вот российский военный корпус сформировался не из военного сословия, как это было в дореволюционной России, не из дворянства. Это одна особенность. То, что из вот так сформировавшегося военного корпуса вышел, в свою очередь, корпус управляющих, которые возглавили хозяйственную деятельность, да и культурную деятельность в Советской России в значительной степени, это вторая особенность. Идеи милитаристского характера оказались внутри российской культуры не как ее какая-то там обособленная часть, а как то, что ее пронизывает насквозь. Россию объявили военным лагерем в 1918 году. Через 10 лет, фактически в 1927 году, был не только принят такой лозунг, но и началась фактическая деятельность по милитаризации советской экономики. Это значило, что главным приоритетом экономического развития страны является, ну, создание вооружений для армии, ну а главным приоритетом социального развития является тоже создание, собственно, армии как вот одного из главнейших институтов общества. Можно много приводить примеров того, как на службу этому была поставлена не только вся пропагандистская машина, но на службу этому встали поэты, художники, все те, кто формировали этос эпохи, те, кто оформляли ценностную систему общества. Советский Союз в этом смысле не был уникальным. Похожей дорогой шли общества итальянское и германское, еще несколько. Но мы говорим о России, и здесь сформировалась та культура, которая в значительной степени и есть для нас лицо, так сказать, советского периода в истории, советской части в нашем культурном наследии. И в этой культуре ценность подвига, о которой я говорил, она продолжает оставаться очень высокой. Ну, понятие подвига переносится и в сферу мирной жизни, вот там возникает понятие трудового подвига, нравственного подвига и так далее. Но в любом случае подвиг — это действие, где нет соотнесения затрат и результата. Тут надо добиться результата и использовать все средства, какие есть для его достижения. Но наряду с этим в нашей истории продолжало существовать и что-то, что наследует второй части вот этой российской общественной структуры, той, которая была связана с русской буржуазией. Русская буржуазия не выжила, буржуазия второго призыва, так сказать, неповская, в свою очередь, тоже не выжила. Российские предприниматели, которые там были цеховиками, теневиками, подвергались репрессиям в советское время. Но вот наступила новая эпоха после реформ Горбачева и Ельцина. Россия стала страной с рыночной экономикой. В России появился тот или иной предпринимательский класс. Появилась российская буржуазия. Ну, ее так не называют, но наши деловые люди, наши предприниматели, наши бизнесмены – это та часть общества, которой сейчас уделяется немало внимания, и как она живет с точки зрения своих ценностных ориентаций. В тех обществах, на которые Россия собиралась ориентироваться, когда возникал российский новый капитализм, но это западное общество, там известно, что предпринимательство, ну, как и всякая деятельность, существует в рамках законов. И предприниматель обязан, соотнося свои цели с своими средствами, принимать во внимание еще и закон, который для него существует, существует вне его. И в мире предпринимательства, по идее того, что существует в армии, где приказ начальника – закон для подчиненного, в мире бизнеса такого, ну, я бы так сказал, по замыслу не должно быть. В реальной практике мы знаем, что в российских жестких бизнес-условиях зачастую то, что хозяин требует от своего наемного рабочего или от своего менеджера, оно может не согласоваться с законом, и он настаивает на том, что его слово «законы» в этом смысле на среду бизнеса, на среду предпринимательства переносятся отчасти вот эти порядки, которые, вообще говоря, по происхождению связаны с армейской средой. Хорошо это или плохо – это вопрос другой. Наверное, классический бизнес должен обходиться без приказных отношений, а должны действовать какие-то другие стимулы и механизмы, но об этом мы сейчас говорить не будем. Обратимся к тому, что стало с нашим бизнесом и с нашими вооруженными силами в тот момент, когда Россия оказалась в состоянии, которое сейчас довольно сложно, значит, которому найти название. С февраля 2022 года российские вооруженные силы ведут военные действия. Это никем не отрицаемый факт. При этом для тех, кто занялся темой российского милитаризма, возникает первый вызывающий удивление момент, а именно, что идут военные действия, но при этом их называть словом «война» жестко запрещено. Более того, под запретом оказывается слово «мир». Но это один из таких парадоксов российского милитаризма на вот том значимом для него этапе, когда есть не только милитаристские настроения, но есть просто практика ведущихся военных действий, причем широкого масштаба. Дальше один из широко отмечаемых парадоксов состоит в том, что в ответ на начавшиеся военные действия российское общество отреагировало, ну, не так, как это от него там многие ожидали. Что ожидалось? Ожидалось, что россияне, которые привыкли говорить, что война — это самое страшное, что только может быть, и что лишь бы не было войны, что мы за мир, что мы мирные люди и так далее, россияне началу этих военных действий, в общем, не выразили или почти не выразили протест. Вернее, скажем так, те, кто были против, они выразили этот протест тем, что они немедленно убыли из страны. Сколько было таких людей? Ну, это вопрос дискуссионный, счет идет там наверняка на многие-многие тысячи. Но что очень важно, все эти люди – в считанные дни и часы, собравшиеся и уехавшие, убывшие за рубеж, сделали это молча. Это существенный факт, я думаю. Они сделали это молча. Часть из них, оказавшись за пределами Российской Федерации, стали выражать протест, пытались организовать, так сказать, антивоенные акции. Но, прямо скажем, это небольшая часть. Внутри России были люди, которые выражали протест против того, что они называли словом «война». Они были достаточно жестко репрессированы, об этом уже сказано, и, ну, как мне доводилось смотреть, число этих репрессированных — это десятки тысяч, может быть, не многие десятки, но это десятки тысяч людей. Десятки тысяч — это много, много человеческих судеб, судеб, по поводу которых можно грустить, но на фоне того, что в России около 75% населения одобряют действия вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины, это очень немного. Неожиданно такая широкая поддержка военных действий, при том, что мы помним, скажем, афганская война и чеченская война, кончались в ситуации, когда достаточно широкие формы имел протест против этих войн. Здесь такого рода протест массовым не стал. Более того, существует несколько признаков того, что специальная военная операция российским обществом, я бы так сказал, принята. Вот мне хотелось бы настаивать именно на такой формулировке, потому что эта формулировка показывает форму, в которой война отразилась в массовом сознании. Она не отвергнута, она не приветствуется широко, хотя, я повторяю, она, если задавать вопросы, вы одобряете или вы не одобряете деятельность вооруженных сил, то абсолютно преобладающий ответ – одобряем. Но нету проявлений массового там ликования или массовых, так сказать, милитаристических настроений, и при этом она принята. Мне кажется, что есть или нет вот эти милитаристические настроения. Более того, есть или нет открытый протест – это не такие важные обстоятельства, как то, что война принята, включена в повседневность России. Это не значит, что просто к ней привыкли, ее не замечают. Нет, ее замечают, но ее принимают так, как часть этой жизни. Как часть, у которой есть свои отрицательные и свои положительные стороны, как они есть у всякой части нашей жизни. Вот встраивание войны в повседневность – это я бы назвал нынешним вариантом российского милитаризма. И это мне представляется гораздо более важным, чем обилие там плакатов или каких-то знаков, символов на стенах наших городов. Много их или мало – это вопрос, который каждый может решать по-своему, но да, они есть. В школах проводят уроки воспитания, которые называются военно-патриотическим. Какой их эффект, мы еще пока не видим и не знаем. Но вот то, о чем я хочу сказать, о встраивании войны в повседневность, вот это состоявшийся факт, и это очень важно. Есть пословица о том, что война кому-то там мать родна. Сейчас речь не о том, что есть, так сказать, бенефициары войны там в виде кого-то, кто получил баснословные прибыли от военных заказов или обогатился. Это всегда бывают, так сказать, единицы, десятки, сотни. Но мы можем говорить о том, что ту или иную связь своей жизни с войной, своего быта с войной, увидели многие люди, и в данном случае это не те люди, на которых война обрушилась как несчастье. Таких много, но я говорю сейчас не о них. Я говорю о тех, для кого война стала делом, работой, заработком, деньгами, социальным продвижением, социальной мобильностью, открытием новых жизненных перспектив. Ну, это все те, кто получили от своих там

действует теперь еще и как некоторое юридическое правило. В российскую юридическую практику вошло, так сказать, смывание с себя обвинений в совершении преступлений тем, что человек отправляется в действующую армию. Важно, что он еще ничего не совершил на поле боя, не пролил кровь, не совершил подвига, но он уже освобожден от того проступка, который по существующим законам он перед этим совершил. Это очень важно для понимания того, как теперь в российском обществе будет пониматься само преступление. У преступления может не быть наказания. Ну, потому что идти на войну — это не наказание. Человек, который идет на войну, потому что он подписал контракт, выходя из тюрьмы, он оказывается в одном окопе с тем, кто пошел на войну, потому что он считает нужным воевать за свою страну. То есть по соображениям, так сказать, чисто идейным. Ну и с тем, кто пошел воевать, потому что он хочет заработать хорошую жизнь для своей семьи. Вот они все уравнены, и их судьбы, в общем, решаются одним и тем же образом там, на поле боя. Ну, а то, что все эти люди что-то могут получить, там, в частности, в виде денег, за то, что они уничтожают людей, таких же, как они, на другой стороне линии фронта, это даже не обсуждается никем, не только в нашей печати, но и в нашем обществе. Эта тема абсолютно, так сказать, закрытая. В этом смысле для какого-то такого гуманизма, которым отличался, например, там, Максимилиан Волошин или Лев Толстой, гуманизма, который распространяется на всех людей, которые в твоей стране и не твоей стране, о таком гуманизме сейчас речь не ведет никто. Или, по крайней мере, она не слышна громко, эта речь. Мне кажется, что еще важной частью российского вот этого милитаристического состояние была история, которая произошла с российским бизнесом. Российский бизнес, попавший под санкции, в значительной мере сумел эти санкции как-то там обойти. И российская экономика оказалась гораздо более живучей, активной и дееспособной, чем это ожидали от нее и те, кто налагали санкции, и те, кто здесь ожидали их результата. Очень важно, почему и как оказалась эта экономика такой гибкой. У нас говорят, вот дело все в том, что эта экономика рыночная. Ну да, она рыночная, но это та экономика, где рынок воистину совершенно свободен. Он свободен от тех законных ограничений, правил, которые на него накладывала российская экономическая система, стремившаяся в тех или иных чертах стать, как говорят, цивилизованной. Множество действий, множество акций, которые были под запретом, они оказались разрешены. Люди, которые имели опыт или знали, по крайней мере, об опыте российских теневиков, российских цеховиков, то есть людей, которые нелегальным образом занимались предпринимательской деятельностью в советское время, вот он, можно сказать, был востребован, если не в виде конкретных приемов, то, так сказать, в своем духе. Вот теперь появился бизнес, который, в общем, в какой-то степени сродни подвигу в той части, что он не видит препятствий, как тот, кто совершает подвиг, совершает их невзирая ни на что, так и этот бизнес действует, как бы сказать, невзирая ни на что. Да, происходит это соотнесение целей со средствами, без этого ни один предприниматель действовать не может, но вот эта вот готовность к риску, которая сродни готовности к подвигу, это действие, так сказать, несмотря ни на что, оно вот формирует новый такой капитализм. Я не назвал бы его диким, но это вот новый капитализм, в милитаристических обстоятельствах, сложившийся у нас. Я хотел бы в завершение сказать, что этот новый подъем российской экономики в военных условиях, подъем именно частного предпринимательства, взлет частной инициативы, вполне сопоставим с тем, что происходило в годы НЭПа. Несколько российских исследователей, в частности Александр Александрович Аузан, ожидали в 20-е годы перехода России к НЭПу. Их ожидания совпадали с тем, что теоретически предсказывал или наблюдал такой французский историк Ален Безенон.

0: Занцон, который говорил, что российская история вообще состоит из чередования периодов военного коммунизма и НЭПа. Ну, считая, что это, так сказать, не только конкретно исторические события, но и вот такие типы поведения. Военный коммунизм — это когда государство забирает все себе ради своих каких-то целей, чаще всего военных, а НЭП — это когда государство, так сказать, дает свободу предпринимательству и общественные силы этой свободой пользуются. Так вот, один еще из парадоксов нынешнего вот этого российского милитаризма состоит в том, что у нас этот НЭП появился в условиях, в обстоятельствах специальной военной операции. И он имеет множество точек пересечения с тем, что можно назвать очередным военным коммунизмом. В этом смысле у нас в очередной раз сложились неклассические исторические обстоятельства, и нынешний российский милитаризм в этом смысле в очередной раз показал, что он имеет неклассическую природу.
1: Вы слушали лекцию социолога Алексея Левинсона в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идея и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наше приложение в App Store и Google Play.
2: Это Сергей Лукашевский, главный редактор «Радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце будет тепло, а Новый год принесет надежду на мир, на справедливость и на свободу.
3: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. Спасибо, что слушаете «Радио Сахаров».

0: Поздравляем всех с Новым годом и Рождеством. В этом году мы записали множество интереснейших лекций для нашего лектория, и прямо сейчас вы можете послушать лучшие из них.
1: Сахаровский лекторий.
2: Добрый день, меня зовут Дина Хапаева, я профессор технологического института Джорджии в Соединенных Штатах Америки. Я много лет занималась исследованием исторической памяти, и сегодня в своей лекции я предложу вам объяснение как совсем недавних, так и относительно давних событий по советской истории. О них часто сообщает пресса, но пока они не получили систематического осмысления. Тем не менее, как мы увидим, они являются важными проявлениями политики российского государства. Начнем с нескольких недавних событий. Только что была опубликована статья чиновника из администрации президента Александра Харичева, которую тут же очень удачно, на мой взгляд, окрестили кодексом строителя путинизма. В ней впервые было прямо заявлено о том, что у российских граждан государству особое отношение. Это, цитирую, «патернализм, ориентация на единоначалие, персонификация и сакрализация власти». И так впервые прямодушно путинская власть сообщила нам о своей сакральности. А в марте этого года издательство «Просвещение» выпустило новый учебник, который называется «Семьеведение. Моя семья» по новому предмету семьеведения. С автором учебника, по которому начнут обучать школьников прямо в следующем учебном году, выступила председатель Комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Учебник призван привить, я цитирую, «русские традиционные ценности, укрепить семью, чтобы исправить демографическую ситуацию в стране». Замечательный учебник цитирует параграф из «Домостроя». «Следует мужьям поучать жен своих с любовью и примерным наставлением. Жены мужей своих вопрошают о строгом порядке, о том, как душу спасти, Богу и мужу угодить, и дом свой хорошо устроить, и во всем покоряться мужу. А что муж накажет, с тем охотно соглашаться и исполнять по его наставлению». Конец цитаты. Обычно «Домострой» приписывают, как вы знаете, наверное, монаху Сильвестру, бывшему наставником Ивана Грозного, который, возможно, написал «Домострой» в качестве поучения Ивану. Иван навряд ли является образцом семейной жизни. Мало того, что он был многоженцем, он был еще и детоубийцей. До недавнего времени слово «Домострой» употреблялось в русском языке для обозначения крайней формы патриархального варварства. Напомню читателю, что с точки зрения домостроя отец семьи, в которую входят все его родственники, чада и домочадцы, включая рабов-холопов, может их бить смертным боем, наказывать всякими способами, отбирать их вещи, давать или нет одежду, пищу и так далее. Тем не менее, все это не помешало авторам учебника увидеть в домострое основу здоровой семейной жизни. Важно заметить, что учебник идет в фарватере декриминализации домашнего насилия в России, которое получило законодательное оформление в 2017 году, когда Путин подписал закон, согласно которому муж может бить жену и детей. Если это не ведет к госпитализации, то все нормально. А вот еще один недавний факт. Губернатор Вологды Георгий Филимонов, который раньше заявил, что он поставит памятник Ивану Грозному в Вологде, и с гордостью вспоминал, что Иван планировал сделать Вологду столицей опричнины, хотя этот план никогда не осуществился. Так вот, он объявил, что правительство Вологодской области решило создать автономную некоммерческую организацию «Опричники», которая призвана организовать условия, я цитирую, «для формирования системы нравственных и смысловых ориентиров молодежи». Как слушатель помнит из курса русской истории в школе, Иван установил впервые в русской истории режим государственного террора, названный опричниной. Хроники и иностранные путешественники оставили свидетельство ужасающих зверств опричнины, в том числе унижений, изнасилований, пыток и убийств тысяч ни в чем не повинных людей, мужчин, детей, женщин, при попустительстве царя и при его прямом распоряжении. Неизбежно встает вопрос, чему с точки зрения правительства Вологодской области может научить опричнину молодежь. И еще важнее вопрос, почему такая идея возникла на государственном уровне, опять же, впервые в русской истории? Потому что до этого никто не пытался превратить опричнину в пример для подражания молодежи и в позитивный педагогический урок. А теперь давайте задумаемся, почему при Путине в российских городах появились бронзовые памятники Ивану Грозному? Напомню слушателям, что на протяжении русской истории никто никогда памятников Грозному не ставил. Лишь один из всех правителей выражал восхищение Иваном и его царством террора – это Сталин. Но даже Сталин не ставил ему памятников, а в 2016 году первый из трех бронзовых памятников был открыт в городе Орле. Никаких памятников жертвам Ивана Грозного, разумеется, нет и не было, за единственным исключением небольшой инсталляции под названием «Окровавленный кол», которую в 2016 году поставил в сибирском городе Канске художник Владислав Гультяев в знак протеста против распространения памятников Ивану. Ну, неудивительно, что вскоре она была уничтожена городскими властями. Однако монументальная пропаганда тирана меркнет перед постсоветской кинематографической пропагандой. По моим подсчетам, с 2009 по 2022 год телезрители получили 12 фильмов и телесериалов про Ивана. Снятые при господдержке и показанные в прайм-тайм, они создают новый образ Ивана – мудрого правителя, великого государственного деятеля и основателя, конечно же, Российской империи. Поскольку наше время ограничено, приведу лишь один пример. В 2020 году был показан телесериал «Грозный», снятый Алексеем Адриановым и компанией «Москино». Его сюжет весьма созвучен основным мыслям книги об Иване IV, которую публиковал в 2018 году активный националист и царебожник, профессор истории Московского государственного университета Дмитрий Владихин. Цитирую анонс этого фильма. «Царь, рожденный правец, рос сиротой, терпя притеснение и унижение от ближних бояр. Царь, стремящийся утвердить на Руси единую нерушимую власть, был многократно предан ближайшими соратниками, а, обретя великую любовь, потерял ее во тьме заговоров и интриг. Грозный – это история правителя, пережившего великие победы и великие поражения». Конец цитаты. Российские историки не отстают от собратьев-режиссеров, они на разные лады обеляют Ивана, пытаясь объяснить его опричнину, кто несчастным детством, но чаще всего его истинной православной верой и пониманием того, что необходимо защитить Русь от коварного Запада. Опричнина и ее прославление стали модной темой кандидатских диссертаций примерно с 2010-х годов. В честь Ивана проводились многочисленные коллективные мероприятия. Были конференции на средства Минкультуры и Российской академии наук. Особенно замечательна конференция в заповеднике Александрова Слобода, которая была посвящена, и так это у них на сайте рассказано, 470-летию венчания на царство Ивана IV. В том же году в 23 провинциальных городах России была проведена финансируемая Православной Церковью всероссийская выставка под названием «Мультимедийный парк России. Моя история», где Иван изображен в соответствии с тезисами печально известной докторской диссертации тогдашнего министра культуры Владимира Мединского «Великим правителем, оклеветанным иностранцами ради их вредоносных политических целей». А теперь давайте задумаемся о другом вопросе. Почему в оккупированных украинских городах ставят памятники средневековым князьям? Ну вот, например, в начале августа 2022 года, когда российские оккупанты разрушили памятник украинским защитникам в Мариуполе, было вскоре после этого объявлено о планах установки вместо него статуи Александра Невского, которую там натурально и поставили. Незадолго до этого веб-сайт Regnum опубликовал статью под названием «Новый поход на Русь», что связывает спецоперацию и Невскую битву. В этой статье Путина благожелательно сравнили с его средневековым предшественником, с Александром Невским, описывая путинскую украинскую спецоперацию как часть войны, которую Запад ведет против России, начиная со средних веков. Авторы статьи предостерегали, что, цитирую, «опасность для Отечества велика», и называли Александра Невского и Путина национальными лидерами, вокруг которых русскому народу надлежит сплотиться. Тут, конечно, нельзя не вспомнить всероссийские празднования 800-й годовщины все того же Невского в 21-м году, разъезды его мощей по всей России, конференции, публикации и публичные мероприятия в его честь в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Рузе, Астрахани, Новгороде Великом, Каменске-Уральском, Владимире, не говоря уже о сооружении огромного памятника на берегу Чудского озера. В оккупированном Луганске в ноябре 2022 года Владимир Мединский, выступавший уже не в качестве министра культуры, а в качестве помощника президента, и первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, открыли памятник князю Игорю. Ну, опять же вопрос, почему же надо ставить памятники именно средневековым князьям? Трудно было придумать что-то более современное, скажем, памятник героическим оккупантам. Или памятник неизвестному солдату, как в Берлине, прозванный берлинцами памятником неизвестному насильнику. Наконец, почему Путин так взахлёб упивается при каждом удобном случае средневековой псевдоистории и России, и Украины? Прежде чем мы перейдем к объяснению вот этих вот многочисленных попыток прославления средневековых воителей, средневековых князей и русского средневековья, надо также упомянуть многочисленные ультраправые памфлеты, манифесты, которые писались для того, чтобы привлечь внимание президентской администрации. Как и многие другие публикации ультраправого толка, вне всякого сомнения оказавшие самое непосредственное влияние на российскую политику, эти манифесты и памфлеты полны болезненных фантазий о восстановлении Российской империи и завоевании Европы и Соединенных Штатов. Украину и Польшу создатели таких произведений считают лишь побочными целями. Российские ультраправые ратуют за возврат к средним векам, к самодержавию и религиозному фундаментализму. Но главное внимание их текстов сосредоточено на будущей социальной структуре и системе управления самой Россией. Установление неопричненной и возврат к средневековой системе сословий или к кастовому обществу. Таковы их приоритеты социальных преобразований России. Рабство тоже не кажется им пережитком и преступлением. Напротив, с их точки зрения, точно выраженной в проекте «Россия», изданном «Эксмо» в 2009 году миллионным тиражом, сказано следующее, цитирую, «человек всегда раб. Его сущность такова, что не быть рабом он не может». Конец цитаты. Те, кого заинтересует более подробный анализ ультраправых представлений о неопричнине, когда я говорю ультраправых, на самом деле они давно стали центром, мейнстримом российской политики. Вот этот анализ более подробный можно найти в моей книге «Террор и память», которая вышла в издательстве «Рутлич» по-английски в 2023 году, а это весной русский перевод, сделанный Дмитрием Прокофьевым, был опубликован издательством «Сорбонны» «Ер-Орбем». Итак, что же общего между событиями, текстами, идеями и многими им подобными, которые я в полном объеме просто не могу упомянуть здесь из-за ограниченного времени? Я считаю, что еще до начала специальной военной операции, как Кремль называет свою катастрофическую войну против Украины, была осуществлена другая специальная операция над исторической памятью россиян, направленная на агрессивное перекраивание самосознания страны и существующего у нее понимания ее истории. Прославляя средневековое прошлое России, что напоминает преклонение перед германским средневековьем нацистами и их предшественниками, Кремль пытается убедить российских граждан, что теократическая монархия, крайнее проявление социального неравенства и государственный террор составляют предмет национальной гордости россиян. И есть не что иное, как традиционный русский способ управления страной. А восстановление империи – это законная цель России. Эта полномасштабная политика памяти идет на всех уровнях. Под исторической политикой или политикой памяти я понимаю различные способы мобилизации памяти об исторических событиях, которые включают разные коммеморативные практики и осуществляющие их институты. Когда я говорю о коммеморативных практиках, я имею в виду организацию разного рода мероприятий, которые позволяют нам тем или иным способом вспоминать о событиях прошлого. Мои исследования документируют организованную неомедиевальную политику памяти, которая до сих пор не стала осмысляться в качестве таковой, потому что ее проявления обычно представляются единичными, парадоксальными, часто абсурдными, не связанными между собой событиями. Для того, чтобы проанализировать эту политику памяти, я ввела несколько понятий, которые важны для моих исследований. Прежде всего, это политический неомедиевализм. Я рассматриваю политический неомедиевализм как новое направление исторической политики или политики памяти, эти понятия синонимичны, которое использует аллюзии на Средневековье для того, чтобы предложить альтернативу демократии в момент ее глубокого кризиса, который мы, к сожалению, переживаем сегодня. Мой подход основывается на предпосылке, что понимание истории, памяти и культуры России невозможно вне глобального контекста. Не в последнюю очередь потому, что Запад играет центральную роль в русском национальном самосознании. Усиление политического неомедиевализма в качестве важной тенденции постсоветской политики памяти следует рассматривать в более широком контексте многовекового межкультурного диалога между Россией и Западом, который велся на протяжении столетий о видении будущего человечества. Этот межкультурный диалог подчинялся своей собственной внутренней логике и порождал интенсивный обмен культурными представлениями и стереотипами. Внутри России этот диалог сопровождался спорами о роли Запада в истории и культуре страны, Нынешняя фаза межкультурного диалога России и Запада отличается господством в России антизападнических настроений. И эта новая волна антизападной мобилизации уникальна, в особенности потому, что она весьма созвучна и эксплуатирует мотивы самокритики Запада. Ослабление привлекательности демократии в качестве модели мирового будущего ужесточило кризис прозападнической идеологии в России и сильно укрепило позиции политического неомедевализма. Сейчас Кремль активно использует эти настроения для того, чтобы подтолкнуть Россию к войне с Западом. Что ничуть не меняет тот факт, что одержимость России Западом, будь то в форме идеализации или ненависти, сохраняется на протяжении всей ее истории, всей истории России. Мой подход к неомедевализму развивает предложенную Умберто Эко интерпретацию неомедевализма как выражение антидемократизма в культуре и политической жизни. Эко подчеркивает роль вымышленного средневековья в распространении антидемократических социальных практик, типичным для конца XX века, и связывает усиление неомедевализма с ростом популярности жанра фэнтези. Эко, сам блестящий историк, филолог средних веков, признает значение достижений средних веков, подготовивших почву для рождения нового времени. Однако в целом он относится к ностальгии по средневековью весьма неодобрительно и подчеркивает, что неомедевальные образы, как правило, имеют мало общего с тем, что нам известно об этом историческом периоде. Он говорит о фантастическом неомедевализме, важнейшие черты которого – закат разума, порождающий оккультизм и эсхатологические настроения, и неофашистская жажда власти, как он это называет. С тех пор, когда Эко писал свои работы, контекст, в котором складывался неомедевализм, сильно изменился. Старые формы ультраправой политики отошли в прошлое, а их место занял правый популизм. Ну, есть, конечно, и левый популизм, но для вот того, о чем мы говорим, нам важен правый популизм. Действительно, политический неомедевализм создает для ультраправых возможность идеологически использовать средневековые аллюзии, аналогично тому, как их энергично использовал фашизм. Итак, я использую термин «политический неомедевализм» для обозначения тенденции в ультраправой популистской политике памяти, появившейся в конце 90-х годов. В своих многочисленных ипостасях политический неомедевализм сводит средние века к системе ценностей, радикально противоречащей принципам либеральной демократии и наследию Возрождения и Просвещения. В отличие от гуманистов Возрождения, которые изобрели понятие «средневековье» для обозначения периода культурного упадка, наступившего после окончания дорогой им античности, и от философов Просвещения, которых приводили в ужас жестокости невежества средневековых полководцев и монахов, политический медиевализм призывает восхищаться новыми темными веками или, как называют его последователи Дугина, новым средневековьем. Политический неомедевализм спекулирует на текущем кризисе будущего. Под кризисом будущего я имею в виду утрату веры в то, что будущее будет лучше, чем настоящее, утрату веры в прогресс и ожидание катастрофы экологической, атомной войны или чего-нибудь еще ужасного в нашем видении будущего. Так вот, политический неомедевализм спекулирует на этом кризисе будущего и также на вере в возможность повторения истории. Эта политика памяти представляет собой пропагандистский инструмент. Не случайно стремление использовать термин «сословие» в официальных документах еще раз показывает, насколько серьезно путинский режим воспринимает политический неомедевализм как способ легитимизации социального неравенства и социальной несправедливости. В противоположность российским ультраправым, которые мечтают о том, чтобы вернуться в русские средние века, в допетровскую Русь, оппоненты Путина используют термин «феодализм» или «новый феодализм» чаще, чем «новое средневековье». Я думаю, что это происходит потому, что феодализм подчеркивает сущность экономической системы и предполагает экономическую отсталость и техническую неразвитость. А российские ультраправые, конечно, старательно избегают таких ассоциаций. Все это вовсе не означает, что Россия вернулась в Средневековье. Возврат в средневековое прошлое, или, если уж на то пошло, в любой другой исторический период, совершенно невозможен. Любая историческая эпоха представляет собой уникальный и чрезвычайно сложный континуум, говоря языком немецких истористов. Континуум, состоящий из множества конкретных исторических факторов. И, следовательно, никакая историческая эпоха неповторима. Некоторые черты прошлого, конечно, могут сохраняться в последующие эпохи, но обычно они претерпевают сильные изменения в новых контекстах. Несмотря на свои архаические лозунги, политический неомедиевализм – явление сугубо современное, которое, еще раз повторю, не воссоздает старые формы несвободы, а оправдывает новые. Политический неомедиевализм вызревает в рамках нового режима памяти. Памяти палачей, которая принижает жертв и превозносит палачей, вытесняя гуманистическую космополитическую память. Память палачей – это еще один важный для меня термин, который я использую в своей работе. Постсоветская Россия представляет собой предельный случай развития памяти палачей, поскольку здесь с наследием тоталитарного режима и его преступлениями никогда последовательно не боролись. Российская память палачей коренится в политике, отрицающей историческую ответственность за какие бы то ни было преступления, совершенные Россией, в том числе и преступления советские. Триумф памяти палачей в России вытеснил космополитическую память. Под космополитической памятью я имею в виду, и не только я, а целый ряд исследователей ее так называют, а именно память, сфокусированную на жертвах государственного террора, образцом которой стала память жертв Голокоста на Западе. Такая культура поминовения жертв сталинских и советских репрессий, которая осудила советские преступления так же, как были осуждены на Западе преступления нацистские, только начала зарождаться в конце 80-х годов и была значительно маргинализирована после провала демократических реформ и прихода Путина к власти. При Путине уничтожение этой культуры стало важной политической задачей. Среди представителей космополитической культуры памяти и поминовения жертв были, естественно, мемориал и Сахаровский центр. Путинизм, как мы знаем, по большей части опирается на привилегированное социальное и политическое положение спецслужб. Ветераны и нынешние сотрудники этих органов, тайные осведомители и бывшие советские аппаратчики, зачастую когда-то замешанные в репрессиях, а также их потомки, образовывали и продолжают образовывать основу памяти палачей, пользуясь при путинском режиме привилегиями, признанием и защитой. В качестве примера приведу прокремлевского политика Вячеслава Никонова, главу фонда «Русский мир». Он внук Вячеслава Молотова, правой руки Сталина. Никонов публично заявляет о том, что гордится своим дедом-убийцей. В его объемистой монографии «Молотов. Наше дело правое» 1917 года Никонов утверждал, что Молотов не был марионеткой Сталина, а был преданным сталинцем, который разделял взгляды Сталина и неуклонно руководствовался ими в жизни и работе. Советская власть так никогда и не признала в полной мере преступную природу своих спецслужб. При Путине память палачей приобрела силу госпроекта, а культ тайной полиции – ВЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, возродился уже после обнародования ее преступлений в период гласности и перестройки конца 80-х годов. В сочетании политический неомедиевализм и рестелинизация превратились в одну из основ общественного договора между путинизмом и поддерживающей его обществом. Я показываю в своей работе, в своей книге, что эти тенденции в постсоветской политике памяти пропагандируют сходные ценности и идеи. Они сыграли решающую роль в милитаризации российского общественного мнения, в консолидации общественной поддержки оккупации Крыма в 2014 году и в представлении вторжения в Украину в 2022 как элемент векового, длящегося со средних веков и по сей день, конфликта России с агрессивным Западом. Ресталинизация является неотъемлемой частью культа Второй мировой войны, который стал исключительно важной пропагандистской идеей путинизма. Сталин, маршал Победы, конечно, должен был быть очищен от всяких грехов и преступлений, а криминализация высказываний относительно преступлений советской армии в годы Второй мировой войны узаконила процесс реабилитации сталинских репрессий. Ресталинизация подразумевает одобрение сталинского террора со стороны Кремля, что, конечно, не значит, что Путин и его приспешники поддерживают коммунистическую идеологию. Мне хотелось бы особо подчеркнуть, что ни политический неомедиевализм, ни ресталинизация не являются идеологией. Они представляют собой два направления путинской политики памяти, сращивание которых привело к торжеству памяти палачей этого режима памяти в России. Путинизм дает классический пример того, как происходит отмирание идеологии, и на смену ей приходит политика памяти. Я хочу развить этот важный тезис. Как известно, в России репрессивный режим существовал за счет коммунистической идеологии, которая легитимизировала его, обещая светлое будущее всеобщего равенства. Коммунисты не могли позволить себе превозносить систему средневекового общества, социальную систему. Ее прославление занимает центральное место в политическом неомедиевализме. Как известно, Сталин почитал Ивана Грозного, как тиран почитает тирана, но он отнюдь не намеревался заменить обращенную в будущее коммунистическую идеологию на политику памяти, которая берет за образец царизм, как это делает сегодня Путин. Очень важно понимать, что у Кремля сегодня нет идеологии. Желание и в то же время неспособность сформулировать новую идеологию в виде системы абстрактных принципов остро ощущается путинистами. Например, стратегия национальной безопасности, дополненная в 2021 году, призывала к созданию, цитирую, «привлекательной идейной основы будущего мироустройства». Александр Дугин поддержал эту идею, предложив создать путинизм, новую идеологию, которая, как он полагает, поможет России избавиться от военных неудач в Украине. Но дело в том, что идеология, это понятие, предполагает существование набора абстрактных постулатов, применение которых, независимо от конкретного контекста, претендует на то, чтобы построить желанное будущее, ну, например, коммунизм. У путинизма же, напротив, нет никакого видения будущего. Именно поэтому Кремль хочет повернуть время вспять и ведет поиск общественного проекта в историческом прошлом. При этом политика памяти обладает значительным преимуществом с точки зрения Кремля перед идеологией. Вместо абстрактных постулатов, обладающих все-таки определенной сдерживающей силой, сколь бы ни была бесстыдна советская пропаганда, от каких-то идей ей было просто невозможно отказаться. А политика памяти позволяет свободно манипулировать историческими событиями. Эти исторические события можно просто вырвать из их контекста, использовать на потребу сегодняшней политической задачи, исказив их, а завтра выхватить другое историческое событие, исказить его, и опять же использовать его в целях сегодняшней политической манипуляции. Чем это может отозваться в будущем? Я не буду говорить сейчас о, так сказать, имперских планах, которые лелеют наверняка сейчас в Кремле. Я хочу сказать о том, что это значит для будущего, для жизни россиян. Такая политика памяти ведет к закреплению существующего социального неравенства и в перспективе к созданию кастового общества, общества, в котором не будет никакой социальной мобильности, в котором зависимость основного населения от того, как любят они себя называть, эти прокремлевские мечтатели, вождей или князей, будет абсолютной, в котором новая опричнина станет главным инструментом управления обществом, обществом будет править террор, государственный террор, возведенный в норму. Рабство станет тоже новой нормой. Никаких более радужных перспектив эта политика не предполагает. Ошибка думать, что рабами станут только покоренные народы. Я думаю, что это заставляет нас задуматься о том, куда идет Россия и что ждет в будущем российское общество, если путинский режим будет развиваться так, как он развивается сегодня, если он вообще будет продолжать развиваться.
1: Вы слушали лекцию историка и социолога Дины Хапаевой в рамках подкаста «Сахаровский лекторий» на радио «Сахаров». Над подкастом работали идеи и концепция Сергей Лукашевский и Борис Грозовский, редактор Вячеслав Рогожников, продюсер Полина Филиппова. Радио «Сахаров» — это интернет-радио и подкаст-платформа о событиях в России и мире. Мы рассказываем об идеях и трендах, осмысляем прошлое, наблюдаем за настоящим и пытаемся заглянуть в будущее. Слушайте нас на всех стриминговых платформах и подписывайтесь на подкаст «Сахаровский лекторий», чтобы не пропустить новые эпизоды. А также скачивайте наши приложения в App Store и Google Play.
3: Это Сергей Лукашевский, главный редактор радио «Сахаров». Я не знаю, что вы сейчас видите за окном. Свежий искрящийся снег или легкий морозный туман над каменной мостовой. А может быть, яркое солнце греет так, как в детстве летом. Но так или иначе, на календаре Новый год. Еще близится или уже наступил. И пусть в вашем доме и в вашем сердце

0: Привет! Это подкаст о нонфикшене «Краткая теория всего» от студии подкастов «Либо-либо». Меня зовут Лиза Каменская, я занимаюсь литературным журналом «Незнание» и работаю в СММ-щите в книжном сервисе. И люблю читать.
1: Привет! Меня зовут Саша Бажен-Масорокина. Я филолог, занимаюсь теорией повествования. Еще я учительница словесности и переводчица. И тоже очень люблю читать.
0: В третьем сезоне подкаста мы обсуждаем нехудожественную литературу с конкретной целью. Мы хотим лучше разобраться в том, что такое права человека, как они работают и зачем за них борются. Этот сезон мы делаем при поддержке проекта «Страна и мир» и «Радио Сахаров».
1: Один выпуск, одна книга. Сегодня обсуждаем «Долгую дорогу к свободе» Нельсона Манделы.
0: «Долгая дорога к свободе» — автобиография узника, ставшего президентом. Нельсон Мандела, издательство «Эксмо». Книга была опубликована в 1994 году, переведена на русский в 2022 Александром Мовчаном. Нельсон Мандела — это южноафриканский борец за права человека, первый темнокожий президент ЮАР и лауреат Нобелевской премии мира. Мандела всю жизнь посвятил борьбе с апартеидом. Сначала ненасильственной, а потом и вооруженной. И за эту борьбу он отсидел 27 лет в тюрьме. «Долгая дорога к свободе» — кропотливо составленная хроника жизни Манделы, написанная им самим. Сегодня мы с Сашей попробуем выяснить, стоит ли доверять автобиографиям и как формируется культ личности тех, кто борется за наши права. Ну что, мне кажется, что «Долгая дорога к свободе» — это первая книга, про которую не нужно объяснять, почему она в этом сезоне. Потому что Мандела — это, мне кажется, один из самых известных вообще правозащитников и политзеков в мире.
1: 100%.
0: Типа, да, я путала его с Мартином Лютером Кингом, но, тем не менее, я знала, кто он. Да, благодаря книге недоразумение было исправлено. Но, в общем, думаю, кроме меня и люди, может быть, постарше особенно, в общем, они знали про Манделу, в смысле, это была такая фигура, как бы весь мир пытался вызволить Манделу из тюрьмы, вызволил, ну, дальше немножко забыл, но...
1: У меня Мандела явно существует со мной с детства, с раннего, просто потому что я помню радио, которое мы слушали, и на радио в 90-м году, мне, извините, 4 года, я уже помню...
0: Офигеть.
1: Историю про то, как, значит, Мандела выходит на свободу. И следующие годы я слышала и про его освобождение, и потом про выборы в ЮАР, да, то есть про переход, собственно, переход власти, который произошел. Это была такая фигура, которая прям, ну, правда, из серии в какой-то супер близкой к тебе политике.
0: А как ты его себе представляла? Потому что я в какой-то момент поняла, что я еще и визуально... Ну, то есть визуально я его вижу как Моргана Фримена.
1: Ну, ты знаешь, что Морган Фримен его даже играл.
0: Да, я считаю, что поэтому я думаю, что виновата не я, а Голливуд.
1: Конечно, не ты, это неудивительно, да.
0: Но для меня это такой, типа, добрый дяденька. Еще мне кажется забавно, что Морган Фримен в каком-то фильме играл Бога, поэтому Нельсон Мандела, Морган Фримен... Не в одном даже, да. Поэтому Морган Фримен, Нельсон Мандела и Бог — это такие немножко слившиеся в одну фигуры в моей голове.
1: Это точно. У меня тоже он был в каком-то... совершенно семейном круге ощущений, что это какой-то дедушка-не дедушка. И я каждый раз, когда смотрела его фотографии настоящие, а не в своей голове что-то представляла, мне почему-то он казался таким менее приятным, чем в моей голове. Потому что очевидно, что это образ, который вот он проник, и он уже он живет. Ну, как Шерлок Холмс, Нельсон Мандела. Неважно, что один из них вымышленный, а другой нет. Это просто уже для тебя архетип. Да, это современный архетип.
0: А какой архетип? Типа архетип «Борец за свободу».
1: Да, да, да.
0: Или как 100%. Бы ты назвала?
1: Да, «Борец за свободу» — победитель. Причем еще
0: да.
1: Такой, да.
0: Да, наверное.
1: Потому что было много борцов за свободу, которые погибли или которые чего-то добились, но не очень много. Ну, не того, что могли, а тут как бы вот он просто как в сказке и стал царем.
0: Да, да, это такой человек, у которого получилось. Даже в названии книги стоит вот эта автобиография узника, ставшего президентом. Тебе как бы сразу показывают путь героя. Узник, ставший президентом.
1: Арка.
0: Вот. Короче, получается, что и у тебя, и у меня есть образ Манделы как такого крутого дедушки, но пока я готовилась к выпуску и начитывала всякое, я узнала много интересных фактов про Манделу, которые этот образ... я бы не сказала, что они его рушат, просто как будто рядом создается новый. Типа вот есть Мандела, бог, Морган Фримен, освободитель, отец нации, прочие титулы, а есть еще
2: какой-то реальный Мандела, знаешь? Например, я нагуглила замечательную фотографию, где он жмет руки Каддафи.
1: А они реально же, да, общались плотно.
2: А они реально дружили. А потом я узнала, что он еще и внуку дал имя Каддафи. Типа его внука, middle name, то, что называется, как это, ну, типа второе имя, Каддафи. Ну, вот такой, значит, я узнала фактик. Потом я узнала фантастические факты про его вторую жену, Винни Манделу, которую называют матерью нации, которая, ну, кажется, кого-то убила. Вернее, даже кажется, она заколола 14-летнего подростка.
1: Еще она прям доказана ее вина в похищении. И еще известно, что она многократно нанимала убийц кому-нибудь. А еще под конец жизни там были еще какие-то махинации экономические тоже. Ну,
3: да,
1: она
3: да.
1: Просто как бы Райан Мёрфи ждет. Я не знаю,
2: слушай,
1: чего ждет Райан Мёрфи. Чего он ждет? Да, как бы.
2: Ну, может быть, слишком рано для него, я не знаю. Но это был бы мощный сериал, да, у Райана Мёрфи. Я бы прям посмотрела. Она еще в какой-то момент говорила, что убийство ожерельем это круто, а это такое.
1: Она прям известна этим термином, даже.
2: Да. Убийство ожерельем это. Так линчевали белых людей, когда надевали на голову шину, поливали бензином и поджигали. Поэтому вот ожерелье.
1: Но меня, например, очень впечатлило из того, что я просто смотрела какие-то последние штуки про то, что Мандела выступил, как я понимаю, в поддержку Клинтона в деле Левински. Вот. При том, что вроде как он такой очень про феминизм был чувак.
2: В книге даже предисловие Билла Клинтона, я больше скажу.
1: О! А у меня другое было.
2: По крайней мере, в русскоязычном издании вот предисловие Билла Клинтона от апреля 2013 года. Вот так вот.
1: Нормально.
2: Ну, и это мы не говорим о том, какую именно деятельность вело вот это военизированное подразделение Африканского национального конгресса, которое когда-то основывал Мандела, вот, за который он сел, которое называется «Копье нации» или «Умконта Весизве». Как бы было совершено довольно много террористических, скажем так, действий.
1: Убийств, опять же, похищений.
2: Да.
1: Убиток, как я понимаю.
2: Да. И я думаю, что еще не все, ну, скажем так, вообще-то не очень много времени прошло, и я думаю, что мы еще не все знаем о, не знаю, наследии того времени. Вот. Но как бы прикол всех этих фактов в том, что в книге их нет. Вы их там не найдете, либо найдете, не знаю, там, например, про жену, микроскопическую главу, типа, мою жену обвинили, но это все была ложь, я ее поддерживал, она не виновата.
1: Ну, вообще про жену там, ну, не, про Винни при этом, про эту вторую жену там, вообще при этом много, про то, какая она просто волшебная, просто же цветок. Она социально начинала, да, она начинала работать социальным работником.
2: Конечно.
1: Она была красавица, умница, вообще, как бы.
2: Детей вообще подняла одна.
1: И, блин, я специально смотрела их фотки, и, конечно, они такая прям парочка. Ну, в смысле, им было классно вместе, видимо, вот, это прикольно.
2: Ты смотрела старые, когда они...
1: Разные.
2: Ну, старые, в смысле, до того, как его посадили, есть?
1: Нет, есть после посадки тоже, когда они уже пожилые, и все равно там прям какие-то классные фотки, у них динамика мощная, так сказать.
2: Но они же развелись потом.
1: А со второй тоже?
2: Да, да, он с Винни развелся, у него была третья, которую он потом оставил, собственно, все в завещании, а Винни не оставил ничего.
1: Точно. Но при этом Винни до сих пор как бы больше включена во все это. Еще была первая жена с тремя детьми.
2: Первая, да, да. Жен у него было много.
1: И как раз за это время сделала много интересных преступлений.
2: Да, она его ждала из тюрьмы, успела сама там поучаствовать в протестной деятельности. Ее там пытались посадить за протестную деятельность, выселяли куда-то, угрожали.
1: В общем, она веселую
2: жизнь
1: пожила.
2: Потом она угрожала.
1: Да.
2: Она вообще, как бы, он выбрал себе очень веселую, бойкую девчонку. Типа, это не жена, которая сидела дома и, ну, не знаю, только поднимала детей и писала ему письма.
1: Я просто рекомендую читателям Википедию, статью в Википедии про Винни, потому что это вот там можно просто отдельный выпуск. Хэштег феминизм.
2: Да, но суть, короче, в чем? Что в книге нет этих фактов. Из книги вы узнаете как раз, и я узнала, образ Манделы вот такого святого. типа, хорошего человека, который где-то совершал ошибки, но те ошибки, в которых он признается, они довольно несерьезные. Он очень такой размеренный, мудрый, спокойный человек, который умеет принимать взвешенные решения, лидер, или даже человек, которому вот пришлось стать лидером, вот как-то так жизнь его подвела к этому моменту. Дисциплинированный, добрый. Мне кажется, самый большой грех, в котором он признается в этой автобиографии, это то, что когда ты становишься отцом нации, ты перестаешь быть отцом своим детям.
1: Еще раньше, помнишь, он говорит, что ты перестаешь быть нормально отцом своим детям, еще когда ты,
2: да,
1: в общем,
2: да,
1: когда ты выбираешь политику, короче,
2: да,
1: когда ты
2: еще
1: понимаешь, что...
2: Да, да, уже когда он выбрал политику и начал этим активно заниматься, он писал, что все, типа, дети меня не видят, вот. Но вот это самый реально главный грех. Он такой, да, я был, типа, плохим семьянином, извините. Короче, образ в книге у Манделлы получается цельный, но не очень кажется правдивый. И, видимо, все это потому что, ну или в том числе, потому что жанр автобиография.
1: 100%.
2: Вот. И книга Нельсона Манделлы — это первая именно автобиография, которую мы читаем в этом подкасте, потому что у нас были мемуары, читая Лолиту Азар Нафиси, и у нас была биография Туве Янсен.
1: И еще у нас был автофикшн.
2: И был автофикшн. И все это, вы не поверите, разные жанры.
1: А мне кажется, вот как раз самая интересная штука с тем, что часто люди, которые не уверены, скажем так, в жанре автофикшн, они все время такие, ну зачем я буду читать, если там столько вымысла? Mm-hmm. Я лучше почитаю автобиографию.
2: Правдивый жанр.
1: Да, и это, конечно, супер трогательно, потому что автобиография называется действительно не художественной литературой, то есть как бы это не вымысел, да? Но на самом деле как это работает? Да, у нас есть текст, в котором автор рассказывает историю своей жизни, обычно от начала до момента написания или до момента, когда он сделал. Он там стал президентом, получил звездную роль и сыграл ту звездную роль, пришел к какому-нибудь успеху. Вот. И важно, что он рассказывает это как одну цельную историю. Если вы слушаете нас, значит, вы живы и, наверное, знаете, что ваша жизнь не очень цельная, как история. Мемуары, в отличие от биографии, часто посвящены как раз какому-то конкретному времени в жизни или воспоминания об отдельных событиях, об отдельных местах. Они не должны быть вот так вот классно друг с другом связаны, как сочинение в школе. Они могут быть отрывочными. А автобиография — нет. Это как бы арка героя. Это рассказ о том, как вот он из точки А пришел в точку Я, и что, значит, за это время изменилось. И авторы, когда они пишут автобиографию, по-любому всегда создают на самом деле образ. Потому что цельный и понятный образ — это фикция. У живого человека цельный и понятный образ меняется иногда 5 раз на дню, а не то, что на годы жизни. И, как правило, есть 2 варианта. Ты делаешь образ демонический, демонизируешь себя. Это исповедь.
2: Типа покаяние такое.
1: Да, да. Начиная с исповеди Руссо там, или даже с Августина. Короче, ты такой, я... Да блин, вообще, я ужасен был. Вот. Либо ты делаешь наоборот. Ты делаешь идеализированный образ. И это, конечно, более часто в историях успеха, в историях того, как, значит, что там получилось. И, короче, в случае с Манделлой все очень понятно, что у нас второй случай. У нас 832 страницы, где очень много событий. Это примерно Улисс, который охватывает несколько десятилетий и очень много всего, но при этом в нем есть действительно такой вот единый сквозной образ человека, который страстный. Он... Вот мне, кстати, показалось, ты сейчас описывал его, мне показалось важным, что он там часто, как это бывает, что он не сдержан, что он рисковат, и он про это говорит, что несдержанность, резкость в нем есть. Но при этом, который действительно, ну, очень канонический, как вот как в высоком фэнтези человек, который приходит к необходимости стать главой движения по освобождению, потом который освободил. Вот. Это... Интересно.
2: Да, я подумала, что ты сейчас говорила про жанр автобиографии, что еще, когда мы что-то вспоминаем, мы же вспоминаем не, ну, часто не то, что происходило на самом деле. В смысле, наши воспоминания окрашиваются тем, какие мы сейчас люди.
1: Конечно.
2: И я представляю, что он там, ну окей, Мандела начал писать эту биографию в тюрьме там в 74-м году, вот, потом дописывал уже на воле, и получается, она охватывает период с 1918 года, когда он родился, до, получается, 1994, когда прошли первые демократические выборы, и он стал президентом. Это огромный срок. При этом действительно там вырисовывается цельная личность. Как будто вот, знаешь, как будто он уже вот с детства знал, что произойдет. И понятно, что он-то пишет в точке, где он уже знает, что произойдет. Из-за этого у меня создавалось ощущение, что я читаю про реально какого-то литературного героя.
1: Абсолютно.
2: Там даже в начале, знаешь, такая, как будто это такая летопись. Потому что там в начале, например, очень много имен, значит, вот у меня такой-то род, мой отец происходил оттуда. Это прям как будто я читаю какую-то летопись или сказ, или вот что-то такое мифическое, фольклорное, знаешь.
1: Блин, ты сейчас стала про это говорить, я вспомнила, знаешь, совершенно, ну, как не фольклорное, но вот что я вспомнила, есть же три варианта автобиографического текста у Набокова.
2: Я тоже про него подумала, хотела спросить, потому что вот есть «Другие
1: память
2: берега».
1: «Память говори», «Другие берега», да. И еще потом он называется как-то типа «Последнее свидетельство», что-то такое, не помню точное название. Короче, но просто когда ты их читаешь, то там тоже возникает абсолютно нереальная штука, которую, в общем, ну, мало кто может так сделать. Когда Набоков описывает из серии, не знаю, как муха летела, да, и как во стеклах отражался свет в цветных, когда он лежит младенцем в люльке. Ты уже младенцем, очевидно, все это помнил, знал и видел. Очевидно. Потому что у него как бы такая машина памяти работает, которая как будто бы просто в себе все содержит, все контролирует, все знает. Знаешь, там типа на десятилетия назад вперед просто двигается так, как будто бы, знаешь, как что, как BBC-шный Шерлок Холмс, когда Камбербатч в своем замке.
2: Просчеты вот эти делают.
1: Да. Вот немножко такие,
2: да,
1: такой эффект.
2: Да, но знаешь, Набокову как-то я... как бы я представляю себе, какая у него цель. Он все-таки писатель, знаешь, ну типа да, он пишет что-то там автобиографическое или мемуарное, или автофикциональное, или как там мы это назовем. Но все равно у него цель вот такая писательская, литературная. Сделать красиво. Я вот так описываю Набокова. Человек, который хотел, чтобы красиво.
1: Ух, тебе будет плохо потом, да.
2: Мне? В комментариях?
1: Да.
2: Ну, блин, если меня поругают за хейт Набокова, на такую критику я готова. Можете приходить за мной. Но только в комментарии, пожалуйста. Вот. То зачем Мандела писал, не очень понятно. Так как вы не читали 832 страницы, возможно, вас этот вопрос не так как бы беспокоит, как меня. Потому что я прошла все 832 страницы. Это реально очень долгая дорога к свободе. Очень долгая дорога к концу этой книги была прожита мною. У меня еще на полпути сломалась электронная книжка. Мне пришлось купить бумажную. И я возила с собой бумажную Тамину. Вот. Сейчас будет краткий пересказ жития Нельсона Манделы по его же версии. Да, как выглядит эта книга. Короче, Мандела рассказывает про свое детство как члена народа Коса. Это одна из самых больших народностей основных. И вообще, как бы он должен был вырасти в советника правителя племени, потому что его отец был таким советником, и это, соответственно, передается по наследству. Вот. И, в общем-то, у него была такая хорошая жизнь. Он часто на протяжении всей книги потом возвращается к этим образам, ему все время хочется вернуться вот в это счастливое детство, когда ты бегаешь, типа, с друзьями по полям, у тебя беззаботное...
1: Блин, я читала, была в полном восторге.
2: Да, у тебя такое довольно беззаботное существование. Ну, не знаю, как представить, если, типа, ты ребенок, который там растет где-то в деревне, типа, с друзьями, у тебя как бы... У тебя есть такой свой маленький мир, свой маленький рай, в котором все хорошо. Вот. Но в какой-то момент этот рай немножко ломается, его отец умирает, его мама отдает его на, как бы, попечение. Это тоже, я так понимаю, какое-то довольно... Ну, в смысле, это не что-то редкое. В общем, так часто происходит.
1: Это традиционная, да-да, традиционная штука.
2: То есть он дальше рос в чужой семье, которую он считал тоже своей. В общем, там очень как бы африканские родственные связи работают не так, как наши. Например, там нет типа такого понятия, как двоюродные, или такого понятия даже как типа тети и дяди. То есть, по сути, это все вот как бы мои мама и папа, или вот мои братья и сестры, они все мои братья и сестры. Это максимально расширенная семья получается, как бы почти, ну, типа, большая часть твоего племени — это твоя семья. Вот, в общем, он рос, ходил, естественно, в школу, где его учили английскому, дали ему имя Нельсон, и все там было абсолютно британизировано. Потом пошел в университет учиться, учился на юриста. В общем, все у него было как бы хорошо, был он под покровительством, деньжат у него были. Но потом его покровитель решил его выдать замуж, моя мечта. Он решил его женить. И женить без спроса, в смысле устроить просто договорные браки ему и его брату. Вот, и они такие: нет, пошло это все в жопу, уезжаем в Йоханнесбург. Как бы никакой у меня жены по договору не будет. И дальше уже начинается его самостоятельная жизнь, которая была разной. Ну, типа, в стиле живу по знакомым, пытаюсь найти какую-то работу, иногда не ем по 2 дня. И постепенно вот с этим взрослением, с тем, как он, значит, начал строить свою адвокатскую карьеру, нашел девушку, в которую он влюбился, у них начали появляться дети, ла-ла-ла, как бы вот у него какая-то жизнь. Параллельно он начал втягиваться в политику, как бы начал понимать, что что-то как-то вот ему не нравится, как все работает в стране, и не должно так все работать. Вот. И постепенно он становится членом сначала молодежного отделения Африканского национального конгресса, а потом частью как бы взрослой ветки Африканского национального конгресса. Это такая большая организация темнокожих африканцев, которые боролись с апартеидом. Потому что в какой-то момент, тоже в его взрослении, к власти приходит националистская партия, в смысле это прям, ну, националисты, ну, это тоже, знаешь, такая вот, и мне понравилось, в книге он много об этом говорит.
1: Это нацисты, глобальная... по сути, будем это честны. Нацисты.
2: Но мне кажется, это очень глобальная ирония, что это там просто вот, если вы абсолютно ничего не знаете просто про ЮАР, то довольно сложно в этом разобраться, потому что там есть африканцы, африканеры, и потом надо еще понять, кто такие буры, и как бы что это вообще за люди, и почему есть белые африканцы, и кто они, а еще там есть как бы цветные, а еще есть, в общем, это довольно...
1: Индийское население огромное.
2: Индийское население. Это довольно сложно устроенная система. Вот. А еще язык африканс есть, да?
1: Но это как раз язык африканеров, да, то есть язык белых колонизаторов.
2: Это язык африканеров, но африканеры — это не африканцы, да. В общем, это довольно сложная схема, которую я как-то поняла из книги, но вообще не то, чтобы это книга по истории как бы ЮАР. Вот, поэтому что-то приходилось спрашивать у интернета. Ну, в общем, что я хотела сказать, что большая ирония в том, что вот эти африканеры, они когда-то сами же боролись за свободу с Англией. Англобурские войны — это когда вот эти вот...
1: Ну, так же, как до того война США с Англией.
2: Да, война США с Англией — это то же самое. А дальше эти белые люди, которые когда-то боролись за свое освобождение... начинают репрессировать, ну, не знаю, начинают, в общем, начинают сегрегацию просто в стране. И суть апартеида, это тоже еще, вот, мне было сложно понять, как бы, почему у нас есть отдельное слово для системы, которая создалась в ЮАР. Типа, почему мы просто не называем это, я не знаю, как? Нацизмом, или, типа, просто расизмом, или просто сегрегацией, что у этого есть отдельное слово апартеид. Но суть в том, что помимо, не знаю, привычного нам по истории США расизма в стиле разделяем автобусы на для белых и для черных, входы для белых и для черных, образование есть для белых и для черных. Ну, вот это вот все, что нам знакомо. Суть еще в том, что нацистское правительство пыталось очень сильно территориально размежевать ЮАР и сделать так, чтобы были такие как бы маленькие микрогосударства. И как будто изначально звучит окей, ты такой думаешь, ну ладно, у народа косо будет свое государство, да, Бантустан они назывались, не знаю, у зулусов будет свое, у всех будет свое. Но как бы вообще это все было абсолютно не про равенство и не про то, чтобы у каждого был кусочек земли, потому что типа 80% всего доставалось белым, 20% всего темнокожим. Это не то, что тебе говорят, ладно, оставайся на своей земле. Там были типа насильственные переселения, как бы просто, ну то есть просто приходят в деревню и говорят, вы здесь больше не живете, это теперь территория белых. сорян, уходите. Вот. И все эти сегрегационные меры постепенно нарастали. И с этим же нарастала политическая карьера Манделы, сила Африканского национального конгресса. Вот. Но в чем суть, что важно? Что долгое время Африканский национальный конгресс говорил, что они за ненасильственное сопротивление. То есть они делали там разные забастовки, акции протеста. Что они еще делали? Ну, не знаю, там в стиле «надо носить всем пропуска», мы не будем носить пропуска.
1: Ну, какие-то варианты, то, что называется гражданское неповиновение,
2: да,
1: когда ты агрессивно
2: да.
1: ничего не делаешь по отношению к другим людям, но, тем не менее, не выполняешь те требования, которые, знаешь, государство к тебе предъявляет.
2: Да, или создаешь неудобства. Типа, вас пришло 7 тысяч, у вас у всех нет, не знаю, нужного пропуска, вас надо посадить сейчас в тюрьму, как-то все это пытается разрулить местная полиция. В общем, пытались создать всякие неудобства. Вот. Но закручивание гаек, оно не остановилось, оно только усилилось. И вот мы подходим к 60-м годам, когда случился расстрел в Шарпевилле. Это расстрел мирной демонстрации протеста темнокожих. В смысле, буквально людям стреляли в спину. Ну, там тоже, конечно, можно почитать разные интерпретации этой мирной демонстрации. Но вообще-то, скорее всего, людям просто напуганные полицейские стреляли в спины. И это, и еще несколько похожих событий, типа очень жестоких разгонов мирных протестов и демонстраций, привело Африканский национальный конгресс и Манделу, и его там соратников, типа Оливера Тамбо и прочих, к тому, что, кажется, вот у нас была ненасильственная стратегия, и она, кажется, больше не работает. И нам нужно создавать какую-то военизированную структуру. И Мандела становится одним из главных, скажем так, инициаторов этой структуры. Он ездит по всей стране, он уходит в какой-то момент в подполье, живет под фейковым именем.
1: Да.
2: Что вот это закручивание гаек, это как бы не только про то, что, не знаю, все больше запретов на образование, вот эти всякие пропуска, карточки и так далее, но вообще еще, естественно, государство давит на Африканский национальный конгресс. Ну, то есть они запрещают отдельным деятелям, не знаю, передвижение, они пытаются посадить в тюрьму, они сажают, они приговаривают к условно-домашнему аресту, они запрещают публичные выступления, они, ну, короче, там куча-куча запретов.
1: Классическая, короче, репрессивная машина, которая двигается
2: да,
1: очень
2: стремительно. Да-да-да, и вот эти классические законы, типа, мы введем закон, что вот у нас нет режима ЧС, но вот мы можем любого человека взять и просто на 30 дней арестовать. Ну вот у нас такой закон, очень удобный. Просто мы так решили. В общем, знакомые нам в целом методы.
1: Да боли. Да.
2: Вот, и он, значит, занимается копьем нации, Умконтовесизве. Это вот это отделение АНК, которое как раз устраивает, ну, как Мандела говорит в книге, они устраивают, как бы это сказать, акции, нацеленные на подрыв инфраструктуры. Он описывает так, что мы ничего насильственного не делаем, как бы никого не, там, не убиваем, ничего не делаем. Мы, вот, не знаю, подрезаем телефонные провода, что там еще делают. Короче, всякий такой став.
1: Ну, да, то есть они делают какие-то штуки, которые мешают государственной логистике,
2: да.
1: Мешают, еще раз, в самой автобиографии, да, мы говорим, что вот это описано как то, что ты создаешь максимум неудобств государству,
2: да.
1: Из-за которых государство должно каким-то образом обратить внимание на тебя по-другому, по-новому.
2: При этом вот у меня создавалось впечатление, я когда читала книгу, я ничего параллельно не гуглила про Манделу. То есть я вот только когда прочитала, я потом зашла в интернет. Вот, и поэтому, когда я читала про это время в его жизни, это все было похоже на такой шпионский какой-то роман, но как будто в котором ты знаешь, что вот все будет хорошо. Ну, то есть что это вот такая игра как будто немножко, потому что все он описывает немножечко, ну...
1: Ну, потому что мы знаем, в какой точке он находится. Слушай, просто потому что мы в первую очередь знаем, куда мы приходим.
2: Наверное, да. Ну, то есть, я не знаю, я просто только потом об этом подумала. То есть, ну, он там пишет, типа, мы отправляли, не знаю, бойцов на обучение, типа, в другие страны. Ну, то есть, это буквально люди отрядами ездили, чтобы учиться обращаться с оружием, с бомбами, с взрывчаткой, с, не знаю, блин, винтовками, автоматами, что там было. Но он как бы так про это пишет, что ты не очень сильно задумываешься про конкретно это. Ну, то есть, это скорее в проброс, знаешь, то есть он не избегает этих фактов, но он не пишет конкретику про то, что там происходило. Вот, это только потом можно узнать из каких-то других источников. И, короче, вся эта его подпольная деятельность по вооруженному сопротивлению, она его приводит к тюрьме. Он, в общем-то, этого ожидал, как бы не то чтобы он надеялся, что он будет ездить по стране, и типа никто его никогда не найдет. Хотя, вообще-то, был шанс, что его, ну, что будет смертная казнь.
1: Немаленький,
2: да. Но ему и еще там его коллегам по Африканскому национальному конгрессу назначают пожизненное заключение. И дальше начинается вот эти вот 27 лет заключения Манделы. И это вообще довольно интересный кусок, потому что он, блин, не знаю, может быть, я, конечно, очень наивно читаю, и какие-то другие люди, у которых больше представления, не знаю, о тюрьме или о вооруженных восстаниях, они как бы прочитали бы эту книгу и между строк заметили то, чего я не заметила, знаешь? Ну, а я вот читаю про тюрьму, я такая, блин, ну это вот немножко как будто Робинзон Крузо. Ну вот он там, ну

0: лет делал бег на месте, свою гимнастику, чем немного раздражал своих сокамерников. Я такая думаю, бля, а ты мог не вставать в 5:30 утра для того, чтобы это все сделать в камере? Ну вот, была такая опция, но, видимо, опции не было.
1: Слушай, зная, что мы с тобой знаем теперь сегодняшней, да, нашей жизни про, например, кортизол, и когда он в 5 утра всех будет, может быть, и не мог. В смысле, что у него не было возможности встать не в 5 утра?
0: Возможно. Ну ладно, на самом деле, в смысле, я так как бы рассказываю об этом, что типа ха-ха, прикол Робинзон Крузо, но вообще человек 27 лет сидел в тюрьме. Ну типа, не крутое времяпрепровождение.
1: Я физически не представляю это.
0: Да, и то, о чем я описываю, не знаю, там, садик, да, какие-то фотоальбомы, которые у него были, там, не знаю, записные книжки, еще что-то, ну, как бы, это скорее ближе к второй половине срока и ближе к концу. Вот там было все большее количество привилегий, которые, в том числе, он получил, потому что было огромное внимание международной общественности, внутри страны общественности к тому, как живут заключенные на острове Рабен. А он большую часть своего заключения провел на вот этом знаменитом острове Рабен, куда ссылается многих политзаключенных тоже, поэтому они в итоге начали называть эту тюрьму университетом, потому что, ну, они просто там рассказывали другим заключенным, типа, вот сейчас мы вам расскажем историю Африканского национального конгресса. Ну и было еще, в какой-то момент организовалось довольно много разнообразных групп, которые тоже боролись за освобождение, боролись против апартеида, но у них у всех были немножко разные программы. Типа, кто-то хотел, чтобы, не знаю, чтобы не объединялись темнокожие индивидуумы, и цветные. Кто-то хотел, чтобы объединялись. Ну, короче, очень разные там дальше детали политических взглядов. Вот. И, в общем, да, первые годы нахождения в этой тюрьме, ну, не круто. Типа, ты ешь какую-то маисовую кашу, в которой хорошо, если есть кусок мяса или хотя бы какой-то жир, вот, а там, может быть, и того нет, никакого сада у него не было, каждый день ты ходишь работать там в карьер, либо ты просто... Я помню, первое время они просто кололи камни во дворе на щебень. И я подумала, господи, какая дурацкая работа.
1: Ну, это же вообще классика всех пенитенциарных заведений, связанных с системой наказаний, да?
0: Исправительных, так называемых.
1: Да, исправительных заведений, что, как и в армии, очень много действий, которые ради того, чтобы было действие, которое себя требует, и ты его делаешь. И чем более оно бессмысленное, или чем, да, как бы меньше тебе может принести хоть какого-то минимального удовольствия, тем, в общем, лучше.
0: Да, и, в общем, в тюрьме там много чего с ним происходило вообще-то. То есть он не был изолирован в этот момент от политической жизни. Ну, то есть он знал меньше, но вообще там было постоянно много разных способов и узнавать новости, и передавать какие-то записки на свободу, и общаться с...
1: Это, кстати, для меня было удивительно.
0: Соратниками, да.
1: Да, что это вот так работало.
0: Ну, мне кажется, что сейчас не все политические заключенные тоже так проводят свое заключение. Но, в общем, он сидит вот эти годы, и постепенно его собственная организация, Африканский национальный конгресс, она решает персонализировать требование отпустить политзаключенных в то, чтобы отпустили Манделу, как бы сделать Нельсона Манделу таким символом, знаком всех политзаключенных, потому что вообще-то их было, ну, много, типа, много людей хотели конца апартеида, и многих сажали. Манделу очень интересно, конечно, в книге тоже про это пишет, что как бы он такой, ну вот, это исходило не от меня, я понимаю, там, что может быть немного проблематичным такое решение, но как будто бы с этого момента начинает вот в нем формироваться это, знаешь, он начинает говорить о себе как о лидере, у него начинает формироваться, ну или он так пишет про себя, вот это вот, так знаешь, он начинает как бы писать даже по-другому, как будто с каким-то вот весом. Типа он понимает, что он теперь, ну вот, он не просто часть Африканского национального конгресса, он не просто политзек. На нем теперь и внимание всего мира, и внимание его страны, и у него есть теперь большая ответственность. Потому что была компания вот эта Free Mandela, и мне даже, я рассказывала отчиму, что читаю книгу, он типа какого года рождения? 75-го. Вот, и он сказал, что они, ну, видимо, в 80-х или уже под 90-й, они, короче, писали прям письма. Я не знаю куда, но он говорит, я помню, что я писал там типа «Освободите Нельсона Манделу из тюрьмы», не знаю, видимо, это куда-то отправлялось из Советского Союза дальше.
1: Это как до того было «Свободу Анжели Дэвис», я помню, даже фраза
0: да,
1: такая
0: было такое.
1: Сохранилась, я вот... потому что, да.
0: О, блин,
1: да.
0: К сожалению, я слишком молода. Вот, короче, это была реально всемирная штука. Ну вот, и твои

0: воспоминания тоже в целом подтверждают, что вот это дело Манделы, его освобождение, типа за этим правда следили.
1: Следили, причем не только в России, например, где понятно, что в Советской России, да, была гораздо больше связь с странами Африки и Азии, чем с Западом, но, тем не менее, эта компания-то была западная изначально. По освобождению.
0: Да, да, да, конечно, там же было еще естественно, все это происходило, да, у нас как бы холодная война, а потом остатки холодной войны, и вот эти все, как бы, есть ли в Африканском национальном конгрессе коммунисты, хотят ли они установления коммунизма, короче, да, вот эта вся тема коммунизмом, капитализмом, она там тоже везде присутствует. В основном фоном, потому что все-таки АНК не был коммунистической организацией, но они сотрудничали с коммунистами, в общем, там довольно сложный замес.
1: Да, да, да.
0: Вот, и дальше мы что узнаем? Что там просто очень еще, чтобы вы понимали, это довольно сложно пересказывать, потому что, ну, я мало говорю каких-то дат и имен, но в книге их очень много. То есть это такой учебник, я бы сказала. Там куча дат, куча имен, очень выверенная последовательность событий. И, например, вот этот этап, как бы с того момента, как правительство решило, даже не знаю, как назвать, там сменилось просто правительство, стал президентом Фредерик де Клерк, а он как бы понимал, что что-то уже в стране жопа. Ну, типа, если сейчас что-то не сделать, у нас будет просто уже полномасштабная гражданская война. Надо как-то все-таки вот, ну, начинать переговорный процесс. А еще, вот я этого не знала, что он разделил с Манделой Нобелевскую премию. То есть в год, когда Манделе дали Нобелевскую премию мира, не ему одному дали. Дали еще Фредерику де Клерку, белому человеку, по сути, за то, что, типа, спасибо большое, что ты решил пойти на переговоры. Тоже интересный вайб.
1: Thank you.
0: Да, типа, спасибо большое, что решил, что все-таки может быть черный и достойный голоса в этой стране. Спасибо.
1: Которые, не если что, родились.
0: Да, такая Нобелевская премия мира была дана. Типа, человек, который отсидел 27 лет, и человек, который просто такой, ну давайте, может быть, ну, можно освободить Манделу. Давайте начнем переговоры. Вот.
1: История Нобелевской премии, в принципе, это, конечно, просто отдельная штука.
0: Я думаю, что это был мощнейший, как бы, политический жест, чтобы все-таки у них там состоялось все, потому что Нобелевскую премию дали до выборов.
1: Да.
0: Вот. Короче, дальше там даже до момента его освобождения в 90-м году, типа с 80, я не знаю, там, 7-го, 8-го, начинается очень долгий процесс постепенного движения к переговорам, где сначала Мандела там с кем-то переговаривается тайно, там, тысячи раз все срывается, приезжают люди, зарубежные делегаты, чтобы как-то промодерировать эти переговоры. У них ничего не получается. Часто что-то срывается, потому что, ну, там еще, как бы, чтобы вы понимали, там еще есть такие люди, как черные националисты. То есть есть не только белые, есть еще черные националисты, которым нравится почему-то система бантустанов и апартеид. И, короче, там абсолютно адский замес. Там уже террористические акты со всех сторон. Посреди всего этого вот Мандела и Африканский национальный конгресс, и Фредерик де Клерк, и правительство пытаются как-то договориться. И дальше вот долго-долго, 100 страниц, значит, описывается процесс переговоров. Это, правда, все очень сложно, постоянно все срывалось, как бы постоянно казалось, что сейчас вот, ну, то есть там реально была развилка, типа гражданская война, или у нас будет все хорошо в нашем демократическом государстве. И тогда же начинается вот эта риторика, про которую в том числе Мандела рассказывает, как бы, про свои размышления, что, типа, что нам все-таки нужны переговоры. Что да, мы злимся, да, это жесть, да, происходят ужасные вещи, но нам нужны переговоры. То есть, ну, что нельзя упереться и сказать нет.
1: Что нам нужна не революция сейчас и не гражданская война.
0: Типа, не время упираться, время идти на компромиссы и прощать. Дальше они долго стараются, и происходят выборы. И вот эти 832 страницы заканчиваются тем, что его избрали в президенты. Он как бы говорит: спасибо, очень круто, я был плохим семьянином, но я поведу свою страну в лучшее будущее, всем пока. И тут мы возвращаемся к вопросу, зачем Нельсон Мандела это все написал? Какая у него была цель? Явно не литературная, я так скажу, по стилю, ну, при всем уважении.
1: Да, ну, в моем представлении тут очень понятная цель, политическая и религиозная, по сути, потому что мы знаем, что есть такое понятие гражданская религия, да, когда мы замещаем культ, например, какого-то бога или божества или божеств на культы там, коммунизма, капитализма, какого-то конкретного человека, который с этим связан, да? И все, что случилось за последующие 34 года уже прошло со времени освобождения Манделы, говорит о том, что произошла его вот канонизация или беатификация. Беатификация — это когда создается образ святого. И биография — это один из очень понятных способов дать свое слово, которое становится частью именно что канона. Да, так говорил Мандела, чтобы цитаты в Фейсбуке ставить. То есть у нас появляется слово от первого лица вот этого человека, борца, выстроенный образ, который четко прописан и который очень легко запомнить. Да, у него очень яркая интонация. Если смотреть видео, то у него тоже очень-очень яркая такая интонация, как у Обамы, не знаю. Вот, да? В смысле, не похоже на него, а в смысле, что ты сразу такой: о, это голос Манделы, или о, это голос Обамы, или, как мы сказали, это голос Моргана Фримена. Тоже не спутаешь. Вот, и сложно для меня всегда то, что ты в автобиографии как будто хочешь увидеть больше личного про человека,
0: да,
1: а получаешь ты про символ, а не про человека.
0: Да, однозначно. Мандела точно, точно такой, там как будто есть раздвоение. Он иногда показывает свою такую чувствительную сторону, но в основном это касается вот, ну, детства, какой-то семейной части, он может быть чуть более нежным, но в основном это скорее такой политический Мандела, википедиальный. Типа, я вам рассказываю факты. И я все время еще думала, блин, а как, ну вот, типа, а кто проверял вообще все это? Там, типа, тонна дат. Ну, и в смысле, что просто детали, это не то, что даты, которые я могу там, вот, расстрел в Шарпевиле, типа, я могу загуглить в Википедии, это все есть. Там, не знаю, даты в стиле: этой ночью я поехал туда-то, к тому-то на квартиру, мы с такими-то обсуждали, не знаю, вот тот, ну, то есть, как вообще?
1: Ну, тут, с одной стороны, работает, как всегда в автобиографиях, то, что автобиография пишется автором, он как бы знает, он вот вам и дал. Да? То есть, если бы он писал исторический текст про эти события, то да, его бы кто-то факт-чекал. А так, я думаю, что этого никто не делает, если честно. Ну, кроме, может быть, как редактор может ему указать, там, если какие-то штуки, которые очень легко доказываются, что это не то, наверное, редактор может тут поработать. Но в целом, это раз. И второе — это то, что Мандела вел дневники постоянно, в том числе все-все-все свое время в тюрьме он тоже вел дневники и записывал разные штуки. И я думаю, что здесь как бы очень много влияет, конечно, его личный архив, который, кстати, тоже экспонируется. Я видела, что есть там все время какие-то выставки про это. Вот, все это есть.
0: Ну вот ты сказала, что про беатификацию разных фигур, в том числе Манделы, и я не понимаю, как бы он, когда писал эту автобиографию, он думал о том, чтобы себя представить в каком-то свете. Мне, наверное, очень сложно просто в целом про это думать, потому что, наверное, когда ты политик, у тебя, ну, как-то особенно работает голова, не знаю, твои вообще мотивации. Ну, в смысле, он, правда, интересные вещи пишет, что, как бы, про семью, я так, конечно, немножко стебусь, но вообще это важные штуки, что он такой: я как будто предаю свою семью, чтобы вот, ну, то есть, я забочусь не о своем ребенке.
1: Помочь своей нации, семье, да.
0: Да, а забочусь о всех детях и об их будущем. Ну, это очень специфический образ мышления. И чтобы стать таким человеком, это правда, ну, не каждый может пройти такой путь. Он не то чтобы знал, что в конце получит Нобелевскую премию, президентство и, не знаю, всемирную славу. Он также понимал, что он мог быть, не знаю, где-то убит.
1: Да.
0: Вполне возможно. Вот. Или повешен, или еще что-то. Но вот мне интересно, как он конструировал ли он специально этот образ. Знаешь, это же огромная книга.
1: Конечно.
0: Думаешь, он думал прямо об этом?
1: Конечно. Ну, потому что это огромная часть любой политической карьеры, любой политической жизни, что ты конструируешь образ, и ты уже, когда обращаешься с речами, когда ты пишешь официальные письма, когда ты где бы то ни было публично высказываешься, то ты уже высказываешься, исходя из этого образа. И все-таки это придумал еще, считается, так, классикой, которую приводят в пример, да, это Цицерон, который еще показал, что есть я домашнее, условно, я публичное, и оно будет различаться, они будут просто вообще вот это два разных образа. Да, и понятие персона, как вот это я, да, юнгианское, оно тоже на самом деле очень старое. А здесь у тебя еще и такое пространство литературное, возможность написать условно собственное житие, да, такое. Вот. Так что да.
0: Возможность нехилая. Я еще прочитала современные статьи уже молодых африканцев, которые тоже борются за свои права, потому что не то, чтобы там Мандела как бы все сделал, и все, готово, можно больше не бороться, потому что осталось много экономических проблем. Условно, что уровень жизни у белых все еще часто лучше, чем у темнокожего населения. И что вот эти вот современные, молодые, ну, не знаю, моего возраста, может, даже младше, люди, они как раз пишут про то, что Мандела — это такой миф, канон, легенда, и вопрос, нужен ли он нам таким, задают они.
1: Ну, меня, если честно, просто поражает, что я тоже вот, когда готовилась, все пыталась найти мой любимый способ, давно узнанный мной от когда-то редакторки Вандерзин Даши Татарковой, что, значит, лучший способ узнать что-нибудь о ком-нибудь — это писать имя, фамилия, слово «контроверси». Да, типа...
0: Блин, а я слышала то же самое, только проблематик, но мне это ничего не дало. Я написала «Мандела проблематик», ну, не особо помогло.
1: Короче, вот, я о чем хотела сказать, что меня поразило, что я использую этот прекрасный способ уже много лет, и это всегда работает. Ну, в смысле, правда, ну так не бывает, чтобы не работало. Здесь... Единственное, что находится что-то, что не так...
0: Это какие-то колонки, да? Вот.
1: Это винни.
0: А, или винни, да.
1: Это винни или это какие-то супер редкие отдельные колонки, да. Но как бы подкаста, видео какого-нибудь на Ютубе хорошего, статьи, которые бы действительно говорили нам что-то, что... Может быть...
0: Ну, может, они все на, я не знаю, на языке народа косы или на африканца, мы просто этого нет на английском. Ну, типа, что это такая местная какая-то дискуссия?
1: Мне кажется, нет, потому что все-таки, во-первых, английский — это официальный язык ЮАР, во-вторых, ну, да. Английский был языком освобождения как раз, да? Помнишь, про что многократно Мандела пишет? Я не знаю. Есть вероятность, что это так же как-то, да, действительно, надо было сложнее, интереснее искать по конкретным действиям, по конкретным каким-то событиям, но просто сам факт того, что есть настолько абсолютное большинство, подавляющее большинство материалов, которых, ну, туча, просто туча этих материалов про то, как этот человек спас нацию, как он сделал то, как он сделал все. И безумно сложно для меня тоже то, что, блин, ну невозможно отрицать, что ему правда удалось то, чего не удалось, честно говоря, в большинстве африканских стран и да. Вообще в большинстве стран такие штуки не удаются, как правило. А тут она случилась. И думать, что кто-то другой мог это делать вместо Манделы, и все так же бы сложилось, что вот он просто такая была случайно выбранная фигура, тоже трудно. Но при этом, с другой стороны, найти теперь человека за вот этим божественным символом и найти другую историю за божественными нарративами очень сложно. И я себе представляю, насколько тяжело в этом смысле может быть молодым жителям ЮАР, да?
0: Да, нечего сказать реально.
1: Ну, я, если честно, первое, что мне приходит в голову, когда думаю про вот эту ситуацию, я думаю про Россию и 90-е, и про до сих пор происходящие бесконечные срачи про вот Ельцина, ну, Горбачев-Ельцин, да, и то, пытаемся ли мы делать из них святых, пытаемся мы делать из них, наоборот, просто людей, которые там, да, один развалил союз, другой как бы устроил одно из самых тяжелых времен в стране. И мне кажется, что огромная проблема в том, что каждый раз, я думаю, что это не очень зависит от страны на самом деле, да, исторически, когда происходят такие тектонические сдвиги в истории страны, они всегда являются одновременно огромной травмой.
0: Mm.
1: Довольно понятно, что когда идет любой освободительный процесс или любая гражданская война или там любые террористические штуки, то на их фоне увеличивается обычная преступность. Есть проблемы с ценами, проблемы с экономикой, короче, все на свете.
0: Смутные времена тут же начинаются, да.
1: Вот, и... Что очень тяжело в автобиографии Манделы. С одной стороны, непонятно, как ему это предъявить или не предъявить, учитывая, что он в тюрьме сидел половину
0: времени,
1: что-то происходило. Да, как бы он не то чтобы стоял там на улице и смотрел, как все происходит. Вот. Но когда вот этот момент идеализируется и становится таким вот священным, как долгое время были 90-е, да, и долгое время воспринимают, что вот, все, пришла свобода в Россию, стало прекрасно. Ну и что, что столько-то людей убило? Ну и что, что столько-то людей отняли квартиры, там еще что-то? Это все связано с одним большим нарративом. А получается, что это как с автобиографией, блин. Что нет цельности, что ты не можешь эту эпоху засунуть и сказать, она была, она была вот такая. Это было только про свободу. Или это было только про преступление. Вот. Тебе приходится жить с тем, что жизнь не цельная. И с тем, что борьба за свободу тоже не цельная. И люди, которые за нее борются, тоже не цельные.
0: Ну да. В этом смысле я согласна, что что идеализация, что демонизация, она, в общем-то, приводит к одному. Типа к тому, что у нас остается только одна страна, на другую мы не смотрим. И в таком случае объективная оценка и личности, и прошлого, и достижений, она оказывается не очень возможна. А еще мне кажется важным, чтобы вот фигуры типа борцов за права, не знаю, диссидентов, политзаключенных, чтобы эти люди оставались живыми.
1: Да.
0: В смысле, буквально, во-первых. А во-вторых, я извиняюсь.
1: Это правда.
0: Чтобы они оставались людьми, которые не только делают хорошее. Они в том числе, скорее всего, делают плохое. Они делают разное. Но в то же время я думаю о том, что, ну, типа, кажется, тот факт, что со многими людьми происходит беатификация, канонизация, культ личности, в смысле, это не только с Манделой, как бы есть куча людей, про которых мы тоже можем так же сказать, что как будто бы невозможно без такого процесса, без вот этой канонизации вообще сделать человека фигурой в массовом сознании. Ну, как бы довольно сложно внедрить вот так вот человека, если он весь такой сложный. Тебе, типа, приходится что-то обрубать, чтобы сделать вот человека символом, знаешь, чего-то.
1: Мне если, во-первых, конечно же, если символом, то да. Во-вторых, мне просто еще кажется, что чем время все-таки в среднем спокойнее, тем больше его лидера можно увидеть разносторонним. А чем время становится более адским, тем больше у тебя появляется бесконечно либо святых, либо демонов. У тебя все поляризуются.
0: Потому что ты зажат в рамки, да.
1: Да. Я помню, что долгое очень время в жизни я была уверена, например, что типа, те, кто скучает по Советскому Союзу, ну, это просто, как бы, я повторяла чужие слова, что, ну, это просто идиоты какие-то, потому что они не понимают. А с другой стороны, революция была связана с тем, что вообще людям было очень-очень-очень плохо до того. И тогда как?
0: У тебя не укладывалось, типа.
1: Ну да, блин, подождите, Советский Союз ужасно, но Царская Россия тоже довольно ужасно. Вот, но мне кажется, что что самое важное, что когда мы не выходим из стадии вот такого обожествления борцов за права, то мы приходим к тому, что все, что они сделали, было правильно. А раз все, что они сделали, было правильно, то теперь нужно это сохранять. Не нужно менять.
0: Да,
1: а раз не нужно менять, то мы снова оказываемся консерваторами. Просто мы консерваторы на новом витке.
0: Мы теперь хорошие консерваторы.
1: Да. Это у нас просто раньше велосипеда не было.
0: А теперь плохие какие-то молодые зумеры хотят нас свергнуть. Да. Но мне кажется, это вот то, как раз о чем я читала в разных колонках молодых южноафриканцев, что они такие, блин, нет, ну типа, дедушка Мандела, все круто, мы благодарны, как бы спасибо за свободу, но ну, мы не хотим в этом консервироваться, буквально, извини. Будем продолжать дальше нашу новую борьбу какую-то.
1: Да, короче, мой главный тейк, я думаю, такой. Значит, занимаемся спортиком, ходим на бокс.
0: Уходим в подполье.
1: Но самое как-то главное, это помним, что за каждым символом, который нам кажется, что вот он такой классный...
0: Есть жена, которая кого-то убила. Моя рекомендация сегодня – это делать фильм Федерико Феллини. Это его, я думаю, правильно назвать, мемуары, в которых он описывает свое замечательное солнечное детство в прибрежном городе Римини, свою юность при фашизме, ну, тоже разную, 100-500 обычных работ, на которых он поработал до того, как стать великим режиссером. И, конечно, он там рассказывает и про 8,5, и про Амаркорд, и про сладкую жизнь. Я вообще читала эту книгу в своем студенческом приступе любви к кино и до сих пор с большой нежностью вспоминаю. Так что советую.
1: А от меня советует книга Изабель Альенде «Паула». Это автобиографическая книга великой писательницы, которая посвящена ее умершей дочери. Альенде там рассказывает буквально о том, как она сидит с находящейся в коме дочерью и вспоминает свою жизнь, пытается примириться с тем, что происходит в ней сейчас. А жизнь у нее это, между прочим, там история Чили, государственный переворот, Пиночет, история Латинской Америки, история борьбы женщины за ее права и история личной ее семьи. Вот. Она максимально тяжелая, но дающая при этом и силу, и надежду какую-то.
0: Спасибо, что послушали этот эпизод. Если он вам понравился, расскажите о нас друзьям, пришлите им ссылку, запостите ее в соцсети, поставьте нам оценку, если вы еще этого по какой-то причине не сделали. И даже если у вас есть минутка, напишите нам отзыв на той платформе, на которой вы нас слушаете. Нам, Саша, всегда приятно.
1: Да, мы читаем все отзывы и страшно их любим. Они для нас правда важны. И особенно круто, если вы их делаете развернутыми. Это можно сделать, например, через Telegram-бот. Ссылка на который есть в описании выпуска.
0: Это был спецсезон подкаста «Краткая теория всего» от студии «Либо-либо». Над подкастом работали
1: продюсерка Леся Бутенко,
0: редакторка Настя Якубовская,
1: звукорежиссер Юра Шустицкий.
0: А джингл нам написала Кира Вайнштейн.
2: Привет, это Радио Сахаров. В этом году выходило много отличных музыкальных альбомов. Многие из них удалили с российских платформ, но на Радио Сахаров у вас есть возможность послушать их без цензуры и целиком. Слушайте хорошую музыку. У нас в эфире и не только. С Новым годом, Радио Сахаров.